0: Никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле. Свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал. А потом написал заявление об увольнении им. И все, гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах Национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту «Услуга» у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта, имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с Тамбовской преступной группировкой.
2: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены Тамбовской ППГ, Один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
1: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризуют не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
3: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил в лояльность, не в лояльности. Потому что у Путина паранойя-то увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства. Будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
4: Что происходит? С близкими к семье Ротенбергов предпринимателями мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
5: Ну, Махов серьезная фигура, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И Трабер это все-таки не друг. Вот, Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг стал действительно бенефициаром путинского дворца после фирмы Навального. Но вот мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
4: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать, и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом, она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры, или это выходит как-то шире?
5: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
4: Ну, теперь это уже как будто бы может, или скоро сможет.
5: Нет, ну как, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс давайте порассуждаем про историю с Москвой. Да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Услуга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам. Потому что, ну, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать? Как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на 3 поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот, и, ну, вот герой труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
4: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эггерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
6: В таких режимах никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что... В чем-то я соглашусь с Сергеем. Но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну, там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но, тем не менее, вот там, с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то значит всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную.

0: рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним. Из, так сказать, условно говоря, круга юности такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финансов. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все эти, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
1: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
2: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
3: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
2: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
4: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
2: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
5: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
2: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевые ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
6: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синтезированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
2: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от

0: подрядчиков государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
1: Разрешите начать отгрузку?
2: С Богом, разрешаю.
0: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
3: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
4: Слушайте, на самом деле порт Лавна, это... вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут, да, потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой, да, и вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит, да, чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается, да, Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем, ему нужны виноватые, вот они и возникли, на самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое, а теперь у них будут это отбирать, кто владеет там строительством дорог, мостов, значит, бетон, вот много-много чего, там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же, потому что поиск виновных, он может быть вечным, да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термин.
3: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале, и он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип «отнять и поделить». Вот так он сформулировал свою мысль.
1: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семей, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
3: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
5: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова тут. По самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну, вот прям классика жанра. Не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели, или уголь не додобыли, или не доэкспортировали. Вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киеве. И Путин, живущий вот в этом там, в своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшные структуры, которые пытаются все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно. Повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношением в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется. Потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этой, вот этого коллективного, там, я не знаю, за имением лучше, что коллективного кафе Пушкин, коллективных, значит, вот этих всех заседаний с Путиным.
3: Скажем,
5: потому что люди будут думать.
3: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не ведет дело. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову. Если новый конфликт окажется долгосрочным, он, очевидно, может повлиять на настроение на рынке, рост и инфляцию, заявила исполнительный директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Так она отреагировала на события в Персидском заливе, где США и Израиль продолжают наносить удары по Ирану, а также на отсутствие возможности вывести добытую нефть через Ормузский пролив. По словам Георгиевой, каждое 10% повышение цены на нефть в течение одного года может увеличить глобальный уровень инфляции примерно на 0,4% пункта и одновременно снизить производительность мировой экономики на 0,2% пункта. МВФ опубликует более подробный анализ текущей ситуации в своем готовящемся отчете о перспективах мировой экономики, который будет обнародован в апреле, заявила Кристалина Георгиева. В январе МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 0,2% пункта до 3,3%. Вероятно, этот прогноз будет пересмотрен в связи с происходящими событиями. В ночь на понедельник, 9 марта, цена на нефть Brent поднялась почти до $120 за баррель. Позже она опустилась ниже $90 за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп дал понять, что война с Ираном может близиться к концу. Днем в среду цена Brent показала рост на более чем 4% и достигла отметки $91 за баррель. Еще в начале февраля этого года цена Brent колебалась ниже $70. В четверг утром 12 марта на азиатских рынках цена нефти марки Brent вновь превысила отметку $100 за баррель. Причиной этого являются продолжающиеся атаки Ирана на нефтяные объекты в Омане и Бахрейне, а также рост числа атак на суда в Персидском заливе. В Бахрейне в ночь на 12 марта были поражены резервуары с нефтью и авиационным керосином у международного аэропорта. В Омане продолжает гореть пораженный в среду 11 марта склад топлива в порту Салала. Азия является крупнейшим импортером нефти, причем в прошлом году 59% импортированного в этот регион топлива поступало с Ближнего Востока. Банк Goldman Sachs предупреждает, что в случае длительного закрытия Ормузского пролива из-за угрозы атак со стороны Ирана цена может подняться до уровня лета 2008, когда баррель стоил $130. Цены выросли, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство 11 марта пообещало разовое высвобождение 400 миллионов баррелей из чрезвычайных резервов. В общей сложности 32 государства-члены этой организации имеют резервов более 1 миллиарда баррелей. Речь идет о разовом шаге энергетического агентства, который, хотя и остудил ситуацию на рынке, не принес окончательного решения. Трейдеры по-прежнему не знают, как долго будет закрыт Ормузский пролив. Согласно анализу агентства Bloomberg, длительный конфликт с ценами на уровне около $108 за баррель привел бы к сильному росту инфляции в мире и негативно сказался бы на экономическом росте. Иными словами, война на Ближнем Востоке значительно влияет на нефтяной рынок. В России не скрывают удовлетворения по поводу растущих цен на энергоресурсы, а Иран обещает заминировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового транзита нефти. Учитывая, что нефть сейчас это не просто строчки в биржевых сводках, а и буквально топливо для двух крупнейших войн современности в Украине и на Ближнем Востоке, попробуем разобраться с тем, что происходит и чего ждать дальше. Есть ли у мировой экономики на этот случай план «Б»? До каких пределов могут вырасти цены? И кто, кроме Кремля, сейчас больше всего выигрывает от новой войны? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Андрея Цыганова отвечает эксперт нефтяной и газовой отрасли Борис Оранштейн.
3: Вы сегодня, когда мы пишем это интервью 11 марта, возьметесь предсказать цену на баррель ровно через неделю?
10: Ну, предсказать это все равно, что гадать на кофейной гуще. Но, тем не менее, последние события показывают, что на самом деле цена на нефть в условиях достаточной диверсифицированности нынешнего глобального энергетического рынка, она, несмотря на геополитические шоки, остается достаточно стабильной. До начала войны в Персидском заливе цена на нефть была 73-74, я имею в виду марку Brent. А потом в связи с военными действиями, даже не столько с военными действиями, сколько заявлением Трампа, когда он сказал, что конец войны уже близится, нефтетрейдеры, видимо, интерпретировали это как полную блокаду Армузского пролива. И тогда произошла на бирже нефтяной просто паника. Паникеры бросились закупать нефть, фьючерсы на нефть. Кто-то на этом очень хорошо погрел руки. Блокады полной не случилось. Война постепенно перешла в такую вязкую стадию, вторую. И, как вы видите, нефть опустилась, как она поднялась на 40 долларов за баррель, так она на 40 долларов за баррель и опустилась. Сейчас Brent торгуется на уровне 88 долларов, а WTI на уровне 83 и практически сравнялся с ценой Urals.
3: Ну, то есть я правильно тогда вас понимаю, что независимо от того, что будет происходить на Ближнем Востоке, независимо от того, какими будут заявления Трампа, через неделю это не будет ни 100, ни 150, она будет все равно в районе примерно 70-80, как сейчас?
10: Нет, это не совсем так. Если не произойдут какие-то существенные сдвиги, не только слова Трампа, а, так сказать, действия Трампа, вот если будет полная блокада Армузского пролива, то здесь цена нефти может взлететь до 150 и выше, и тогда мировая экономика приблизится к так называемому нефтяному порогу рецессии, который был рассчитан в свое время Всемирным банком и Международным валютным фондом. Это тот порог, при котором затраты на энергоресурсы начинают превышать 5% от глобального валового внутреннего продукта. Вот если это произойдет, то тогда последствия будут, конечно, гораздо более серьезные. Но сейчас формально Армузский пролив открыт, но действия администрации Трампа, они совершенно непредсказуемы. Например, во вторник министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты начали военное сопровождение танкеров, и уже какой-то один из танкеров в Саудской Аравии спокойно припроводили то ли в Армузский пролив, то ли из Армузского пролива. Рынок отреагировал с энтузиазмом, акции поднялись, цена на нефть несколько упала. В среду господин Райт свое заявление дезавуировал, рынки упали, цена на нефть поднялась. То есть сейчас рынок находится в таком вот динамическом ожидании, и любое высказывание администрации Трампа может сдвинуть цены либо в ту, либо в другую сторону.
3: Вы заговорили про Армузский пролив. Накануне как раз появились новости, что Иран то ли объявил, то ли уже начал минировать Армузский пролив. А если это произойдет, давайте еще раз проговорим, какой может быть цена. И следующий вопрос, а у мира, у мировой экономики вообще план Б на этот случай есть? Был какой-то? Я напомню, что это 20% мировой нефти идут через Армузский пролив.
10: Разделим ваш вопрос на два. Да, действительно, информация такая есть. Они планируют минировать, если им правда американские военно-морские силы это позволят. И у Ирана есть еще один очень уязвимый элемент их инфраструктуры. Это остров Харг. Он находится примерно в 15 милях от побережья Ирана. И там сосредоточено 90% экспортных мощностей Ирана. Если этот остров, его пока не трогают ни американцы, ни израильтяне, если этот остров подвергнуть бомбардировке или просто захватить, Иран окажется в очень тяжелом положении, и тогда, безусловно, война может совершенно перейти в другую стадию. Что касается плана «Б» на случай вот такого вот геополитического шока, то глобально плана «Б» не было, потому что если бы он был, то страны ОПЕК, наверное, быстро бы нарастили добычу. У Саудской Аравии есть, она из немногих стран, у которых есть резервные мощности, правда, они недостаточны, чтобы восполнить полную потерю нефти из стран Персидского залива. Но 2-4 миллиона она может добавить. Другие страны совместно, страны ОПЕК, могут добавить еще примерно столько же. И, по крайней мере, если не полностью компенсировать потерю нефти, проходящей через Персидский залив, то, по крайней мере, в какой-то степени смягчить этот удар. Но вообще, потому что происходит, можно сказать, что отрасль совершенно была к этому не готова и долговременные риски не просчитывала.
3: А можно ли тогда сказать, что и администрация Трампа не совсем просчитывала эти риски, когда принимала решение о переходе конфликта в такую более острую фазу? Ну, потому что это же очевидно достаточно. Ормузский пролив, Иран не скрывал, да, что это один из рычагов влияния, и что он может быть перекрыт и будет перекрыт в случае обострения ситуации и военного конфликта.
10: Мне кажется, администрация Трампа попала в ту же западню, в которую попал Путин, рассчитывая на трехдневный блицкриг в Украине. Волнение в Иране в январе, в начале февраля этого года убедили, видимо, Трампа и его администрацию в том, что режим Ирана сейчас достаточно ослаблен. Он действительно ослаблен. И действительно такие основания считать были. Однако он далеко не так ослаблен, как, допустим, режим Венесуэлы, где достаточно было удалить одного человека, и режим, оставшийся, так сказать, у власти, полностью подчинился администрации Трампа. Здесь оказалось, это, во-первых, страна гораздо больше, 92 миллиона населения. Эта страна имеет достаточно длительную историю и взаимоотношений с Соединенными Штатами. Например, свержение правительства Моссадыка в 1953 году и национализации запасов нефти, а затем и всевозможные санкции против Ирана. То есть здесь действительно, на мой взгляд, Трамп и его администрация просчитались. Война вот уже вторую неделю идет, через несколько дней будет уже две недели, и Трамп впервые позавчера заговорил, сначала он говорил о 3-4 неделях, сейчас он говорит уже месяцы, полутора месяцах. А это, безусловно, может привести к тому, что нефть опять подскочит, и в этот раз она уже так быстро не опустится.
3: Плавно хочется перейти к тому, кто же от всего этого выиграет больше всего. У меня есть свои предположения, но хотелось бы вас послушать. Кто выигрывает, кто больше всего проигрывает сейчас от этих скачков цен на нефть?
10: Бенефициары в данном случае пассивные. Они, собственно говоря, для этого ничего не делали, я имею в виду исключительно в энергетической сфере, в экономической сфере. Главным бенефициаром я считаю, естественно, Россию, потому что Россия находилась в довольно плачевном положении до этого, особенно с последними санкциями США против Лукойла и Роснефти. И сейчас, обратите, про эти санкции никто не вспоминает. Предельный срок продажи Лукойлом своих активов уже давно прошел, 28 февраля, никто об этом не вспоминает. Роснефть опять начала поставлять нефть в Индию и, более того, сама перерабатывать свою же нефть, потому что она является одним из крупнейших акционеров крупнейшего международного нефтеперерабатывающий комплекс Reliance. Ценовые ограничения в $60 США за баррель для российской нефти и $47.6 в Европе, они сейчас технически неисполнимы, потому что цена Urals настолько высока, и вообще, так сказать, нефть подскочила настолько высоко, что страны сейчас уже просто не смотрят на эти шапки и совершенно спокойно закупают нефть по цене гораздо выше, чем вот эти самые шапки. То есть Россия, безусловно, выгодила, но здесь есть, что называется, палка о двух концах. Если эту палку перегнуть, и цена на нефть действительно зашкалит, то начнется мировая рецессия, и цены на нефть упадут. Это такое явление, которое называется «нефть съедает саму себя». И здесь, конечно, Россия тогда из бенефициара превратится в лузера. Соединенные Штаты, с одной стороны, конечно, оказались бенефициарами, потому что они практически не зависят от импорта. 17% примерно импортируют Соединенные Штаты. И не потому, что очень нужно, а потому, что просто удобно из Канады возить нефть и нефтепродукты в Северные Штаты США. США никак больше не зависят от Ближнего Востока в этом плане. Более того, США пользуются сейчас тем, что Катар прекратил как добычу, так и сжижение природного газа, и Соединенные Штаты начали активно еще в больших объемах поставлять СПГ в Европу. То есть США оказались, с одной стороны, бенефициаром. С другой стороны, увеличение энергозатрат привело к увеличению стоимости товаров импортных, в первую очередь китайских. И все равно косвенно ударило по нефтеперерабатывающей отрасли Соединенных Штатов. Вот уже есть фотографии из бензоколонок Калифорнии, где цена бензина уже 5,15 долларов за баррель. А дизельного топлива она уже превышает 6,5 долларов, не за баррель, извините, за галлон. В Соединенных Штатах традиционно дизель стоит дороже, чем бензин. То есть назвать 100% бенефициаром, я думаю, можно Россию, потому что в краткосрочном плане это для нее как спасительная соломинка. Соединенные Штаты можно назвать относительным бенефициаром.
9: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Эксперт по нефтегазовому сектору Бориса Ронштейна отвечает на вопросы Андрея Цыганова.
11: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью эксперта по нефтегазовому сектору Бориса Оранштейна журналисту телеканала «Настоящее время» Андрею Цыганову.
1: Я еще добавлю пару новостей. По данным Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения нефтяных санкций против России, чтобы не допустить дальнейшего роста цен. И вот новость сегодняшнего дня. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая уже находится в море. Как вы думаете, какие еще послабления для российской нефтянки могут последовать, если все будет развиваться так, как сейчас?
2: Да практически никаких. Россия работает на пределе своих возможностей. Я имею в виду, в добывающей отрасли Россия сейчас добывает 9,3-9,7 миллиона баррелей в сутки. В свое время ОПЕК+, в состав которого входит Россия, как ассоциированный член, увеличила квоты, и Россия даже эти квоты увеличенные не выбирает, потому что вообще с нефтяной отраслью России происходит не очень хорошая ситуация. Это отрасль очень капиталоемкая, она хронически недоинвестирована. И проблемы с этой отраслью начались далеко задолго до войны с Украиной. Значит, запасы делятся на достоверные, вероятные и возможные, в зависимости от вероятности их рентабельного извлечения. Так вот, достоверные запасы, вероятность прибыльного извлечения которых 90 и больше процентов, они практически в России выбраны. России надо вкладывать дополнительные средства для того, чтобы переводить вероятные и возможные запасы в категорию достоверных. Но для этого нужны большие инвестиции. В России уже за последние 20 лет не открыто ни одного крупного месторождения нефти. Поэтому качество нефти «Urals» меняется. Она тяжелеет, и в ней все больше и больше серы, потому что в ней, в смеси «Urals», все больше и больше тяжелой, высокосернистой нефти из Поволжья и меньше более легкой, низкосернистой нефти Западной Сибири. А разрабатывать сланцевую нефть, баженовскую свиту, где нефти очень много, но требуется технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта, это технология, которая была разработана в Советском Союзе в 50-е годы прошлого века, но монетизирована, что называется, и коммерциализирована только Соединенными Штатами в 21 веке.
1: Будет ли тогда справедливым сказать, что даже при каком-то идеальном для Москвы, для Кремля сценарии, когда война затягивается в Иране, иранская нефть полностью уходит с рынка, например, что Москва даже в этом случае не сможет в Азии иранскую долю рынка занять и диктовать свои цены?
2: Ну, иранская нефть уже ушла с рынка, потому что первое, что сделали Соединенные Штаты, ввели блокаду с внешней стороны Ормузского пролива. Это примерно 1,3-1,5 миллионов баррелей в день. Практически вся эта нефть, 95% закупалась Китаем и составляла примерно 7-8% от суточной потребности Китая в нефти, которая составляет 16,3-16,7 миллионов баррелей в день. В этом случае Россия, безусловно, иранскую нефть заменить не может. И, как вы видите, поэтому, поскольку спрос на российскую нефть теперь сильно превышает ее предложение, что было не так до начала войны в Азовзаливе, Россия уже поставлять на международный рынок больше не может. Она поставляет 4-5 миллионов сырой нефти, и остальное – это нефтепродукты. У нее есть еще межправительственные обязательства со странами, входящими в Организацию экономического сотрудничества бывших республик Советского Союза, ну, например, Кыргызстан, Таджикистан, который не имеет своей собственной топливной базы, они получают по примерно 1,5 миллиона тонн в год российских нефтепродуктов. То есть Россия в настоящий момент заместить, безусловно, полностью уход с рынка, так скажем, нефти Персидского залива не способна.
1: Тоже про Россию, про российский бюджет хотел еще вас спросить. В России государственные СМИ не скрывают, в общем, радости по поводу роста цен на нефть. Но если посчитать, давайте попробуем с вашей помощью это сделать. Вот из этих 85-90 долларов за баррель, пускай даже 100 для ровного числа, сколько реально доходит до российского бюджета, учитывая все дисконты, которые Россия вынуждена применять, комиссии посредникам, гигантские затраты на теневой флот? Примерно у нас 100 долларов за баррель. Сколько из них попадет в бюджет?
2: Российский бюджет сверстывался из прогнозов 69,5 доллара за баррель. То есть вот эту цену, так сказать, Россия думала получать даже в условиях достаточно серьезных санкций. Сейчас, я думаю, что до российского бюджета, если вы назвали цифру 100 долларов за баррель, я думаю, что 80-85 долларов за баррель до российского бюджета дойдет. Ну, консервативно, пускай будет 80. То есть, если раньше я считал, что Россия, еще буквально неделю назад, что Россия какое-то время краткосрочно может исполнять свой бюджет, но залатать дыры прошлой в бюджете она не сможет, то теперь мне кажется, что если такое положение продлится с Urals почти 90, а были дни, когда было и 100, и если это продлится в течение 3-4 месяцев, то российский бюджет в этом году будет абсолютно безубыточен.
1: Оговоримся, да, давайте, чтобы мы рассматриваемся, он некий идеальный для Кремля сценарий, все вполне может пойти по другим сценариям. Вы упоминали возможную мировую рецессию, если цены на нефть будут очень высокими. А есть ли у США, у мировой экономики вообще какие-то рычаги остановить мировой экономический кризис, если будет полномасштабная нефтяная блокада на Ближнем Востоке? Распечатать запасы или еще что-то?
2: В Соединенных Штатах запасы достаточно велики. Это примерно 400 миллионов баррелей нефти, полмиллиарда. Значит, структура этих запасов и логистика запасов таковы, что Соединенные Штаты могут распечатывать до 4 миллионов баррелей в день. Это, конечно, большая величина и полностью покроет даже ту недостачу нефти, которая может быть при очень серьезном кризисе мировом. Но вот администрация Байдена в течение года по миллиону баррелей в день извлекала из этих запасов, и поэтому цены на бензин, несмотря на довольно напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с войной Израиля с Хамасом, она была под контролем. Сейчас вот газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в администрации Трампа паника, настоящая паника. Они практически потеряли любой контроль над ценами, и то, что они заявляют, с одной стороны, что они, так сказать, устроят государственные субсидии частным страховым компаниям, чтобы хотя бы страховку танкеров снизить до разумных пределов. Ведь сейчас танкер стоимостью 100 миллионов долларов, один его заход в Персидский залив, страхуется на сумму 3-4 миллиона долларов. То есть сейчас уже говорят и 5,6. То есть это практически делает невыгодной чисто экономически операцию танкеров в Персидском заливе. Ну и, как я уже вам говорил, заявление о том, что Соединенные Штаты будут использовать военно-морской флот для защиты танкеров, тоже оказалось, ну, скажем так, липой. У администрации Трампа, мне кажется, сейчас нет инструмента воздействия на мировые цены, как только вот достаточно быстрое завершение операции в Персидском заливе.
0: Эксперт по нефтегазовому сектору Борис Ронштейн в интервью журналисту «Настоящего времени» Андрею Цыганову отвечал на вопросы о том, как цены на нефть могут повлиять на мировую экономику, а также о проблемах российской нефтяной отрасли на фоне начавшихся скачков на мировых рынках. Власти Ирака 12 марта приостановили работу всех нефтяных терминалов страны из-за атак Ирана на энергетические объекты в регионе. По данным издания The Guardian, в результате атаки на иракский порт Басра утром в четверг погиб как минимум один человек. Местные власти сообщили, что целью были танкеры, которые осуществляли перевалку нефти, загорелись оба судна. По предварительной информации, их атаковали катера, начиненные взрывчаткой. За последние два дня в Персидском заливе атакам подверглись уже 6 судов. Кроме того, власти Бахрейна призвали жителей провинции Мухарак оставаться дома после атаки Ирана на топливные резервуары, которая произошла в среду. Утром в четверг цена барреля нефти марки Brent снова превысила 100 долларов за баррель. Практически полное перекрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового объема нефти, привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители. В среду страны Международного энергетического агентства договорились о поставках на мировой рынок 400 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Другие выпуски. выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
4: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 3 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Число погибших в Киеве при российском ударе 2 июля достигло 30 человек. На месте попадания ракет в жилые дома разбор завалов продолжается вторые сутки. Страны Европейского Союза осудили действия России против Украины. Владимир Зеленский вновь призывает европейских партнеров больше помогать Украине системами ПВО. На фоне топливного кризиса Россия договаривается о закупке нефтепродуктов в Казахстане и в Индии. Из-за роста цен на бензин дорожают товары и продовольствие. Также сегодня.
1: Массовые действия с политическим оттенком однозначно воспринимаются как механизм для передачи общественных посланий и как свидетельство удивительного разнообразия мира вокруг нас или как свидетельство непреодолимого цивилизационного разлома.
0: Соединенные Штаты 4 июля отметят 250 лет со дня подписания Декларации о независимости. В тот же день в Иране начинается неделя траурных мероприятий в памяти верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого при американском ударе 28 февраля. За минувшие сутки общее число жертв российской атаки на Киев с применением многочисленных баллистических ракет и реактивных дронов выросло до 30 человек. Пострадали более 90. При разборе завалов были извлечены тела нескольких погибших. 3 человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» считались пропавшими без вести. Вот что сегодня утром с места попадания ракеты в один из многоэтажных жилых домов в Киеве передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Жукова.
2: Разбор завалов продолжается. Спасатели работают без остановки, работает тяжелая техника. Здесь по-прежнему ищут людей. Точное количество специально не называют, так как данные постоянно меняются. 7 человек конкретно в этом разрушенном доме удалось спасти. Это наибольшее количество выживших людей под завалами за все время, говорят спасатели. 9 человек конкретно в этом доме считаются на данную минуту погибшими. Усложняет работу спасателей, конечно, и 35-градусная жара. В таких условиях работать второй день, безусловно, тяжело. На местах продолжают дежурить психологи, полицейские, работают судмедэксперты, которые идентифицируют фрагменты найденных тел. Вокруг этого дома видны хорошо масштабы разрушений. Повреждено очень много соседних многоэтажек. Выбиты сотни окон. Во дворах лежат обломки бетонов и стекол. Для жителей развернули здесь штабы помощи. Можно получить консультацию и оформить документы на компенсацию поврежденного имущества. Сейчас главная задача спасателей – завершить разбор завалов на всех локациях как можно быстрее, чтобы установить судьбу людей, которые считаются без вести пропавшими.
3: Также поисково-спасательные работы в Дарницком районе продолжаются в 16-этажном доме. Там есть точная цифра. Там мы предварительно ищем 2 человек, родителей спасенного 10-летнего мальчика. И также в Дарницком районе продолжаются поисковые работы на местах разрушения частных жилых домов. Но там речь уже не идет о поисково-спасательных работах, потому что жилые дома разрушены полностью до фундамента. Там мы говорим о поисковых работах, останков тел и идентификации.
2: Всего накануне в украинской столице из-за российских ударов пострадали около 100 человек, и на сегодняшний день больше 50 из них остаются в больницах, из них 4 детей. 10-летний мальчик остался сиротой, его родители считаются без вести пропавшими, также без вести пропавшей считается и 15-летняя девочка. Погибших в Киеве всего на данную минуту 30 человек, в городе сегодня объявлен день траура.
0: Сообщение Юлии Жуковой. С резким осуждением действий России выступили страны Европейского Союза, чьи дипломаты продолжают работать в Киеве, несмотря на постоянные обстрелы, и, как и все киевляне, подвергаются опасности и вынуждены постоянно спускаться в убежище во время налетов и ракетных ударов. О европейской реакции на очередной массированный российский удар по Киеву рассказывает Елена Абрамович.
4: На место удара пришли послы стран Евросоюза. У некоторых из них в результате обстрела тоже повреждено имущество. Один из прилетов был рядом с премьер-дворцом, где проживают некоторые послы. Также незначительные повреждения фасада получило здание посольства Канады, а на территории посольства Германии нашли небольшой обломок. Посол Евросоюза в Украине назвала атаку адом в Киеве и рассказала журналистам, как прошла ее ее ночь.
5: Когда мы выживаем, утром принимаем душ и идем на работу. Я спала в убежище. Ну, может, спала, я немного преувеличиваю, но я подремала в убежище.
4: Глава европейской дипломатии Кая Каллас написала сегодня утром в X, что одни лишь слова осуждения не остановят атаки на Киев, что сделать это могут только постоянная военная поддержка Украины и усиление давления на Россию. И что она предложит ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ответ на эти удары. Вот что представитель Каллас в Еврокомиссии сказала о ночных обстрелах.
6: Это еще раз показывает, что Россия находится в полном отчаянии, потому что если вы так поступите, это просто показывает, что у вас нет других сил и других средств. Евросоюз сейчас выделил 3,9 из 6 миллиардов евро на укрепление обороны Украины, в том числе конкретно на беспилотные технологии.
4: Евросоюз выделил эти деньги на днях. В то же время 21-й пакет санкций до сих пор на обсуждении в Совете ЕС. В Брюсселе надеются согласовать его до 13 июля, чтобы сфиксировать потолок цен на российскую нефть до каникул. В том же пакете, напомню, и запрет на въезд в Евросоюз для российских военных. И, как сегодня уточнила Кая Каллас, будет больше компаний из военно-промышленного комплекса России. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен написала об ужасных кадрах из Киева и что Россия, цитата, демонстрирует откровенное пренебрежение к человеческой жизни. А министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заверил, что Рим продолжит поддерживать Киев до достижения справедливого и устойчивого мира. Украинский президент тем временем призвал европейских партнеров помочь системам ПВО и больше вкладываться в программу Pearl, по которой европейцы покупают Украине ракеты для американских систем ПВО Patriot. Раньше Киев призывал Брюссель выделить деньги на Pearl из Европейского фонда мира, который Венгрия после смены власти разблокировала, но тут до сих пор не могут определиться, как именно распределить деньги из этого фонда.
0: Из Брюсселя передавала корреспондент настоящего времени Елена Абрамович. Назначенные Россией власти оккупированной части Запорожской области сегодня заявили о 5 погибших и 18 раненых при ударе беспилотника по городскому рынку в городе Токмак и обвинили ВСУ в целенаправленном ударе по гражданскому объекту. В Киеве эту информацию не комментировали. В аннексированном Крыму под удар попали несколько подстанций. По информации канала «Крымский ветер», были атакованы подстанции Белогорск, Марьяновка, Старый Крым, Джанкой, Загородная, Саки. В Белгороде и Белгородской области России были атакованы электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго» на улице Мичурина. Также под удар попал завод «Энергомаш», где производятся комплектующие для трубопроводов, металлоконструкции, опорные системы и котлы, необходимые для промышленности. В результате атаки в нескольких муниципалитетах начались перебои с водоснабжением и электричеством. В центре Белгорода отключились светофоры, погибла местная жительница.
7: Какие перемены нужны России?
8: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
9: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
10: Перемены нужны масштабные.
11: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
10: Да никаких, все нормально.
11: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
12: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
13: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 3 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Новороссийске на фоне украинских ударов приостановлена свободная продажа бензина. Полиция Краснодарского края сообщила о задержании двух подозреваемых из Ростова-на-Дону в попытке перепродать бензин по завышенным ценам в Краснодаре.
14: Молодые люди по объявлению в мессенджере нашли оптового заказчика топлива, приобрели в своем городе тонну 95-го и приехали в Краснодар, чтобы продать бензин по завышенной стоимости. Горючее ростовчане привезли в арендованном легковом автомобиле без каких-либо опознавательных знаков об опасном грузе. В действиях молодых людей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка.
0: Это был представитель краснодарской полиции. Социальные сети по-прежнему полны видео с гигантскими очередями автомобилей у автозаправок в России, в самых разных регионах, а также на аннексированных территориях Украины. Нехватка бензина и резкий рост цен на него грозят и резким подорожанием товаров и продовольствия. Об этом экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
15: Самая критическая ситуация по понятным причинам в Крыму и Севастополе. Если верить статистическому ведомству, в Крыму литр 92-го бензина стоит 81 рубль и 8 копеек, 95-го 88 рублей 82 копейки. А вот в Севастополе 95-й продается почти по 130 рублей. Если же верить специальному корреспонденту «Коммерсанта», который находится непосредственно в Крыму, бензин там на заправках отпускают не дешевле, чем по 185 рублей за литр. Но там приходится часами стоять в очереди и ждать бензовоза. А у перекупщиков цены колеблются от 250 до 400 рублей за литр. Помимо Крыма, Росстат фиксирует резкий рост цен в разных регионах. От Камчатки и Забайкалья до Кабардино-Балкарии и Воронежской области. Любопытно, что по официальным данным, самая высокая после Севастополя цена на бензин ни в каком не в Крыму, а в республике Тыва – 103 рубля за литр. При этом в ряде регионов проблемы не только и даже не столько в росте цен, сколько в физическом дефиците топлива. И это уже начинает сказываться на поставках продуктов в розничные сети и магазины. Так, Ассоциация производителей и переработчиков молока «Народный фермер», которая объединяет 14 тысяч хозяйств и предприятий в 72 российских регионах, разослала розничным сетям письмо, в котором предупреждает о возможной задержке поставок из-за дефицита топлива и просит не применять штрафные санкции к поставщикам, которые оказались, цитирую, «заложниками ситуации». Конец цитаты. Кроме того, по данным издания «Фонтанка», похожие письма ритейлерам прислали производители из северо-западного, Приволжского и Южного федеральных округов. Все это может привести к перебоям с доставкой магазина скоро портящихся продуктов, вроде мяса, молока и яиц, а в райцентрах, удаленных от крупных городов, и к дефициту других товаров повседневного спроса. Еще одно сообщение, связанное с топливным кризисом. Крупнейший российский маркетплейс, компания Wildberries, из-за роста транспортных расходов с 7 июля повышает комиссии для продавцов. Причем для тех, кто не пользуется складскими и курьерскими услугами Wildberries, комиссия, вопреки всякой логике, вырастает сильнее всего на 20 процентных пунктов. Для тех, кто использует услуги маркетплейса, комиссии вырастут на 5-6 процентных пунктов. «Коммерсант» пишет, что результатом станет повышение цен на 90% представленных Wildberries товаров. В завершение остается добавить, что удары по российским НПЗ продолжаются. Власти пытаются наладить импорт. Казахстан, например, обещал продать России в июле-августе скромные 50 тысяч тонн, называя это почему-то гуманитарной помощью. Согласилась начать поставки топлива и Индия. Проблема лишь в том, что удары приходятся не только по нефтеперерабатывающим заводам, но и по топливным базам, откуда бензин и дизель развозят по заправкам. Так что никаких гарантий, что топливный кризис в обозримом будущем начнет терять остроту, пока нет.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Как вы слышали, он упомянул, что Россия договаривается о поставках нефтепродуктов из Казахстана.

0: заводам. В соседнем Казахстане волне топливных туристов не обрадовались. Звучат даже призывы ограничивать продажу топлива россиянам. По официальным оценкам, внутренние нужды ГСМ Казахстан в основном покрывает за счет собственного производства на 3 НПЗ. По данным нацкомпании «Казмунайгаз», в прошлом году Казахстан произвел почти 6 миллионов тонн автомобильного бензина. Есть также плановый ограниченный импорт из России на случай пикового спроса и нештатных ситуаций. В прошлом году он оценивался в 285 тысяч тонн. На этом фоне звучат опасения, что начавшийся в России топливный кризис, а за ним и топливный туризм, могут усилить давление уже на казахстанский рынок. По мнению основателя телеграм-канала «Байдильдинов нефть» Олжаса Байдильдинова, острую нехватку топлива страна может ощутить осенью, если Россия ограничит поставки нефтепродуктов даже в рамках ЕАЭС.
1: Мы импортируем из России. Теперь, когда в России, может быть, не захотят поставлять нефтепродукты в Казахстан, а такое возможно, хотя вот я подчеркну два тезиса, да, основных, в рамках ЕАЭС мы можем импортировать топливо из России. То есть, когда Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, подписывает, например, постановление, вы можете посмотреть на сайте, там одним из первых пунктов исключения из вот этого ограничения на экспорт стоят страны ЕАЭС, например. То есть, если бы мы не были в ЕАЭС, мы бы уже давно жили в дефиците. Второе, в рамках ЕАЭС мы можем импортировать по межправосоглашению эти нефтепродукты беспошлинно.
0: Опасения в Казахстане могут только усилиться. Россия пытается бороться с дефицитом, не только смягчая требования к качеству горючего и ограничивая отпуск топлива, но и через импорт. Казахстан уже согласился поставить соседу 50 тысяч тонн АИ-92 и АИ-95 в июле и августе с 2 НПЗ в формате гуманитарной помощи. Для России 500 тысяч тонн бензина – капля в море, половина суточной нормы в летний период. Для Казахстана же такая поставка может повлиять на баланс внутреннего рынка. Экономисты и глава Центра анализа общественных проблем Мируэрт Махмутова убеждены, правительству Казахстана необходимо срочно защищать внутренний топливный рынок, иначе рост цен и дефицит топлива могут стать неизбежными.
2: Я бы думала, что без принятия кардинальных мер по ограничению вывоза ГСМ из Казахстана мы можем тоже столкнуться с серьезным дефицитом. У нас цены на ГСМ, госрегулирование отменено с 1 апреля. Я думаю, цены будут расти. Цены будут расти, пока я не вижу предела, до какого момента они должны расти, чтобы у нас не было дефицита из-за вывоза ГСМ, потому что цены ГСМ, видите, в России растут именно из-за дефицита. ГСМ входит в структуру себестоимости любого товара, работы, услуги. Рост ГСМ, он повлечет рост цен на все и вся.
0: Помимо проблем с топливным кризисом, существует и угроза роста инфляции в Казахстане из-за сильной зависимости от поставок из России. Доля этой страны в импорте Казахстана за январь-апрель превышала 31%. Это делает Казахстан чувствительным к перебоям в российских поставках не только топлива, но и продовольствия, оборудования, металлов, химической продукции, товаров агропромышленного комплекса. Топливный кризис в России может привести к удорожанию части российского импорта и сбоям в логистике, считает экономист Арман Бисимбаев.
3: Из точки А в точку Б необходимое количество товара не попадет. То есть то, что раньше завозилось из России, не сможет попасть, это потенциально может привести к затовариванию складов, а затоваривание складов может привести рано или поздно к остановке какого-то производства. То есть здесь даже проблема не в удорожании как таковой. Здесь проблема в принципе в том, что этот товар может исчезнуть вообще. Он не будет продаваться ни по какой цене, потому что его просто физически не будет. Потому что если вы не сможете это привезти, допустим, из России, то и достать этот товар неоткуда. Вот в чем проблема.
0: Несмотря на риски, финансовые власти Казахстана сохраняют оптимизм. К примеру, глава Национального банка Тимур Сулейменов отметил, что пока вопрос о пересмотре инфляционного прогноза в Казахстане не стоит. По прогнозу Нацбанка, в 2026 году инфляция составит от 9 до 11%, а в 2027-2028 годах должна постепенно снизиться до 5% и ниже.
4: Материал подготовлен корреспондентами проекта «Радио Свобода» «Азатык. Азия». Время свободы. Первый уикенд июля вплотную сводит в этот раз в заголовках новостей на экранах телевизоров два совершенно разнонаправленных события. В США в субботу, 4 июля, кульминация праздников, посвященных 250-й годовщине подписания Декларации о независимости. А в Иране в тот же день начинается череда траурных мероприятий, связанных с похоронами бывшего верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, убитого при американском ударе 28 февраля. И юбилей Америки, и похороны Хаменеи отмечаются помпезно и обходятся в астрономические суммы, и до предела нагружены общими и сиюминутными идеологическими смыслами. О них обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шары.
5: Я не специалист ни по американскому мироустройству, ни тем более по исламской этике, так что слежу за происходящим с позицией, скажем так, внимательного читателя утреннего.

0: их газет. Но, может, оно в данном случае неплохо, таких как я миллионы в десятках стран мира и совместившиеся во времени послания из Вашингтона и Тегерана адресованы в том числе и нам. Несмотря на то, что послания эти в конечном счете о первенстве, о гордости, о национальной славе, по сути своей они диаметрально разные, потому что США и Иран – контрастные страны. Соединенные Штаты при всей нестихающей глобальной критике в их адрес остаются в глазах очень многих, открывающим неограниченные личные возможности развития лидерам свободного мира. Использовать предоставленную истории такой страны дополнительную возможность испытать гордость за свой паспорт и порадоваться славной годовщине успешного демократического проекта, что может быть естественнее. Иран, при всем уважении к тысячелетней персидской культуре и богатым традициям его народа, это государство с репрессивным теократическим режимом, ответственным за массовые нарушения прав человека и убийство десятков тысяч собственных граждан. Иран, если использовать терминологию Джорджа Буша-старшего, один из главных крутящих многие международные кризисы механизмов всемирной оси зла. С этим, впрочем, согласны не все. Не случайно почтить память верховного лидера в Тегеран собрались десятки иностранных делегаций. Россия, кстати, хорошо заметна в этом траурном кортеже вместе с представителями, например, движения «Талибан». Тут и Дмитрий Медведев в своем официальном ранге, и дипломаты из МИД, и иерархи Русской Православной Церкви, и суннитские муфтии с шиитскими богословами. Что сказать, и на Западе, и на Востоке ритуалы идеологического порядка умеют соблюдать по самому высшему разряду. Понятно, что к празднику 250-летия в США, как к важной манифестации единения нации, стали готовиться сильно заранее, за десятилетие. Азарта и средств организаторам юбилейной кампании в последний период добавило то обстоятельство, что американское государство ныне возглавляет политик, который ценит карнавальные эффекты и знает в них толк. Общеизвестно, что американцам нет равных по части проведения развлекательных мероприятий, но нынешние торжества, конечно же, проводятся еще и с целью подсветить президентскую гордость Дональда Трампа. Настроение праздника самому себе и всем остальным Трамп задал, не дожидаясь, собственно, формальной даты, с трибуны очередного самого лучшего митинга. «Америка вернулась. Не так давно мы были мертвой страной, мы были мертвы. Теперь мы самая популярная страна в мире. Нас уважают все», — сказал президент. С таким заявлением, может, не каждый готов согласиться, но масштаб и размах американской юбилейной вечерины без сомнений производят впечатление. Судите сами, задуманный на вечер субботы 40-минутный праздничный фейерверк в Вашингтоне, одно из бесчисленных праздничных мероприятий, задуман в том числе с целью превзойти рекорд по масштабам салюта, оказывается, установленный на Филиппинах в 2016 году. Если будет претворена в жизнь другая идея президента США о строительстве на речном острове Колумбия в Вашингтоне 76-метровой триумфальной арки, то этот знаменующий 250-летие независимости памятник станет самым высоким подобным сооружением в мире, даже выше арки Победы в Пхеньяне. Кому-то такие фараонские начинания, возможно, не по вкусу, но, во-первых, все на свете отмечают свои юбилеи, а во-вторых, сегодня повсеместно популярен тезис о том, что никто никому не имеет права указывать, с каким размахом и что праздновать, кого награждать, кому помогать, каким образом погребать. В полной мере пользуется суверенным правом скорбеть, торжествуя власти Ирана. Кстати, можно ли траур, в который пышные проводы верховного лидера погрузили почти 90-миллионную страну, назвать общенациональным? Ведь мы помним, что многие тысячи рядовых иранцев, уставших от своих жестоких правителей, встретили известие о смерти Али Хаменеи ликованием. Это да, но многие тысячи других иранцев столь же истово печалились и с проклятиями обещали Израилю и США отомстить. Собственно, само участие в похоронном церемониале власти Ирана представляют как своеобразную форму коллективного отмщения за великого мученика. Случайно ли временное совпадение одного масштабного государственного юбилея и одних масштабных похорон в разных концах света? Не думаю, хотя какое-нибудь богословское обоснование иранцы наверняка могут отыскать. Коллеги из иранской службы нашей медиакорпорации, например, напоминают, что на мусульманском календаре сейчас особый священный месяц Мухаррам, значимый для шиитских молитвенных процедур. Изначально церемония прощания должна была пройти 4 марта и продлиться 3 дня. В стране объявили 40-дневный траур. Однако затем в Тегеране передумали, существенно обогатив скорбную церемонию дополнительным содержанием и сдвинув ее на 4 месяца. За это время США и Иран, не отказываясь каждый от своих принципов, прекратили взаимные военные удары и заключили временное соглашение о перемирии. Дональд Трамп назвал сделку победоносной, но иранская пропаганда провозгласила исход очередной фазы противостояния с большим сатаной национальным триумфом. Ядерную честность стороны конфликта, которые вообще-то далеко от разрешения, понимают совершенно по-разному. Враг рассчитывал на скорую капитуляцию, однако столкнулся с мужественным сопротивлением народа и вооруженных сил Ирана, сказали в Тегеране. Отчасти это и позволяет называть эпичное траурное мероприятие и молебны с участием миллионов правоверных торжеством. Тегеран старательно справляет своего рода десятидневный праздник смерти. Сложная процедура прощания с Али Хаменеи рассчитана на многие сутки, в том числе с путешествием останков по важным религиозно и политическим районам соседнего Ирака, а, собственно, похороны в родном городе Талы-Мешхеде назначены только на 9 июля. К зрелищным мероприятиям правители всех стран в поисках и для демонстрации широкой народной поддержки прибегали с античных времен. Тут ничего удивительного нет. Эпоха глобального интернета и новых средств массовой коммуникации подняла сложное искусство управления обществом на принципиально иной уровень. Хотим мы того или нет, массовые действия с политическим оттенком однозначно воспринимаются как механизм для передачи общественных посланий, как элементы глобальных гибридных противопоставлений. Если хотите, и как свидетельство удивительного разнообразия мира вокруг нас, или как свидетельство непреодолимого цивилизационного разлома.
1: Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Но завершу сегодняшний выпуск отдельным поздравлением Америки, стране, которая уже 250 лет дает возможность приезжающим туда иммигрантам добиться успеха, несмотря на все жизненные трудности. Слово одному из таких иммигрантов, приехавшему в США из СССР, писателю Александру Генису.
2: Во все времена приезжие и их дети преуспевали на новом свете больше, чем те, кто в нем родился. Статистика не знает причины эмигрантского успеха, а я догадываюсь. Откуда бы и когда бы ни прибыли новички в Америку, почти всех объединяла одна универсальная черта. Приезжали бедные, другие оставались дома. Все начинали с низкого старта. И это обстоятельство награждало эмигрантов зверской жаждой успеха, чтобы и самим из нищеты выбраться, и уж точно детей от нее избавить. О том, что это возможно, говорит, кричит вся Америка, сделавшая своим девизом «из грязи в князи». Именно такой маршрут считается наиболее достойным. 80% миллионов начинали, как мы, с нуля. И этот ноль пользуется безмерным уважением в американской табели о рангах. При этом стать пассажиром социального лифта легче, если войти в него, в этот самый лифт, из светлого подвала. Мы с женой сняли такой в убогом углу Бруклина. И не зная, чем обставить, украсили подобранным на обочине неработающим телевизором громоздкой конструкции. Для эмигранта любой путь вверх, потому что ниже некуда. И я не знаю никого, кто бы остался на дне, хотя мы все там начинали. Один мой знакомый кормил лабораторных крыс, другой убирал в аэропорту туалеты, третий развозил телефонные книги, четвертый стал массажистом. В прошлой жизни они были журналистами, учителями, юристами, физиками. Даже я потерял статусе, ибо в Риге служил пожарным, а здесь грузчиком. Поразительно, но никто из нас не считал себя бедным. Даже тогда, когда мы выпивали в редакции «Нового американца», закусывая унесенным из Макдональдса кетчупом. Смысл эмиграции в торжестве надежды над бедностью. Первая надежда преобразует вторую бедность в тягловую силу успеха. Достигнув его, мы не без гордости оборачиваемся, чтобы вспомнить, с чего начинался путь. И чем он длиннее, тем почетнее.

0: Мы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тема представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Какая бы партия ни оказалась сейчас у власти в Америке, у нее будет одна и та же проблема. Государство тратит куда больше, чем собирает. Но подходы к решению этой проблемы у партии радикально разные. Президент Трамп и республиканцы, видимо, предпочли бы по возможности поджать социальные программы, которые забирают львиную долю бюджета, а демократы уже ведут кампанию под лозунгом повышения налогов на богатых. И тут у них есть вариации. Давайте, Костя, сегодня поподробнее разберемся в этом. В Нью-Йорке новый мэр Захран Мамдани вместе с губернатором штата Кэти Хокул предложили ввести налоги на дорогую собственность, которой люди владеют, но не живут в ней, вроде вторых квартир или домов. Трамп уже подверг это жесткой критике, сказал, что это уничтожает город, люди разбегаются. Давайте начнем с того, чтобы попытаться разобраться. Действительно люди разбегутся или заплатят налоги, и в Нью-Йорке станет жить попроще?
5: Я думаю, мы будем обсуждать политику, а не экономику этого, но можно, конечно, поговорить и про экономику. Я думаю, что это хороший эксперимент, что вот если этот налог введут, мы увидим, что миллиардеры не разбегутся. Это не значит, что этот налог нужно вводить, но вот этот вот аргумент, что мы сейчас повысим налоги на богатых, и тогда богатые побегут из Нью-Йорка, он в предыдущих итерациях работал плохо. Не случайно есть миллиардеры, которые поддерживали компанию Мамдани, говорят, что они останутся, даже если им придется платить больше и значительно больше, потому что даже небольшое процентное увеличение для очень богатого человека, даже небольшое процентное увеличение налога, это большая сумма в абсолютном выражении. Но, тем не менее, я думаю, что люди в Нью-Йорке останутся. Вот надо вообще понимать, что, конечно, жители Нью-Йорка страшно жалуются на то, что там очень сильно растут цены, растут налоги, растет стоимость жизни. Но надо понимать, что стоимость жизни в Нью-Йорке и налоги, и стоимость недвижимости, стоимость аренды квартиры, она растет прежде всего из-за того, что люди стремятся туда приехать, что очень много людей там хочет жить. Это создает большой спрос, это повышает цены. Соответственно, пока цены растут, это в каком-то смысле сигнал о том, что все идет нормально.
4: Мы вернемся к политике, я обещаю. Мы будем говорить о политике, но просто надо разобраться в экономической части. Этот рецепт, он поможет Нью-Йорку, не знаю, свести концы с концами? Он поможет жителям, не миллионерам, жить в Нью-Йорке чуть-чуть легче?
5: В ситуации, когда есть возможность заставить небольшое, маленькое меньшинство, маленький процент населения платить за публичные блага, которые предоставляет в этом месте правительство, то есть платить за там бесплатный транспорт, за чистку улиц, за больше полицейских офицеров, за больше сотрудников, занимающихся ментальным здоровьем граждан. Конечно, если вот заставить небольшое количество людей платить за это, то всем остальным от этого лучше. Значит, у этого может быть отрицательный эффект, что люди действительно не захотят приезжать в Нью-Йорк. Но, говорят сторонники Мамдани, говорит мэр Мамдани, говорит большинство нью-йоркцев, ведь миллиардеры так сильно богатеют в последние десятилетия, что ничего с ними не сделается, если у них забирать больше, чем сейчас, их богатство.
4: Вот, это интересный вопрос. У меня есть следующие два примера предложения демократов посильнее обложить самых богатых. Но есть разница в подходах. Сенатор Крис Ван Холлен вместе с другими демократами предлагает дополнительный налог на доходы миллионеров. 5% свыше миллиона, 10% свыше $2 миллионов. Millionaires and multimillionaires should pay a little bit of a surtax. Но это именно налог с доходов. А в Мэйне претендент на сенаторское кресло, новая и неочевидная звезда демократов Грэм Платнер, предлагает налог на сверхбогатых. Но это 5-6% на состояние свыше миллиарда. We need a billionaire wealth tax. We need to end the hoarding of billionaires. И это якобы может принести казне 4 триллиона, ну, очевидно, на протяжении многих лет. Это именно с богатства налог. Подоходного налога, как говорит Платнер, недостаточно, имея дело именно с таким разросшимся состоянием самых богатых. Костя, можете объяснить разницу в этом предмете налогообложения? Доходы или богатство? И насколько это может решить бюджетные проблемы государства и помочь бедным людям, избирателям?
5: Смотрите, здесь есть много тонкостей. Во-первых, есть проблема с повышением налогов на богатых, потому что Америка – это страна, в которой производится большая часть, половина всех мировых изобретений, инноваций. Это страна, в которой предпринимательская инициатива – главная движущая сила, и как американская экономика была локомотивом мировой последние 100 лет. Вот предприниматели – это движущая сила американской экономики. Соответственно, есть опасность, что если успех облагать более высокими налогами, тогда просто меньше людей будет заниматься предпринимательством, меньше людей будет придумывать новое, не будут открывать новые бизнесы, не будут думать, как продать еще каких-то услуг или товаров еще больше, как сделать жизнь людей лучше, чтобы им платили больше. То есть на национальном уровне любое налогообложение дополнительное богатых людей, это рискует снизить стимулы для предпринимательства. И это большая, и это серьезная проблема. Это хорошо видно на национальном уровне. Это не проблема для Нью-Йорка и для Мамдани, потому что если он повысит налог настолько, что какой-то миллиардер захочет изменить свое поведение, этот миллиардер не станет сокращать свои инвестиции, он просто переедет в другой город. Поэтому здесь нет такого эффекта. Вот то, что делает Мамдани, это просто касается того, кто желает жить в Нью-Йорке. А предложения, которые повышают налоги для всех живущих в Америке, это, конечно, здесь есть проблема, что это снизит предпринимательскую активность. Дальше вопрос, и сложный эмпирический вопрос, насколько многие люди слева, и многие центристские, независимые экономисты говорят, что не сильно снизит. Что если действительно увеличить на несколько процентных пунктов налоги на очень богатых, то они не станут от этого меньше инвестировать. Если Джефф Безос, у него будет не 250 миллиардов, а $220 миллиардов богатства, то в этом случае он не изменит своего поведения в отношении бизнеса. Если у Илона Маска будет не $1 триллион, а $600 миллиардов, то он все равно будет создавать новые бизнесы. Но это проверить трудно, и экспериментировать страшно. Кроме того, конечно, у богатых есть очень большая политическая сила. Здесь также возникает дополнительный вопрос, какие вещи нужно облагать. И вот левый кандидат из штата Мэн, он, конечно, прав. В принципе, когда налогооблагается богатство, а не доход, то непосредственный эффект на том, что люди делают, он будет меньше, потому что он не касается текущих решений, которые люди предпринимают. Но в целом, если так говорить про Америку на протяжении десятилетий, если сейчас молодые люди будут знать, что когда они разбогатеют, у них могут отобрать значительную часть их богатства, то действительно меньше людей пойдет в бизнес, меньше людей будет создавать новое, и это будет замедлением прогресса.
4: Ох, у меня сразу столько вопросов. Когда говорят «налог на богатство», это что имеется в виду? Это дома, движимое и недвижимое имущество? Потому что значительная часть состояний вложена в инвестиции. То есть в акциях вот эти инвестиции, они не облагаются налогом, потому что как бы принято считать, что человек рискует этими деньгами. Завтра рынки рухнут, и нету никаких денег.
5: Это не совсем так. Ага. Это зависит от того, какие инвестиции. Инвестиции, например, в недвижимость, они бывают действительно исключены из налогообложения. Есть большие возможности по списанию налогов, когда у тебя происходят какие-то потери. Но если, например, у тебя деньги вложены в фондовые рынки, там, в какие-то ценные бумаги, то с доходов налог платится. То есть это такой же доход, как и другие доходы. Вообще налог с богатства собирать тяжелее, чем налог с дохода. Доход – это более определенная вещь, чем богатство. Действительно, возникают проблемы, как оценивать это. Проблемы всегда, когда есть налог на недвижимость. Это всегда проблема, когда речь идет про налог на богатство. Это не значит, что они технически нереализуемые. Они технически реализуемые. Это дорого, это сложно. Нужно поддерживать мощную инфраструктуру оценки. Нужно иметь возможность защищать действия налоговых органов в суде. Это все сложно, но это, в принципе, возможно делать. То есть я бы сказал, серьезный вопрос все-таки о том, стоит ли это делать, а не возможно ли.
4: Вот вы говорите, тут непонятно, это рискованно, но насколько это общепринятое знание среди американских избирателей, что если мы будем слишком прижимать богатых, они это, в конце концов, нам аукнется нехорошо.
5: Богатые, они, конечно, информируют всех об этих соображениях. Там, скажем, вы знаете там книгу «Айн Рэнд», «Титан расправляет плечи», она очень широко читается, но она очень широко читается благодаря тому, не только потому, что она отстаивает рыночные идеи, а потому что выкупается огромное количество копий, рассылается бесплатно по колледжам и школам, чтобы люди, дети могли читать и узнавать о важности свободы предпринимательства. Огромное количество политиков озвучивает это в ходе избирательных кампаний. Но и, конечно, вообще вся экосистема американских медиа, в которых рассказ о жизни богатых людей, о жизни селебритис, что является результатом их богатства, это интересно огромному количеству людей. Но мне кажется, что почему политически стало возможным говорить о повышении налогов, это отчасти следствие поляризации, что когда демократы обращаются к своим избирателям и говорят про то, что мы повысим налоги на миллиардеров, то это никак не ассоциируется для избирателей с повышением налогов для них. Миллиардеры – это какие-то совершенно чужие люди. Вот до роста неравенства в последние десятилетия это было по-другому. Люди воспринимали миллионеров как то, что это такой же человек, как я, но он просто работал больше, ему повезло больше. Соответственно, когда предлагалось обложить богатых налогом, то американец думал, ну это же там я или мой ребенок, просто в других обстоятельствах, и, соответственно, не так было просто говорить про повышение налогов. Но сейчас класс миллиардеров и из-за того, что неравенство выросло в результате самых разных изменений последних десятилетий, и в результате того, что вот появились миллиардеры, как тот же Илон Маск, которые ведут себя таким образом, что действительно показывают людям, что они как будто с другой планеты, когда избиратель слышит про повышение налогов на самых богатых, он никак это не ассоциирует с собой. Он это ассоциирует, что он возьмет деньги с Безоса и с Маска.
4: Они больше не сидят где-то там в Кремниевой долине, изобретая что-то, а активно участвуют в политической жизни. То есть они заметны, и это является причиной, по которой демократы считают возможным предлагать налогооблагать их прежде всего.
5: К сожалению, проблема в том, что миллиардеров недостаточно. Что даже если у миллиардеров отнять все, это все равно не решит бюджетные проблемы. Чтобы решить бюджетные проблемы, нужно действительно повышать налоги на верхний средний класс и отчасти, видимо, на средний класс. Средний класс в Америке он сейчас размывается, но на верхний средний класс определенно. Верхний средний класс – это уже не миллиардеры. Миллиардеров и все-таки сотни и тысячи, а верхний средний класс – это миллионы, десятки миллионов. Да, то есть это уже десятки миллионов людей, на которых нужно повысить налоги, чтобы действительно решить бюджетные проблемы. Поэтому это политически уже становится непросто. Если бы речь шла только про Маска и Безоса, я думаю, это все бы давно уже было проголосовано. Но поскольку речь идет про, я бы сказал, всех американцев, зарабатывающих там на семью от 350, скажем, от 500 тысяч долларов в год, определенно, вот это создает изрядную сложность.
4: Поговорим теперь о республиканцах. Белый дом недавно, видимо, по ошибке выложил видео речи Трампа на закрытом приеме. Потом быстро убрал, но видео уже разошлось. И Трамп говорил, что федеральное правительство должно заботиться об обороне страны. А вот детские сады, здравоохранение, все это должно быть делегировано штатам, которые для этого могут повысить налоги. И федералы тогда могут немного снизить федеральные налоги. Демократы уже используют это для атак на республиканцев, конечно, но с экономической и политической точки зрения этот подход вообще реализуем? Мне кажется, это что-то из времен основания США.
5: Президент Трамп говорит много вещей, если их невозможно все воспринимать всерьез. То есть я думаю, что он там говорил с определенной аудиторией, пытался ей понравиться. Надо понимать, что социальные программы, вот программы социального страхования, программы медицинского обеспечения для бедных, программы медицинского обеспечения для всех пожилых людей старше 65 лет в США, это в каком-то смысле то, что делает страну США современной единой страной. Это основной механизм, который выравнивает жизнь в бедных штатах, как Луизиана, Алабама, Южная Дакота, с богатыми штатами Калифорния, Нью-Йорком, Нью-Джерси. То есть это невозможно отделить от существования США как единой страны. Другое дело, что, конечно, республиканцы традиционно пытаются снизить налоги, они пытаются сделать так, чтобы верхний и средний класс платил меньше. Соответственно, они против перераспределения, они традиционно против того, чтобы деньги перераспределялись к более бедным людям. И поскольку невозможно, так политически это очень сложно, просто взять и проголосовать за то, чтобы сократить какие-то программы помощи, программы социального страхования, то уже несколько десятилетий у них была такая стратегия, что мы сокращаем налоги, вырастает дефицит, это приводит к сокращению социальных программ. Вот в прошлом году после победы президента Трампа на выборах 2024 года, когда ему удалось принести большинство в Сенате, сохранить большинство в Палате представителей, республиканцы, как всегда, приняли закон о снижении налогов, который также включал значительное снижение впервые в истории программ медицинского обслуживания. Это, понятно, коснулось не тех услуг, которые получают люди сейчас, это коснулось в основном будущих обещаний. Кроме того, вот все, что было отменено, это то, что было добавлено в ходе пандемии, как меры борьбы с пандемией двумя администрациями. Вот все дополнительные выплаты, дополнительные субсидии по Obamacare.
4: Считается, что это вообще то, что называется третий рельс, как в метро, то есть прикоснулся к сокращению социальных программ, и тебя политически тут же убило, но республиканцы идут на это, и это типичное, мне кажется, идеологически, это же буквально их вещи, сделать поменьше социальное государство.
5: Смотрите, они идут на политический риск, но этот политический риск касается того, что вот касается, скажем так, коалиции Трампа, ядерных трампистов, потому что вот ядерные трамписты, в отличие от других республиканцев, от таких, там, скажем, республиканцев, как я, они действительно теряют от этих реформ. То есть они ничего не получают от снижения налогов, потому что они не так, и так не платили эти налоги. И они реально теряют, что им теперь нужно больше платить за медицинское обслуживание, чуть-чуть больше за страховку. В будущем у них сокращаются те льготы, те права, которые они получают по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию. Да, то есть вот есть как бы группа избирателей Трампа, ядерные избиратели, которые действительно теряют от этих налоговых реформ. Остальные республиканцы выигрывают, а они теряют. Это те люди, которые сохраняли верность президенту Трампу даже в ситуациях, когда какие-то проводимые меры прямо ущемляли их интересы. Но вот мне кажется, что республиканцы ставят на то, что эта группа не отвернется.
4: Считаю, что они настолько лояльны, что даже потеряв что-то в финансовом смысле, они сохранят...
5: Да, что да, даже при том, что эта политика, она, конечно, ущемляет бедных там, в Мичигане, в Западной Вирджинии, в других местах, что они все равно продолжат поддержку Трампа, республиканской партии.
4: Но в остальном вы видите смысл? Вы вот сами говорите, вы республиканец. Вы, в принципе, по-моему, всегда поддерживали снижение налогов. То есть,
5: Да, мне кажется, что снижение налогов действительно повышает стимулы к инвестициям. Это действительно то, что стимулирует и инновации, и экономический рост. И это правильно. Мне кажется, что некоторые социальные программы разрастаются сверх всякого рационального объяснения. И это правильно, например, что в каких-то ситуациях требуется, чтобы человек, который получает социальные пособия, чтобы были какие-то доказательства, что он не может работать, чтобы человек не мог просто жить на социальное обеспечение, если он мог бы работать и не получать этого социального обеспечения. Я считаю, что программы, связанные с Obamacare, с здравоохранением, они должны быть расширены, чтобы увеличить вовлеченность. Каждый человек должен быть застрахован, когда там президент Трамп говорит, что люди будут платить сами докторам за свои расходы. Это просто для экономиста, это просто бред. Конечно, нужно, чтобы все были покрыты страховкой, но при этом я считаю, что это абсолютно адекватный разговор, какие расходы в этом случае могут быть позволены, что, конечно, это важно для экономики, это важно для равенства, чтобы у всех была медицинская страховка, но это не значит, что у каждого человека должна быть медицинская страховка, покрывающая все мыслимые расходы.
4: Доходы американского государства ежегодные в этом году – это примерно 5,5 триллионов, расходы примерно 7,5 триллионов, дефицит, соответственно, на около 2. Чтобы покрыть дефицит, государство занимает деньги, и где-то в будущем это может быть привести к проблемам, скажем мягко. А насколько это беспокоит правительство, и правительство, я даже не имею в виду, правительство республиканцев. До этого это было правительство демократов, до этого снова было республиканцев, до этого было демократов. А занимают деньги уже 25 лет, со времен Буша начался дефицит бюджета. Будет ли в будущем так, что сейчас республиканцы понижают налоговое бремя и одновременно пытаются снизить расходы на социальные программы? Потом, предположим, выигрывают демократы под лозунгом «Мы повысим снова налоги». Но социальные программы они не увеличат просто потому, что денег нету. И это получится, что экономика вот такой двухходовкой манипулирует в каком-то смысле партиями, потому что партии, они оперируют тем, что сейчас возможно и доступно. Но в результате это исцелит финансы.
5: Лучше не скажешь. У каждой партии, находящейся у власти, не такие же уж большие интересы в том, чтобы снижать бюджетный дефицит. У республиканцев хотят снижать налоги, демократы хотят повышать расходы. Как бы нет партии, которая заботится сама по себе о снижении бюджетного дефицита. Вот когда республиканцы окажутся в оппозиции, то, что вот, я думаю, это произойдет в ноябре, тут же они начнут кричать про то, что как важно затянуть пояса, как нужно сбалансировать бюджет. Сейчас, когда у них есть возможность провести буквально любой закон, у республиканцев большинство в каждой палате Конгресса, они почему-то эти законы не проводят. Не случайно последняя большая реальная бюджетная реформа, она была проведена после выборов 1994 года в Конгресс, когда в Конгрессе сформировалось большое республиканское большинство, а президент был демократ Билл Клинтон. И вот тогда они заключили действительно соглашения, которые включали и реформу социального обеспечения, и отказ от медицинской реформы, которая подразумевала единую страховку для всех. То есть был принят большой пакет, который через несколько лет вместе с экономическим ростом, вместе с дерегулированием дал впервые перспективы профицита бюджета. Последние 26 лет ничего такого не было, но в какой-то момент действительно настолько окажется большим дефицит, настолько окажутся большими платежи, настолько придется расходовать много денег из текущего бюджета на то, чтобы оплачивать просто проценты по долгу, что вот, я думаю, будет какое-то разделенное правительство, например, республиканский президент Трамп, демократический Конгресс, что будет принято повышение налогов. Я не думаю, что можно идти на выборы с лозунгами «мы повысим налоги», но можно идти на выборы с лозунгами, что миллиардеры не платят свой честный процент. Вот мы видим кандидатов в Сенат, например, в Техасе, в Мэне, которые сделали из миллиардеров вот главных виновников, почему люди живут не так хорошо. Да, я думаю, что под таким лозунгом можно идти на выборы.
4: Должен быть популярный лозунг, мне кажется. Если
5: это популярный лозунг. В сущности, Джо Байден победил и победил с большим перевесом в количестве голосов в 2020 году, при том, что он не скрывал о том, что будут повышать налоги, он также не скрывал, что он собирается увеличить расходы на сбор налогов, что тоже является способом повышения налогов, потому что то, что сейчас говорят демократы, законы, вот существующая законодательная рамка позволяет получать большие доходы, но поскольку самые богатые находят пути уклонения от налогов, то эти налоги не собираются. Но вот если потратить больше на сбор налогов, если нанять больше сотрудников в налоговую службу, то тогда, конечно, будет собираться больше. И действительно в этом есть своя логика. И опять-таки, вот такие лозунги, как бы прекращение бегства от уклонения от налогов, увеличение качества сбора налогов, исполнение налогового законодательства, вот эти лозунги, они вполне приемлемы.
4: Я вот тут на днях имел дискуссию со знакомым американцем, который говорил, что миллиардеры, они живут какой-то другой жизнью. Что-то изменилось в стране, что позволило им стать настолько сверхбогатыми, это как бы сверхбогатыми, что надо, вот то, что вы говорите, как-то они должны свою честную долю вносить. А кто вот эта честная доля, как это определяется? Это такой политически скользкий вопрос, но кажется, что сейчас две стороны есть. Одна такая более, если можно ее назвать социалистическая, что можно делиться надо больше, а другая, наоборот, антисоциалистическая, что вот социалисты, посмотрите, до чего они другие страны довели, и вот сейчас доведут и Америку. И выглядит ли это так, с вашей точки зрения, что сейчас какая-то будет такая большая дискуссия, до какой степени страна должна быть социальным государством?
5: Эта дискуссия уже идет, и она во многих отношениях сложная, потому что, например, экономисты, даже совершенно рыночно ориентированные, и которые против вмешательства государства, как я, они считают, что, в принципе, снижение неравенства – это важная задача для государства.
4: То есть, почему? Чем неравенство плохо?
5: Потому что бедный человек, он купит меньше товаров, он посмотрит меньше фильмов. Это будет просто более бедная страна. Страна, в которой есть небольшой класс богатых и очень большой класс бедных, эти страны не растут и не развиваются. Вам нужен большой средний класс, чтобы богатые могли бы богатеть, а страна могла развиваться. И в этом смысле вот то, что, например, появляется искусственный интеллект или появляются какие-то другие технологии, это уже идет там на протяжении десятилетий, и это размывает как раз средний класс, создавая класс богатых и класс бедных, это делает в конечном счете хуже всем. Вот там самый богатый миллиардер, там, он не понимает, что те миллиарды, которые он получил, для того, чтобы нужно было не только его суперработа, его суперталант, изобретение, удача, там, стечение обстоятельств, все это, но нужно еще было, чтобы были миллионы людей, десятки миллионов людей, которые купили, могли купить его продукт, чтобы могли купить эти товары. И вот об этом богатые обычно не думают. Есть много стран, в которых вот самые богатые люди, они совершенно не способны думать о том, что их богатство – это результат того, что есть большой средний класс. Но экономисты это понимают, экономисты об этом могут говорить. То есть, вот, например, Фридрих Хайек, Нобелевский лауреат, знаменитый чикагский профессор и автор книги «Дорога к рабству», вообще человек, который воспевал свободный рынок, для него свобода рынка – это было то, что государство не должно вмешиваться в производство, оно не должно говорить компаниям, что производить, оно не должно национализировать компании, не должно само конкурировать с частным бизнесом. Но, например, социальные программы – это совершенно другая вещь. Если дополнительные налоги не наносят ущерба стимулам, то ничего нет плохого в перераспределении. Наоборот, есть аргумент в пользу, как я уже говорил.
4: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читаю новости». Всего доброго.
1: Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий.
6: Женю Радиос.
7: Лякем и.
8: Laida Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
9: Sveiki. Buongiorno.
7: Buongiorno.
9: Come vai?
7: Tu ta bene. Tu?
9: Bene, bene, molto bene.
7: Šnekat itališkai?
9: Labai man, nedaug. Aš prasak galiu tokio, kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, prasė, leisiu pagalvoti. O jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
7: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė. Apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
9: Nu, tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
7: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai.
9: Bet... Jo, bet pažiūrėktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man atrodo kalbos.
7: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
9: Arba angliškai galėtumėm šnekėti, bet jeigu labai.
7: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitos kalbos realybėj, nu vat, mokantis.
9: Lotynų, viskas iš lotynų atėjo. Mm-hmm. Tai man tas labiausiai ir gelbėja. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėja ir Prancūzijoje, tas pats gelbėja ir Ispanijoje, kad nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų yra atėjusi visą šitas kalbas, po to per jas atkeliavai į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaudasi to visai tarsi suprantamai.
7: Mm-hmm. O mokėtės pats? Italų kalbos ar kažkur
9: ne,
7: su kažkuo.
9: Tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tik kartais skaitai, o nu, skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafus, kur yra antraštėmis, tai nu, nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighieri dieviškąją komediją.
7: Uh-huh.
9: O po to dar sakau, lotynų kalbą, po to lotynų kalbą aš turėjau mokytis, mokyti universitete.
7: Aha. Aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, kodėl jūs nesirinkat Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių,
9: tai jų gal daug. Gal dabar nesirinka, kadangi galvoja, kaip visiems žinoma?
7: A, nu gal.
9: Jo, nes galvoja, nu ką tu žmogui gali papasakot, nu, nes visi ten buvo yra.
7: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglų aristokratai nuo seno turėjo tam tą savo kažkokį maršrutą.
9: Jo, kur, Grand Tour, vadinasi.
7: Jo, ir kuris siūsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visą kitą. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo tokia...
9: Grand Tour'as būdavo visame toksai, tu baigi Oxford arba Cambridge'ą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimo tarnu, su karieta ir panašiai, persikeli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžiuje, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Liono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie, devynioliktam amžiuje nei garsus kaip Krota, nei nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi per Apeninus iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratesti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindizį arba Taranto, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šalia Bagdado. Bet čia jau nuretėti. O dažniausiai jis baigdavo Romoje. Jo.
7: Kaip tas maršrutas, jūs žinot, kaip jisai formavosi? Kažkaip, kodėl jisai va toks?
9: Nu, pirmas, tai Roma tai yra... Aš galvoju, yra toks memas, ar ne, šiais laikais, netgi šiais laikais naudojamas, ar tu dažnai galvoji apie Romą, nu, kuris ten buvo, ten mergina miega su vaikinu lovoje, ten guli, ten jis nusisukęs nuo jos ir mergina taip, aš garantuoju, kad jis vėl galvoja apie Romą. Tai apie Romą tikrai daug yra galvota, kad jį tai vis tiek pirmoja tokia didžiulė universalė imperija, kuri paliko mums tokį palikimą, nu, gal yra mūsų civilinė teisė, kurią mes šiuo metu naudojame kilus iš tų pačių romėnų. Taip pat daugybė kitų dalykų, inžinerinio, filosofinio, gal galia krikščionybė atėjo pas mus irgi per Romos imperiją. Ir ilgą laiką po to žmonės stengiasi kartoti, ją emuliuoti, padaryti dar vieną imperiją tokią, kol gal galia suprato, kad nebepavyks universalios imperijos ir laikas kirstis į nacionalinę šalis. Bet ta šlovė liko ir galų gale, tai buvo nu, visuomet amžinai. Čitė ternitas, amžinas miestas Roma. Ir nepaisant to, kaip jis keitėsi per tiek daug metų ir kiek tos antikos buvo apgriuvo, ištampyta ir visą kitą, vis tiek ten liko jos nu, be galo daug, nes tai buvo milijoninis miestas. Ir nu, buvo laikoma tiesiog, kad tu negali laikyti savęs kultūringų žmogumi, jeigu tu ten nenuvažiavai ir nepabandėjai papaišyti šitų griuvėsio eskizų. Nes kiekvienas tas likas ir tas vadamas išsilavinęs žmogus turėjo ir groti, ir dainuoti, ir piešti, ir panašiai. Tai čia ta yra Romos šlovė, su kuria ko gero, nu, joks miestas tikrai negali absoliučiai lygintis šitoje planetoje. Nu, galėtum gal dar šiek tiek Konstantinopolis, Stambulą prikerkti prie jo, bet nu ne, tiek, nu, tiek nebus. Nu, tai va, ta Romos šlovė ir buvo, kad jie sąlygoja tą 19 amžiaus grand turą jaunimo, kuris šiais laikais, aišku, tikrai, Roma yra viena tik tai iš daugelio destinacijų, aišku, labai populiari, bet aš garantuoju, kad šiuo metu vis tiek Italija ne pirmoji vietai, man atrodo, pagal užsienio turistų lankumą, pirmoji yra Prancūzija.
7: Kai ruošiau klausimus, man kažkaip taip visą laiką gavosi sulyginti Italiją su Ispanija. Nu, vat jas palyginti prieš priešą pastatyti. Jūs esate žmogus, kuris bent retkarčiais pagalvoja, tarkim, italų alyvuogių aliejus ispanų, arba ten pat Italija kaip destinacija, kodėl jūs juokiatės?
9: Ne, čia galima atverti. Čia gerai, kad...
7: Atverkim.
9: Čia nėra studijoje žmonių iš tų šalių, nes čia tai iš karto būtų ir peiliai išsitraukti, ir daug kas, nes, nu, pasakyti italui, kad ispano alyvuogių aliejus yra geresnis, nu, tai būtų, nu,
7: bet tai būtų tiesiog netiesa, nes, pavyzdžiui, statistiškai man buvo labai įdomu palyginti, kad italai pagamina daug mažiau to aliejus, bet pinigų iš jo uždirba nepalyginamai daugiau, nes kitos kainų kategorijos aliejų gamina, kai ispanai gamina labai daug masofkės, to apatinės lentynos.
9: Jo, bet tu jiems gali dar pasakyti dalyką, kuris nuliūdina ir ispaną, ir italą labai, nes iš pastaruoju metu tuose pasaulio alyvuogių aliejus čempionatuose labai dažnai laimi amerikiečiai, australai, tai yra šalis, kuriuose naujai, tai yra nauja, ir kurie visiškai nepaiso kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti, ir iš tų eksperimentų, kaip analogija gal pasilaukos kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persiltum į kitą Adrijos pusę ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejus. A, prancūzai, irgi Provansija geriausias alyvuogių aliejus.
7: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejus, aš nežinau, jūs gaminat, bet jeigu...
9: Ne, negaminu
7: tikrai. Nu, gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu, nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai alyvuogių turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį. Iš kokios šalies rinktumėt?
9: Tai, šiaip... 80% alyvuogių aliejaus man visuomet priveža. Tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jie reikia daugiau alyvuogių aliejaus, nes, nu, jie yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra greitinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, nes skanus ir sakyta. Nu ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlymas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
7: Tiesa, bet yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
9: Jeigu apie vyną kalbėtumėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogių aliejaus, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo, nu, ten supilstamas į cisternas, nuvežamas kitą šalį ir ten išpilstamas. Nu, ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno, kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar, bet dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha, iš viso taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tas, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos ne vynogenoje masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, nu, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro, ir ten tiesiog supilsta ir pardavinė, kaip atsiveža ispanišką.
7: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo, aš tą mintį nešiojos tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojos, kad Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu Lietuvoje.
9: Ten buvo ir tokių griežtesnių frazių buvo apie tą degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai buvo.
7: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu. Ir kuo labiau...
9: Šitą problemą, jeigu pritari.
7: Kas taip?
9: Čia ne problema tada.
7: Problema, nes man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko. Aš ten mintį vis dar nešiojus ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilina šią kažkaip kišu. Man jinai labai tokia, nu, tikrai gerai atrodo. Jau, bet žmonės pyksta.
9: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, nu, tą standartinę nediduką, espreso podelį, nu, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Nu, ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Nu, tiek arabikos pasaulyje nėra. Nu, tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, nu, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, nu, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir italijai rasti tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai net kitose vietose, degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą ką mes dabar įprasame pratę, visokius slaudripus, tos vadinamosis, arba kemeksus, per kemeksą padaryti, ar presą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, nu, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, ir, nu, kuris domėsi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintume tai, kad atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, nu, italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakot valandų valandas, tai jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, nu, prastrojame, todėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną, tai mes esame labiau būti linkiai objektyvus, ir dėl to dažniausiai ir būna, kad somelyje čempionatus laimė skandinavai, latvės, vokiečiai, nu, vokiečiai turi, aišku, savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų, ar ne, užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet Italijoje tai vis dėlto kultas yra. Nu, tu tai yra pusryčiai, ar ne? Tai yra podelis espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruosanų vadiname. Tai, nu, tai yra jų pusryčiai, ir be jo jis neįsivizduojas vadinos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Nu, ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokiai mano maškūdo, no, spicy, pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, nu, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava, ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
7: Ten toks pieno kokteilis, nu, su kavos prieskoniu.
9: Jo, pieno kokteilis su kavos likučiais. Ar...
7: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
9: Jo, tai...
7: Emocija?
9: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrą įrodymų visumą. Bet, nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje,

0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: Заправился и заглох навсегда.
3: Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Добрая поршня, прогорели в итоге на машине.
2: Из-за бензинового кризиса Россия снижает стандарты качества топлива.
4: В первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже.
2: Блокада Крыма. Будет ли ВСУ разрушать Керченский мост?
5: По Керченскому мосту решение о возобновлении военных перевозок пока не принималось.
2: Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
6: Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы – все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены.
2: Призраки мятежа.
7: Кремлю не удалось переломить ситуацию с времен пригожинского мятежа. В этом смысле мятеж Пригожина как бы продолжается.
2: Военного, обратившегося к Путину, задержали на 11 суток.
8: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: отпусти, отпусти, отдай. Не кусайся.
1: Так, машину мою не подвиньте, пожалуйста, только.
0: Успокойся, ну что ты, это последний бензин.
1: Слушайте, машина новая, не надо с пистолетом возле моей машины так делать.
2: Мат, драка и очередь на автозаправке. Так выглядит топливный кризис в России. В стране, которая десятилетиями гордилась своими природными богатствами. Когда бензина не хватает, рушатся привычные мифы о нефтяной сверхдержаве.
1: Вызывай милицию! Алина, вызывай милицию! Вызывай милицию! Я сняла это все!
3: Вызывай полицию!
2: Эти кадры не просто бытовая сцена, а точная метафора сегодняшней России. И здесь невольно вспоминаются слова американского сенатора Джона Маккейна.
4: Послушайте, Россия – это бензоколонка, которая маскируется под страну. Это клептократия, это коррупция, это государство, экономика которого в действительности зависит лишь от нефти и газа.
2: Тогда слова Маккейна казались язвительной, но точной метафорой сырьевой экономики России. Сегодня эта метафора уже устарела. Бензоколонка превратилась в автостоянку. Место, где все остановилось. Транспорт, логистика, производство. Причина не только в дефиците топлива, но и в разрушенной инфраструктуре и оборудовании, которое Россия не может ни восстановить, ни заменить. Так выглядит цена экономики, построенной на нефти и иллюзии собственного технологического могущества.
5: 90%, если не больше, оборудования в этих установках – это оборудование западное и подсанкционное. Это оборудование ABB, Siemens, японские насосы и компрессоры. Это оборудование Honeywell, UOP. И китайское оборудование до какой-то степени может их заменить, но китайцы не хотят делиться с россиянами технологиями, не хотят делиться с ними такими чувствительными элементами, как катализаторы. И поэтому сейчас, мне кажется, красная черта перейдена, и Украина наращивает свои удары. Я думаю, что российскую нефтегазовую отрасль может спасти только массированный импорт, но это колоссальные средства.
2: За весной первую часть лета дроны ВСУ атаковали 7 крупнейших НПЗ страны. Выведены частично или полностью из строя ключевые заводы в Рязани, Кстово, Нижний Новгород, Москве, Капотня, Сызрани, Куйбышеве, Туапсе и Краснодарском крае. 2 неатакованных НПЗ в Омске и Иркутске. Возникает логичный вопрос, а что вообще осталось от хваленой российской нефтянки?
5: Омск и Иркутск НПЗ входят в десятку крупнейших. Они поставляют на рынок от 12 до 15 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Но этого количества едва-едва хватает для того, чтобы обеспечить нужды Дальнего Востока и Восточной Сибири. Кроме того, надо понимать, что логистика в России сильно устарела. Она подвергается тоже массированным атакам ВСУ. Значит, нефтеналивных цистерн для железной дороги не хватает. Железная дорога работает с очень сильным напряжением. И российское правительство не позаботилось перестройкой логистической системы.
2: Кстати, прошу обратить внимание на гигантскую очередь за бензином, снятую с помощью дрона в Чите. Впечатляет, правда? Добро пожаловать в новую реальность. Россия выпросила у Казахстана бензин 50 тысяч тонн. Причем, если верить источникам под соусом гуманитарной помощи. Кремль судорожно ищет, где перехватить горючего. Смотрит на Минск и, конечно, на Дели. Индия – это вообще отдельный анекдот. Нью-Дели скупает российскую сырую нефть за бесценок, перерабатывает на своих заводах и теперь, похоже, готова продать ее обратно. Но уже в виде бензина и втридорога. Схема века. Но есть нюанс. Все дико боятся вторичных санкций, особенно американских. Как решить проблему? В Кремле нашли гениальный выход. Раз нельзя победить кризис, надо его засекретить. В эфире главный сказочник Кремля Дмитрий Песков.
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
2: Цены растут, добыть бензин теперь сложно по всей России. Да и понять, что заливают в бак, невозможно. Люди процеживают горючее через чулки или после так называемого 95-го везут автомобиль в сервис. Правительство разрешило ряду НПЗ до конца года оборот топлива по стандартам Евро-3. Это устаревший экологический стандарт качества бензина с повышенным содержанием серы по сравнению с современным Евро-5. О том, как россияне уже испытывают на себе последствия низкокачественного бензина, в нашем сюжете.
7: О чем все про ставку и ставку? Ну, давайте, Александр Алексеевич, про бензин спросим. Куда интереснее, ей-богу.
8: Андрей Леонидович, да вы продолжаете наш парад неприятных вопросов.
9: Вообще, с Эльвирой Записановной, когда я соглашался прийти на эту дискуссию, мы договорились, что не будет вопросов про бензин.
8: Андрей Леонидович начал, не я.
9: Он провокатор.
7: Мы все договорились, что я спрошу об этом.
10: Александр Новак – это человек, который в правительстве отвечает за нефть и топливо. Заметно, что на финансовом конгрессе Центробанка он не очень хотел обсуждать ситуацию с бензином. Ну что ж, тогда обсудим мы.
11: Проехал сегодня полгорода, так бензина и не нашел. Это к тому, что мне уже достали люди, когда говорят, что что вы паникуете, бензина полно, всем хватит. Ну вот у меня нету бензина, я не могу заправиться.
10: В стране нарастающий дефицит бензина. И как это всегда бывает при дефиците, качество уходит на второй план. Потому что вам шашечки или ехать?
12: Все фильтры в песке, короче, вот на Татарстане бензин. Чисто ган канистру залил, смотрите. Пятна какие плавают. Песок, короче, капитальный. Вот такой бензин. Добрая поршня прогорели в итоге на машине. В чистую, свежую канистру залили бензин. Тут я не знаю, как должен форсунки выдерживать. Вот такой нынче бензин в Татарстане, набережные Челны.
10: Да и проверить, какой бензин попадает в баки российских автолюбителей, невозможно.
13: Бензин, внизу вода и грязь. Видно вот здесь. Где вода идет. Вот так. Вот это плавает бензобаки.
10: Цены растут. Еще вчерашняя цена 100 рублей за литр бензина в Туве была шокирующая. Но каждый день цена растет по разным регионам с астрономической прогрессией. В Севастополе уже по 260 рублей за литр, в Новосибирске по 120. А у перекупщиков, которые торгуют бензином через Телеграм или Авито, до 400 рублей.
14: 10 литров 5 тысяч.
15: За 5 тысяч ты купил 10 литров?
14: Да.
15: 500 рублей литр. Я им говорю, не надо. Даже пацаны говорят, да, то, что это дорого.
16: Очень дорого.
15: Очень дорого, но это мажор, конечно. Но это пипец, ну по 150 же можно найти, да, если захотеть.
16: Ну это в Евпатории только искать, но очень тяжело.
15: Но можно.
16: Да, можно найти, но очень тяжело найти.
10: На фоне этого всего государство находит решение. Нет бензина хорошего, разрешим плохой. Ну что это значит? С 2016 года в России разрешен только бензин стандарт качества Евро-5. Это чистое топливо, максимум 10 миллиграммов серы на килограмм. В прошлом году, когда начались первые проблемы с горючим, правительство тихо разрешило некоторым НПЗ выпускать топливо с показателями Евро-3. Ну, то есть серы может быть до 150 миллиграммов, в 15 раз больше. Плюс октанно-повышающие присадки, которые давно ограничивали. Какие именно заводы это делают, секрет, список закрыт. Тогда это прошло почти незамеченным, так как считалось, что плохим бензином будут обеспечивать военную технику. Но, как выяснилось, Евро-3 не спасает. 30 июня издание «Коммерсант» пишет. Правительство подготовило проект постановления, по которому до июля 2027 года в России разрешат производить и продавать бензин Евро-2. Плюс импорт такого же низкокачественного топлива в бензине разрешат до 3% метанола. Что такое Евро-2? Это топливо из 90-х. Его запретили в России еще в 2013 году. Серы там в 50 раз больше, чем в том бензине, который россияне заливали в бак еще год назад. Это опасно прежде всего для новых машин, и народ уже выкладывает видео чихающих машин в соцсети.
17: Друзья, ехал я с Краснодара в Москву, под Воронежем залил топливо, и машина встала в аварийный режим, клеманула турбину. В аварийном режиме доехали до Москвы. Сервис, говорят, турбину под замену, проверять сажевый фильтр и все остальное.
14: Слушайте, ну бензин явно уже не тот. Мы сегодня 3 часа с 12 до 3 на двух машинах отстояли с Егором на заправке, заправили бензин, насколько возможно. И он улетает, как водичка. Ну явно не тот бензин.
10: Завирусился ролик, где мужчина заправляет канистру через капроновый чулок, а на чулке остаются бурые сгустки и куски непонятно чего. Это то, что должно было оказаться в его двигателе.
18: Оно все такое как бы жесткое очень. Так что имейте в виду, когда вы сейчас заправляетесь, это скорее всего вот это, то, что говорили по Евро-3.
10: Скоро россияне вообще перестанут понимать, что льют в их баки, потому что качество топлива на заправках в России фактически никто не проверяет. С 22 года действует мораторий на проверки бизнеса. У Росстандарта нет данных о качестве топлива. А чтобы пресечь недовольство в соцсетях, власти объявили, что за распространение заведомо недостоверной информации, которая создает панику или угрожает общественному порядку, предусмотрена строгая административная и уголовная ответственность. Это касается и информации про качество бензина, и его наличие. Такая паника в социальных сетях может вам обернуться штрафом до 1,5 миллиона рублей, ну а при тяжких последствиях до 5 лет лишения свободы.
19: Вот, все есть на Кубани бензин, сейчас и бензовоз сливается, и все. А вы все говорили, нету бензина, все есть.
10: А вот кому все нипочем, так это владельцам «Жигулей», «Лады Калины», «Нивы», «УАЗика», «Пазика», карбюраторной классики, хоть Евро-2, хоть 76-й. Она создавалась под этот бензин. Ну и танкам, конечно, им вообще все равно, что в них заливают. Так что, если мыслить позитивно, Кремль наконец нашел способ пересадить россиян на отечественный автопром. Ни субсидиями, ни пошлинами, просто бензином, от которого все остальное ломается. Импортозамещение через топливный бак.
2: Возврат России к топливному стандарту Евро-2 из-за проблем на поврежденных нефтеперерабатывающих заводах может обернуться серьезными последствиями для миллионов автомобилистов. Эксперты предупреждают, современные двигатели не рассчитаны на бензин с повышенным содержанием серы, а значит, экономия сегодня может обернуться дорогим ремонтом завтра. Чем грозит этот технологический откат российскому автопрому и владельцам машин, обсудим с предпринимателем и автоблогером Никитой Небылицким. Скажите, Никита, а вот какие автомобили пострадают сильнее всего? Новые иномарки, китайские машины или российские модели?
20: Понимаете, так сложно сказать, что сильнее всего пострадает. Но смотрите, принцип очень простой. Современные китайские двигатели, это, так китайцы сами ничего не изобретают, это перелопаченные или не перелопаченные старые европейские двигатели. И более того, китайцы используют не самый удачный еще европейский двигатель. То есть они стянули вот этот международный двигатель, который использовал Peugeot и BMW, ЕП6 или ЕР6 он называется. И что самое главное, так они изначально разрабатывались под высокие экологические нормы, они горячие. Потому что для того, чтобы выхлоп был чище, рабочая температура двигателя, она выше. И эти двигатели имеют рабочую температуру не 80, как раньше имели двигатели, а порядка 100. Ну, там по-разному, там 98, 94, 100, ну, в общем, более горячий двигатель. Чем двигатель горячее, тем этот двигатель более склонен, во-первых, к детонации, а во-вторых, тем больше он повреждается от наличия в нем тетраэтилсвинца. То есть, и, кстати, и серы тоже. Потому что это попадает в сажевый фильтр при более высокой температуре. Или, вернее, не в сажевый фильтр, а в катализатор. Поэтому я думаю, что в первую очередь закончатся современные европейские, современные китайские двигатели. Но так как в российских машинах, в общем-то, тоже есть катализатор, то они тоже закончатся просто чуть позже. И вообще то, что сейчас с топливом на рынке происходит, это крайне рискованная история. Потому что когда бензин начинает становиться дефицитом, его невозможно достать, его начинают покупать не только на бензоколонках, но еще и на спекулянтов в том числе. И люди, которые на бензоколонках торгуют, они тоже, они не вертикально интегрированная компания, это конкретные люди. А конкретные люди, имеют манеру, иначе бы тюрем не было, совершать мелкие, крупные преступления.
2: А Индия и Казахстан, у них в России собирается или уже покупает бензин. У них есть эти стандарты Евро-2 или Евро-3? Или они уже давно ушли от этого и выпускают только 5,6?
20: Конечно, нет. Но на самом деле, я думаю, что в Индии бензин даже не Евро-5, а Евро-6, скорее всего. Я точно не знаю, но то, что он не ниже Евро-5, это точно. Да никто уже не выпускает Евро-2 бензин, такого просто не существует. В Европе Евро-5 бензина нет, только Евро-6. и другой запрещено продавать. Поэтому как бы, не, у них, конечно, нормальный бензин, в Казахстане тоже нормальный бензин. Просто вы масштабы сопоставьте. Ну, количество, которое возможно купить в Индии и в Казахстане, вы же тоже, знаете, не стоят нефтеперегонные заводы пустые, которые не знают, куда им применить избыточные мощности. У них все это работает, они не могут продавать таких количеств, которых это нужно, чтобы компенсировать в России ее нехватку.
2: Ваш совет автолюбителям, вот теперь в этой ситуации, как себя вести, чтобы машина осталась целая, двигатель работал?
20: Слушайте, ну, тут очень сложно дать какой-то действенный совет, потому что, ну как, пытаться заправляться на вертикально интегрированных компаниях и внимательно относиться к тому, что тебя продают. Но, знаете, эти вертикально интегрированные компании, ведь, во-первых, поди различишь, какая бензоколонка лукойловская, какая профраншиза в этом Лукойле. Это раз. Во-вторых, на них тоже люди работают, на этих бензоколонках, которые сетевые. И эти люди могут делать свой маленький гешефт. Поэтому тут какой-то, тут непонятно, какой совет. Да, ну, нельзя машину современную заливать Евро-2. Вообще нельзя.
2: Ну, может быть, машину нельзя надо поставить на парковку и переждать это время? Ну, пока покататься на велосипеде.
20: Слушайте, ну, можно «Жигули» купить, он еще и расходует мало. Я имею в виду «Жигули», вот «Жигули» классический. Не то, что мы называем «Гранту» сейчас «Жигулями», а вот прям классический «Жигули» пятерку. Вот ее, в ней нет никакого катализатора. Ее дешево чинить, к ней в любом кооперативном магазине, хоть и плохие, но запчасти продаются. Вот купил и ездишь, пока эти проблемы.
2: Никита, вам огромное спасибо за вашу экспертизу. Моим гостем был предприниматель, автоблогер Никита Небылицкий.
0: Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции. И это действительно серьезно. Наиболее, скажем так, уязвимое направление – это южный берег Крыма. Лесистая местность, плотная застройка. При плотной поддержке со стороны беспилотной авиации даже небольшие силы десанта могут очень осложнить нам обстановку в Крыму.
2: В студии Владимира Соловьева звучат тревожные прогнозы генерал-лейтенанта в отставке Евгения Бужинского. При этом не до конца ясно, кого именно сильнее пугают разговоры о возможной наземной операции ВСУ. Самих участников эфира, зрителей или военных, которые становятся невольными адресатами этой риторики. Показательно, что армейская повестка все чаще звучит в тональности телевизионной тревоги, задаваемой эфирами ВГТРК, где и Соловьев, и другие ораторы все чаще говорят о всеобщей мобилизации. На этом фоне министр обороны России Андрей Белоусов как будто услышал пропагандистов и на неделе проинспектировал Черноморский флот. Чиновник заслужил доклады командования и наградил ряд военнослужащих.
21: Служу в России!
2: Очевидно одно. Москве все труднее контролировать полуостров, где назначенный Кремлем глава республики Сергей Аксенов уже объявил режим ЧС. Дефицит топлива, перебои с электричеством, полупустые пляжи и многокилометровые пробки в сторону Керченского моста становятся признаками растущей нервозности на полуострове. Но о высадке десанта ВСУ говорить преждевременно. Военный эксперт Павел Лакичук.
22: Для того, чтобы наземную операцию провести в Крыму, нужно быть, опять же, на рубеже Армянской и Новоалексеевки. Пока я допускаю операцию по сбитию. Ну, у нас сейчас оборонная операция, которая предполагает сломить наступательный потенциал российской армии на юге. Вот, сначала отогнать их от Запорожья, от Орехова, от Гуляйполя, от Херсона. Потом будет другое время, будут другие силы, средства. Если у нас будет возможность освободить оккупированную часть Херсонской области или Запорожской области, подойти к Крымским перешейкам, то, очевидно, тогда встанет вопрос об освобождении Крыма. Опять же, с гуманитарной точки зрения это тоже включается.
2: О ситуации на полуострове более подробно с Павлом Лакичуком мы поговорим чуть позже. Гуманитарной катастрофы на полуострове пока нет. Продукты в магазинах есть, но в условиях бензинового кризиса цены кусаются.
23: 2 июля, на связи Севастополь. Сегодня собрались делать каши в автоклаве и тушенку, но я поняла, что у меня совсем нет круп.
24: Поэтому мы поехали в магазин пополнять свои стратегические запасы. Заодно решили проверить, действительно ли бобы такие пустые, как сейчас пишут.
1: Итак, докладываю. Мы заехали в ближайший супермаркет, и свет тут был. Молочка, масло, овощи, сметана, колбасы, все это есть. Цены, конечно, ого-го, как завышены. Идем дальше на крупы. Все крупы в изобилии, гречки только чуть меньше. Вот чего я никогда не понимала, почему в первую очередь разбирают именно гречку. Ведь есть столько классных круп. Нут, горох, перловка, булгур. Да, они чуть-чуть дороже, но зато можно разнообразить меню. Если есть одну гречку, неужели она вам не надоест? Да, цены заметно выросли, и это, конечно, не радует, но выбор есть. Поэтому сейчас, наверное, важнее покупать без паники и собирать запасы с умом, а не сметать с полок все подряд.
2: О том, как в Киеве реагирует на беды и проблемы жителей Крыма, нам рассказал бывший житель Севастополя, руководитель программ по вопросам безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» Павел Лакийчук. Скажите, думают ли в Киеве о гражданах Украины в Крыму, которые оказались жертвами топливного и энергетического кризиса?
22: Конечно, думают. Дефицит продуктов, дефицит бензина, дефицит воды, дефицит электроэнергии. Это все большие проблемы. Но...
2: Не приведет ли дальнейшая блокада Крыма к гуманитарной катастрофе?
22: Первое, это не блокада Крыма. То, что делают сейчас силы обороны Украины, это логистический локдаун группировки сил российских войск на юге. Основная задача – сбить наступательный потенциал.
2: Блокада Крыма – это козырь для переговоров или военная операция по освобождению полуострова?
22: Для того, чтобы проводить операцию вторжения в Крыму, нужно быть, по крайней мере, на крымских перешейках. Пока задача сил обороны – это, наоборот, остановить российское наступление на Запорожском и Херсонском направлении. То, что происходит в Крыму, это не психологическая операция и не военная операция. Это следствие, это часть, составляющая часть военной операции по ослаблению наступательного потенциала группировки российских войск на Южном фронте.
2: По вашим наблюдениям, Павел, выводит ли российская армия какой-то контингент из Крыма?
22: Если говорить о том, что выводит ли она войска по Керченскому мосту туда, на Тамань, нет. Если говорить о том, что есть движение российских войск из Крыма на север, на Запорожское направление, на Херсонское направление, то это не выведение войск, это перемещение войск между пунктами постоянной дислокации в Севастополе, в Перевальном, ну и вообще 8-й армии соединения Феодосии. Они постоянно накапливают мобилизационный ресурс, там осуществляют его подготовку и дальше бросают на Херсон, на Запорожье, в мясорубку, где он снашивается.
2: Павел, скажите, что будет с Керченским мостом?
22: Пока, наверное, ничего не будет. Смотрите, почему я так говорю. Если мы говорим об южном Керченском вот этой артерии, она состоит из Керченского моста, точнее, Керченского железнодорожного и Керченского автомобильного, из Керченской паромной переправы железнодорожной автомобильной перевозок военных грузов кораблями Черноморского флота. Так вот, Керченский мост выведен из этой игры еще в 2023 году ударами ГУРМО. Помните, когда горела, там обрушилась часть пролета, когда горели цистерны на железнодорожном мосту, тогда решением высшего политического руководства России было принято решение не перевозить по Керченскому мосту взрывоопасные и пожароопасные предметы. То есть обеспечение российской армии им не производится.
2: Все-таки я вернусь к вопросу о гуманитарной катастрофе. Если она наступит, вы допускаете, что Киев примет решение эвакуации мирного населения в Украину?
22: Я не думаю, что, первое, в Крыму наступит гуманитарная катастрофа. Второе, в Крыма добраться надо. И если какие бы решения в Украине не приняли по Крыму, они будут заблокированы Путина и его комарилей. Вспомните Мариуполь, эвакуация Мариуполя. Почему не осуществлялось? Потому что между Мариуполем и украинской территорией уже 100 километров было. Сейчас найти решение, как эвакуировать крымское население Крыма на материковую часть Украины, без согласия Путина и его генералов невозможно. По крайней мере, пока мы не стоим где-то перед Каланчаком и Чаплиным.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти. На этом фоне издание «Сота Вижн» выходит на улицы Москвы, чтобы узнать, что сегодня о Крыме говорят столичные жители.
3: В курсе ли вы ситуации, которая сейчас происходит в Крыму?
4: Я думаю, что это паника.
5: Я не в курсе, не в курсе.
3: Там сейчас очень сильный дефицит бензина, нет воды во многих местах.
5: Да, говорят, везде нет бензина. Я не в курсе, извините, да.
4: Чем это может все обернуться? А тут вариантов два. Либо мы должны целиком Украину под себя подмять, либо нас Европа расчленит на части. России тогда не будет.
5: А про Крым ничего не знаем. Понятия не имею.
3: Неинтересно?
5: Ну, как интересно. Я новости 2 дня назад слышала. Тоже что-то ничего такого там особого-то страшного не слышала. По Первому каналу.
21: Нет, совершенно не знаю об этом.
3: Я... Ну, вообще не в новостях, нигде.
4: Я стараюсь не смотреть ничего.
3: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
24: По телевизору, по радио слышал.
3: Другой, а что там говорят?
24: Не владею. Расскажите. Вы знаете, как-то я не запоминаю этого. Я так фоном слушаю. Напряженные ситуации, говорят.
3: Как думаете, насколько опасно все это?
24: Без понятия. Я там не был.
2: Пока Кремль уверяет россиян, что ситуация на фронте под контролем, Украина продолжает менять правила войны. Удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, железнодорожным узлам и военной инфраструктуре в Крыму становятся все более системными. Полуостров постепенно превращается не в плацдарм для российского наступления, а в сложный для снабжения военный анклав. Можно ли говорить о реальной блокаде Крыма? Способны ли дальние удары ВСУ изменить ход войны? И почему, по мнению многих западных военных, именно разрушение российской логистики становится главным фактором давления на Кремль. Об этом поговорим с бывшим командующим армии США в Европе, генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. My first question.
25: На фоне определенных успехов украинской армии в глубине территории России, видите ли конец горячей фазы этой войны?
2: Anytime soon?
26: Not anytime soon.
27: В ближайшее время точно нет. Очевидно, сейчас инициатива перешла на сторону Украины. Думаю, у России сейчас серьезные проблемы. И в Крыму, и на востоке Украины. К тому же удары по нефтегазовой инфраструктуре по всей территории России создают Кремлю вполне реальные трудности. Но если Кремль не считается с потерями, то Путин не остановится, пока его не остановят. Так что, на мой взгляд, все это еще будет продолжаться довольно долго.
25: Есть ли смысл сегодня разрушить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от России? Или мост надо сохранить, чтобы мирное население могло покинуть остров в случае гуманитарной катастрофы?
27: Я думаю, цель украинского генштаба – полностью изолировать Крым. Они уже нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту, поэтому россияне не рискуют перевозить по нему тяжелые грузы. Легковые машины и гражданский транспорт пока еще могут проезжать. Люди, как мы видим, все еще могут выехать. Но мост поврежден настолько, что, как мне кажется, использовать его для поставки топлива, воды или боеприпасов России уже очень сложно. Поэтому я считаю, что украинский генштаб уничтожит этот мост, когда сочтет, что для этого наступил подходящий момент. И, судя по всему, сейчас они пока не считают, что этот момент уже наступил.
25: Как скоро российская армия найдет противоядие против украинских дронов?
27: Это отличный вопрос. Честно говоря, меня удивляет, что им до сих пор не удалось этого добиться. Но Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку. В конечном счете, Украина...

0: Люди стоят в очередях за бензином, не могут, как раньше, поехать отдыхать в Крым. Видят дым и пожары на нефтеперерабатывающих заводах. Все это показывает россиянам, что война против Украины имеет вполне реальные последствия. И, думаю, это усиливает давление на Кремль и подталкивает его к завершению войны.
1: В Украине опять большая трагедия. Россия на этой неделе опять ударила по Киеву. Погибло уже 30 человек, десятки ранены, разрушены жилые дома и коммуникации. Путин специально бьет по гражданским объектам или ракеты бьют мимо цели?
0: Совершенно очевидно, что Россия целенаправленно наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре и мирному населению. Они делают это с самого начала войны. И здесь хорошо виден контраст. Если посмотреть, по каким целям бьет Украина, то это в основном военные объекты, нефтегазовая инфраструктура и предприятия, производящие оружие. Такие удары не только соответствуют законам войны, но и гораздо эффективнее. История показывает, что атаки на мирных жителей редко приводят к решающему результату. Обычно они лишь вызывают еще большее возмущение и усиливают желание сопротивляться. Поэтому меня удивляет, насколько грамотно Украина выбирает свои цели. В то же время складывается впечатление, что российское руководство просто не может придумать, как изменить ход войны и перехватить инициативу. И уж точно убийства мирных жителей никак не помогут России достичь своих целей.
1: Скажите, где сегодня уязвимое место в российской армии?
0: Прежде всего, как я уже говорил, мне кажется, российскому руководству не хватает гибкости и воображения. Они продолжают действовать по тем же схемам, что и последние несколько лет, несмотря на огромные потери. Меня удивляет, что Россия до сих пор не смогла предложить более эффективный план действий вместо того, который снова и снова приводит к неудачам и большим потерям. Думаю, это во многом связано с тем, что российские руководители не готовы признавать ошибки и честно оценивать ситуацию. А без этого невозможно вовремя менять стратегию. Когда-то огромные размеры России были ее преимуществом. На протяжении веков страна могла отступать вглубь своей территории, изматывая армии противника, а затем уничтожать их. Но сегодня эта огромная территория стала слабым местом. Защитить все невозможно, а Украина уже продемонстрировала способность наносить удары по целям на расстоянии тысячи, полутора тысяч и даже 2000 километров в глубине России. Это действительно впечатляет. И Россия физически не способна прикрыть все объекты. Именно в этом и заключается ее уязвимость. Кроме того, думаю, внутри самой России происходят определенные процессы. Я не верю, что готовность российского общества бесконечно продолжать эту войну безгранична. И мне кажется, в Кремле это тоже понимают. Именно поэтому власти избегают полной мобилизации. Они знают, что ее последствия вызовут огромное недовольство. Поэтому перед Кремлем стоит сложная задача. Где взять достаточно людей, чтобы продолжать войну? И еще один важный момент. России необходимо продолжать экспорт нефти и газа в Китай, Индию и другие страны, чтобы финансировать войну. Но сейчас украинские удары все сильнее разрушают российскую энергетическую инфраструктуру. Если Россия не сможет продавать достаточные объемы нефти и газа, у нее станет меньше средств на продолжение войны. И это еще одна уязвимость, по которой Украина сейчас наносит удары.
1: Если бы сегодня президент США попросил вас назвать один шаг, который способен ускорить окончание войны на условиях, выгодных Украине, что бы вы посоветовали сделать в первую очередь?
0: Я считаю, что стратегической целью Запада должна стать победа Украины над Россией. Даже администрация Байдена, несмотря на значительную помощь Украине, так и не заявила прямо: «Мы хотим, чтобы Украина победила». А ведь именно это должно быть официальной целью, потому что это отвечает интересам Запада. Президент Трамп, на мой взгляд, должен признать, что победа Украины и восстановление ее суверенитета в границах 1991 года отвечают интересам США и их союзников. Именно это должно быть нашей целью. И если бы такая цель была официально поставлена, это не только усилило бы поддержку Украины, но и стало бы очень мощным сигналом для Кремля. Весь Запад твердо намерен помочь Украине добиться победы.
1: Моим гостем был бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
2: Фюрер не способен принимать решений. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа.

0: убийство Гитлера.
1: Вы отдаете себе?
0: Да.
2: Помните этот шедевр советского кино «17 мгновений весны»? Финал близок, Третий рейх трещит по швам, и тут глава гестапо Генрих Мюллер выдает базу. Вы, конечно, скажете: «Шакиров, прекрати, ваши исторические параллели не работают, это другое». Ну хорошо, давайте просто посмотрим, как ведет себя Владимир Путин сегодня. Он изо всех сил пытается внушить окружению, что его армия триумфально марширует по чужой земле.
3: А сейчас они явно, тот, кто с фронта пришел, знает, как это наши. Поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения.
4: На всех.
3: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут. И придет туда, куда нужно.
2: Видели эти разрезания воздуха руками? Так витиевато и мутно главнокомандующий убеждал молодых лейтенантов, что все идет по плану. А спустя пару дней новый бенефис – интервью Павлу Зарубину. Путин постоянно смотрел куда-то за спину придворного журналиста.
5: Наступление идет успешно на 15 участках. Каждый день наши войска двигаются по этому направлению.
2: Видимо, там висел очень важный, заранее подготовленный текст. Президент монотонно перечислял названия сел и улиц. Хотел показать, что держит руку на пульсе.
5: На левом берегу реки Старый Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Она прижата к реке.
2: Даже глядя на суфлер, Путин умудрился перепутать реки, поселки и их государственную принадлежность. Старый Оскол – это Россия, город в Белгородской области, а река в Украине называется просто Оскол. Глава Кремля буквально заблудился в трех соснах. А что по факту? За лето Украина незаметно вернула себе 40 километров Донецкой области. Французский осинт-аналитик Клеман Молен пишет, что больше года эта территория находилась под контролем российской армии. Украинские дроны летают тоже теперь и в Москве, и в Санкт-Петербурге, не говоря о других областях. Российские НПЗ горят один за другим. Проще посчитать те, что еще целы. В стране самый настоящий топливный кризис. Ну как тут снова не вспомнить Мюллера, главнокомандующего? Командующий, кажется, действительно заговаривается. На этом унылом фоне в конце июня всплыла еще одна показательная история. В сетях появился новый герой. Бывший доброволец и командир отделения разведки батальона имени Судоплатова Александр Лунин.
6: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране.
2: Личность Лунина, признаться, темная. В прошлом у него была контузия и даже опыт пребывания в психушке. Об этом рассказали в своем расследовании журналисты «Инсайдера». Вернувшись с фронта, этот человек записал гневное видео, где рассказал, как обращаются с простыми солдатами их командиры.
6: В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
2: Не обошлось и без угроз кремлевскому лидеру. Причем ролик был опубликован в годовщину Пригожинского мятежа.
6: Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
2: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный зет-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
0: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
2: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые зет-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
4: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану, мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь. Тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
2: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
7: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и в мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
2: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 23 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
8: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
9: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война это бессмысленно, надо ее прекращать.
10: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта уже недостижима.
8: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
11: Путин всегда боялся армию. Он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и делать, ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там, всех, кого можно было, там отстраняли. Там, генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там, а и просто в отставку отправляли.
8: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
12: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось. Просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго российская система власти проживет без военного переворота?
11: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места. И самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
8: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
13: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
8: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
11: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и, ну, из нашей, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Пушилины, Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции там из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой на так называемой Донецкой республике.
8: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
11: Последний такой пример... когда армия действительно возмутилась. Это был поход Пригожина, но это уже не армия, это, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, обыграли, в общем-то.
13: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственная непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важные для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда, и которая была вхожа в самый близкий путинский круг, он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странно мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
8: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
13: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий, миллионных просмотров, означает, что эти ожидания есть и надежды.
8: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
2: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра «Раша» Кирилл Рогов. Оценим всем шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
14: Посмотрим. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которую он настаивает и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
2: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
14: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ВПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине, это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которое как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да, но они все равно, конечно, меньшинство.
2: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
14: Я думаю, что прямое повторение Пригожинского бунта это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояло тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа, негативно, резко негативно относящиеся к Путину и стоящие к нему в оппозиции.
2: То, что отдельные люди, типа артиста Гоши Куценко, стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
14: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
2: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
14: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
2: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра РЭРАША Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
16: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и 267-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте на портале «Радио Свобода». И что я еще могу сказать? Могу сказать, что сегодняшний центральный сегмент у нас будет посвящен всякой американской музыке, забавной и малоизвестной 60-х, 70-х годов из архивов рекорд-лейбла «Номеро Групп». Звучит загадочно, но я думаю, что музыка вам понравится. А начинает сегодняшнюю программу довольно интересная коллаборация Лесли Миньянес и Лоран Гарнье. Ну и те, и другие французы. Правда, Гарнье, по-моему, парижанин, а Ле Миньянес они с крайнего юга Франции, из района Пиренеев, Перпиньян там и так далее. Прекрасные места. Друзья, кстати, Паскаль и Камелада. Ну, они совершенно разные по стилю, потому что Лоран Гарнье – это главный французский техно-диджей, а Ле Миньянес – это как бы такая гаражно-роковая группа. Гитарист Лионель Ле Миньяно и барабанщица Мари Ле Миньяно. И вот они записали совместный альбом, называется он «De Pellicula». И он, ну, можно сказать, что это 10-й альбом у Ле Миньянес, то есть они записали 7 нормальных песенных альбомов, еще 3 альбома с саундтреками, ну и вот это как бы их 7-й песенный альбом, хотя в каком-то смысле он и киношный тоже, потому что я так понял при поверхностном знакомстве, что, в общем, эта штука, она как бы сюжетная, то есть это похоже, скажем, на знаменитую Мелоди Нельсон Сержа Гейнсбурга, то есть песни развиваются по сюжету, и в них фигурируют одни и те же герои. Там, в частности, один 17-летний подросток и взрослая проститутка по имени Жюльет. Вот как раз песню «Жюльет» мы сейчас и послушаем.

0: la route, les gares, les soutes, l'espoir, les trains à l'arrière, camper, les pissotières.
1: Je voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi, une caricature, le désespoir des boîtes de troisième zone, le mauvais whisky.
2: Янас и Лоран Гарние, гаражно-техно-смесь, альбом «De Pelicula». Кассандра Дженкинс, ну, это такая модная американская певица, живет, естественно, в Бруклине, где же еще, и свой стиль она называет «ambient pop», и надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка, с другой стороны, она крайне статичная и действительно похожа даже на музыку в стиле «ambient». Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс, называется «An Overview of Phenomenal Nature», обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.
3: I'm a three-legged dog.

Sandra Jenkins и альбом An Overview of Phenomenal Nature. Kasai All Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Kasai All Stars. Kasai, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени, и вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту «I Start Counting». Любители New Wave и электроники должны их помнить посередине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом «My Translucent Hands», в 89-м свой второй альбом «Fused». После этого распались, переименовались в «Fortran 5», выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в «Computer» с буквой «K». Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями «I Start Counting», и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется «Refused», и с него мы послушаем песню «625».

Майстер Каунтинг, я начинаю считать, кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта 625 с альбома Refused. И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов, он называется Ejected. И с него я выбрал песенку Is She On Her Own?

I Start Counting. Альбом Ejected, демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19-1900. И он состоит из четырех частей: 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Много там всяких занятных записей, имена практически все абсолютно незнакомые. Но начнем, естественно, с 60-х годов. И для начала группа The Shades. Это три девушки из штата Индиана. Группа существовала с 64 по 68 год. Исполняла такой гаражный девичий рок. У них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И, в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня Same Old Sweet Lovin'. Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле, и это уже более поздний период, 67-й год, то есть это уже пошел психоделический гараж, и его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном, они из Чикаго, и записали всего 4 песни. И одна из них это вот это «Run Around».

Ран-раунд в исполнении чикагских гаражно-психоделических рокеров The Cave Dwellers. Квинтет, солист Фред Гликстайн, тоже давно и полностью забыты. Теперь переходим уже к 70-м годам. И тут я обратил внимание на песню «Nothing Left to Say» в исполнении группы «Little Boy Blues». Надо сказать, что это одна из немногих групп в каталоге Нумера, которая вообще выпустила альбом. Вышел у них один альбом в 68-м году. Сама группа существовала с 64-го по 70-й год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

Группа Little Boy Blues из Чикаго. Песня Nothing Left to Say. Ну и последний из треков с семидесятнической части сборника 1900 чикагской номера групп. Это опять же чикагская группа под названием Majestic Arrows, Величественные стрелы. Это вокальная группа, 4 человека. Тоже, кстати говоря, вы выпустили один лонгплей в 73-м году на фирме Bandit Records, бандитские пластинки. И это уже такой диско-кич, что ли, такой секси-диско-кич. Песня называется «Ladies and Wonderful Girls», и она мне напомнила хит того времени. Была такая песня в исполнении тоже черного вокального, то ли квартета, то ли квинтета «The Floaters», песня под названием «Float On». Это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 77-м году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 73-го года, то есть, может быть, «Floaters» как раз этим треком и вдохновил.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 76-м году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года. В серии альбомов года и гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», это «Дело времени», записанный Reverend Beatman и Underground. Reverend Beatman — это, разумеется, битзеллер, шеф фирмы грамзаписи «Voodoo Rhythm» из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом. Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I Want to Fuck You, Baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома. Вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он Banned from the Internet, запрещенный в интернете.

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ее ошибку. Фэй Уэбстер очень милая девушка из города Атланта, и ее последний, четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck», «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

Клуб миллионеров города Атланта – это название альбома. Right Side of My Neck – правая сторона моей шеи – это название песни. Но все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay», довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джури».

Мэтью Уайт и песня «Джуди» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе». И завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипачка и композитор. В прошлом участница «Silver Mount Zion», играла с «Feist» известной. Играет сейчас в Black Ox Orchestra, который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется «Galaxy Heart» — «Галактическое сердце». И послушаем с нее пьесу «Enduring Oceans» — «Стойкие океаны». Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там?» Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «К», «К», «Х» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда ты пошел? В какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: Здравствуйте. С вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это топливный кризис в России и смерть бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова. Многочасовые очереди на АЗС, новые ограничения на продажу бензина и растущий дефицит топлива. Кризис в России набирает обороты. В нескольких регионах ряд заправок уже прекратили отпускать бензин частным клиентам, а в некоторых местах ввели ограничения по продаже. По информации Reuters, в Россию уже отправлено морским путем не менее 60 тысяч тонн бензина. Этими поставками российские власти пытаются смягчить топливный кризис, возникший из-за ударов ВСУ. Журналистка телеканала «Дождь» Катерина Катрикадзе у себя в Фейсбуке отмечает пропажу Путина на фоне топливного кризиса.
1: Когда в России случается что-то плохое, Путин исчезает. Так было всегда. Террористические атаки, гибель подлодки «Курск», наводнения, пожары, аварии. Его никогда нет в кадре. С одной стороны, ему неприятно оправдываться, тяжело брать ответственность. С другой, это чисто политтехнологическое решение – не светиться рядом с негативными событиями. Виноват кто угодно, только не он. Прошел месяц с начала топливного кризиса в России. Взрывы теперь почти каждую ночь по всей стране. Небо над Петербургом в дыму. Московский район Капотня горит. Бензин в дефиците. Все дорожает. Путин заговорил только сейчас. Многие смельчаки комментируют, лучше бы и дальше молчал. Интервью Зарубину – самая большая его ошибка за последние месяцы. На такой ли ответ рассчитывали жители России, ожидающие в очереди на заправке своих 30 литров бензина? Или, скажем, те, кто гуглит убежище в своем районе, потому что боится дроновых налетов? Путин им сообщает, ребята, ваши проблемы, которые я для вас устроил, мелочь по сравнению с будущим захватом Сум. Вообразите на минуту ярость зрителя шоу Павла Зарубина. Зрителя, которому, если совсем честно, было плевать на эту войну и все украинские села вместе взятые с самого начала. Теперь тем более. Условный владелец жилплощади в районе Люберцы оказался в новой, очень нервной реальности, которую власть сначала не замечала, а теперь посчитала незначительной. Как вышло, что первое лицо и его помощники на 27-й год правления Россией лишились способности анализировать настроение в обществе?
0: Блогер Владимир Кобзев из Уфы пишет в своем Фейсбуке, что тема надумана украинцами. Однако потом все же замечает происходящее вокруг.
2: У вас там все погорело или нет? Перебои с бензином в России есть или нет? Я мирно так отвечаю. Дурак, что ли? В Фейсбук опять ходил. Пока украинцев не выгонят из Фейсбука, туда не ходи. Ты слишком доверчив и глуп. Я тоже доверчив. А вдруг только на моей заправке бензин есть, а у соседей нет? Я ж на сплав по белой ходил. Не в курсе, что вокруг происходит. Заскринил карту, покрутил ее вверх-вниз. Ничего не поменялось за то время, пока я кверху пузом на катамаране сплавлялся. Постскриптум. Ажиотажный спрос и массовый психоз докатился и до нас. На заправках появились очереди, а на маленьких заправках бензин исчез.
0: Журналист Иван Яковина в Фейсбуке сравнивает цены в России и Украине, отмечая, что одна из стран вообще без нефти.
3: Цена 95-го бензина на украинских заправках около 80 гривен за литр. Новая цена 95-го бензина на российских заправках 140 рублей, 85 гривен за литр. Путин доуправлялся до того, что в Украине, стране без нефти, своих НПЗ и под бомбами, бензин дешевле, чем в России. Это же буквально анекдот про то, как в Сахаре закончился песок после прихода к власти большевиков. Мне в комментах то ли тролли, то ли реальные читатели возмущенно писали, что в Москве заправили по 70. Возможно, в Москве на отдельных АЗС. Но вот вам реальные чаты из Ивановской области. Там тоже люди живут. 23 июня. На «Газпроме» сейчас нет ничего. Дистопливо тоже закончилось. Ждем сегодня бензовоз из Ярославля. Заволжск. Очередь машин 200. АЗС 139, «Газпром», Вичугская. Топлива нет, километровая очередь. На Юрьевецкой, скорее всего, не хватит всем, кто уже в очереди стоял. На Вичугской есть шанс, там операторы говорят, что бензин пока не заканчивается, но он по 125-135. «Лукойл» на Беловской, те же 125-135. Ограничений нет, бензина много, можно в канистры, но карты не принимают, только наличные. Всех благодарю за информацию. Заправилась на Новичугской, 140. Цена космос, но зато спокойно доеду до Ленобласти, а там проблем пока нет. Привоз бензина чередуется с дизелем. То есть завтра ожидается привоз дизеля, послезавтра опять бензин. Сегодня в общей сложности 92-й и 95-й привезли около 8 тонн. Так что да, 95-й по 1,5 евро, как у нас в Чехии.
0: Журналист и публицист Александр Невзоров пишет в своем телеграм.
4: Бензин, как выясняется, выпили иноагенты. Проникли подлецы, пробрались из своих Европ и высосали весь национальный запас, который годами собирал Кремль. Так воспитал телевизор своих россиян. Судя по соцопросам, в бензиновой беде страны 47% населения винит иноагентов НАТО, Зеленского и Буданова. Остальные мрачно помалкивают, но возражать боятся. Знают, что сразу прилетит срок. У россиян произошли все необратимые изменения мозга, которые в том или ином виде теперь будут с ними всю оставшуюся жизнь. Раздрочить население очень просто, а вот чтобы вылечить, как показывает опыт после гитлеровской Германии, потребуется примерно 40 лет.
0: Блогер Михаил Нефедов рассказывает в Фейсбуке о круговороте бензина в России.
2: Вчера с дачи поехал в ресторан. Обычный выходной день, а автомобильный трафик оказался выше обычного, поскольку многие в свой выходной катаются по заправкам в поисках бензина с нужным октановым числом. С одной стороны, парадокс. Чтобы заправить автомобиль сегодня, нужен бензин, поскольку без него машина не поедет. В итоге люди ездят кругами и, стоя в очередях, сжигают тот самый бензин, чтобы затем заправить полный бак. Вероятно, сам я этого не проверял, но на некоторых АЗС действуют лимиты, поэтому заправить полный бак, даже отстояв очередь, удается не везде. Получается настоящая ловушка. Люди ездят от одной заправки к другой, пытаясь сделать запас. Очереди растут, паника нагнетается. Кто-то наверняка запасается бензином в канистрах. Да, на некоторых АЗС это запрещено, однако не всегда удается пресечь такие попытки. А значит, возникает второй парадокс. Создавая запасы, люди сами выгребают бензин еще сильнее, подогревая ажиотаж, как уже было с гречкой и сахаром. 3 недели назад я сам заправил полный бак своего гибридного автомобиля «Лисян» и даже несколько дней ездил исключительно на бензине. Сейчас у меня в баке остается запас примерно на 714 километров по китайской системе измерения запаса. Да, теоретически можно было бы долить до полного, на всякий случай, но я решил полностью перейти в электрический режим и сейчас езжу исключительно на аккумуляторе. В общей панике участвовать не хочу от слова совсем. Как сам вижу ситуацию? Бензин есть, но не везде, и за ним приходится стоять в очередях. Цены выросли, но, судя по количеству желающих заправиться, пока не настолько критично. С дизелем особых проблем нет. Есть АЗС, где можно заправиться даже без очередей, например, на «Газпроме» рядом с моей дачей. Кроме того, существуют сервисы, которые привезут дизель прямо к вам и заправят резервуарные участки, если у вас установлен бак для генератора. С газом, насколько я вижу, проблем нет. Все, кто ездит на нем, сейчас чувствуют себя королями дорог, как и владельцы электромобилей.
0: Политик и блогер Максим Кац у себя на Ютубе отмечает, что решение в России принимает один человек.
5: В нашей же системе максимум, на что способен губернатор, ввести официальные нормативы по отпуску топлива. А это мертвому припарки. В условиях дефицита лимиты сами собой введутся. Их заправки установят. С решением губернатора или без него. Но даже не в этом суть. В условиях, когда Украина продолжает системно бить по топливной инфраструктуре, любые маневры с лимитами, с экстренными поставками, с переброской топлива из региона в регион, с закупкой его за границей, это вообще не решение проблемы. Это лишь ее откладывание и локализация. Настоящим решением проблемы было бы заключение с Украиной воздушного перемирия и прекращение взаимных обстрелов. Потому что абсолютно не важно, что вы там нашли, где купили, сколько запасли. Если завтра в нефтебазу опять прилетит дрон и за секунду отменят все ваши усилия. Что-то решать с поставками топлива имеет смысл после того, как ежедневные разрушения хотя бы приостановятся. Никто ведь не занимается ремонтом во время пожара. Сначала тушат огонь, а потом уже соображают, что делать с последствиями. А кто в нашем случае может огонь этот потушить? Дмитриев, что ли, Ушаков, или Мединский, или Лавров? Все, кто типа представляют Россию на переговорах? Кто типа должен о чем-то договариваться с Украиной, со Штатами, с Европой? Ну нет, это же совершенно бессмысленные персонажи. У них нет полномочий, они не могут ни о чем договориться. От их попыток ублажать Дональда Трампа ВСУ по России бить не перестанут. А других функций Путин своим переговорщикам не делегировал. Единственный человек, который может потушить пожар, договорившись с Владимиром Зеленским, это сам Путин.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» в сети X обращается к путинистам с вопросом.
3: Гауляйтер Севастополя Развожаев. У нас очень сильный рост цен на бензин, так как нефтяных госкомпаний тут нет, федеральных сетей тоже нет. Путинисты, а почему? А как же Крым наш, родная гавань с Россией навсегда? 12 лет уже, где Роснефть, Газпромнефть? Ладно, я сам вам скажу, почему так. Потому что Крым и Севастополь не воссоединялись с Россией, а были оккупированы. И все это понимают. И даже вы, путинисты, это понимаете.
0: Журналист Аркадий Бабченко в сети X об альтернативе бензину пишет следующее.
4: В Москве бум установки газобаллонного оборудования. Ради экономии топлива москвичи массово переходят на газ. Автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч, то сейчас прокачка машины обойдется от 50 до 200 тысяч в зависимости от марки. Раньше ГБО в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь в сервисы едут обычные автовладельцы. Люди готовы ждать месяцами и переплачивать в надежде сократить расходы на содержание автомобиля. Москвичи, скажите мне, а вот какой жопой вы там думаете? Ну, типа, такие проснулись с утра, о, бандеры нам весь бензин выбили, надо переходить на газ. Газ-то будет всегда. По газовым терминалам они бить не будут. Это же совсем, совсем другое. Это же не энергетическая инфраструктура, не углеводороды, не статья бюджета. Мадьяр на него даже не посмотрит. Вы там совсем все тупорылые идиоты, не способные просчитать на два шага вперед, да? Альтернатива утки. Ну, в добрый путь.
0: Эколог и бывший сотрудник ФБК Николай Ляскин подчеркивает у себя в X, что что-то власти да и делают.
2: Для умников, которые заявляют, что правительство ничего не делает с проблемой повышения цен на топливо, вот вам. В России засекретят данные о росте цен на бензин. Правительство на прошлой неделе внесло изменения в федеральный план статистических работ. Теперь Росстат не будет публиковать бюллетень о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо.
0: Блогер Обломов New Weeks пишет о том, как же так все неожиданно получилось, и, видимо, народ начинает прозревать.
3: Вата, мы вне политики, уже массово прозревает и заявляет, что в 2022-м, перед началом СВО, никто не предупреждал россиян, что бумерангом их СВО очень скоро вернется обратно в Россию, в 2026-м, да еще очень больно. А так все славно начиналось. Убивали, разрушали, насиловали, грабили Украину всеми возможными способами, и всем россиянам было насрать на свой террор. А вот спустя 4 года у россиян вдруг исчезли ништяки, интернет, бензин и спокойствие. Дальше будет еще хуже. Продуктовый кризис, безработица, инфляция, распад и неуважение. И это будет закономерное завершение путинской фашистской России. Все идет по плану.
0: Блогер Денис Михайлов в X критикует решение российских властей разрешить бензин Евро-2.
4: В России готовы до июля 2027 года разрешить бензин Евро-2. Для многих автомобилей он может быть небезопасным. Продажа Евро-2 в России была запрещена с 2013 года. Важно в этой новости еще и то, что даже до войны качество бензина в России было очень низким. Причем это касалось как бензина, так и дизельного топлива. Многие жители страны сознательно заправлялись только на проверенных АЗС, особенно в регионах, где риск нарваться на некачественное топливо всегда был выше. Топливо категории Евро-2 – это плохой вариант даже для старых иномарок. Для современных автомобилей его использование может обернуться дорогостоящим ремонтом. Страдают топливная система, двигатель и так далее. В результате платить придется уже не только на заправке, но и в автосервисе. На пятый год войны стратег Путин все-таки поднял Россию с колен и заставил уважать. Правда, до сих пор непонятно, кого именно. Зато результат вполне осязаемый. В некоторых регионах России цены на бензин уже официально сравнялись с европейскими. Только вот европейских зарплат, качество топлива и уровня жизни россияне почему-то так и не получили. И в ближайшие 10-20 лет никаких перспектив.
0: Военный обозреватель Сергей Ауслендер в X напоминает, что происходило в конце 80-х и начале 90-х годов.
2: Про бензин в России подписчики теперь сообщают каждый день. Да что подписчики? Уже целые сайты и приложения информируют, где его нет. Да почти везде проблемы. В лучшем случае 30 литров на рыло, полсотни дизеля в канистры не дают заливать нигде. При этом, если рублей за 250-300, хоть куда наливай, хоть пей его, что лишний раз подтверждает максимум. Отличное средство борьбы с дефицитом – отпустить цены. Ну, кто помнит, конец 80-х, начало 90-х, отпустили цены, и все вмиг появилось. Хоть купить, да, могли не все. Но скоро выборы, и на такой шаг они ни за что не пойдут. Поэтому будет только хуже. Сейчас уже то ли собираются, то ли уже покупают бензин в Индии. Чем известна Индия? Своей нефти нет вообще. Крупнейший в мире потребитель. Среди покупателей российской один из двух крупнейших, но по понятным причинам имеет серьезные дисконты. Итого гешефт выглядит так. Продаем со скидкой нефть индийцам. Они варят из нее бензин и продают обратно по мировым ценам. Украли цистерну спирта, продали, деньги пропили. Страна-бензоколонка, в которой нет бензина. Кто бы мог подумать, что поговорка «коммунисты начали рулить в Сахаре, и там кончился песок» станет таки реальностью.
0: Политик Андрей Пивоваров предполагает, как на российских АЗС сегодня называют Владимира Путина.
3: На АЗС «Газпромнефти», «Лукойла» и «Тибойл» в Москве и области ввели ограничения на продажу топлива. «Газпромнефть» до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля в городе. На трассе дизеля можно до 200 литров. «Лукойл» и «Тибойл» отпускают бензин не более чем по 20-30 литров. В канистры заправлять нельзя. Новость уже привычная, за исключением того, что это Москва. В советское время в Москве всегда было изобилие. И даже в перестроечные годы слово «дефицит» туда не особо добралось. И вот на 5-м году войны в столице нехватка топлива. При том, что только в городе зарегистрировано 4 миллиона авто. Хорошо сейчас на АЗС кроют Владимира Владимировича и его мудрую политику.
0: Олег Кашин в интервью Светову на Ютубе об установке биотуалетов в очередях за бензином.
6: В какой-то области, в Иркутской, меня впечатлило до объявления губернатора о том, что он распорядился выставить биотуалеты возле очередей на АЗС, потому что, соответственно, люди стоят часами, им нужен туалет, такое южное шоссе, да, Куртасара. При этом, да, вот как бы мы смеемся, наверное, смеемся над Владимиром Путиным, который, несмотря вот на действительно начало такой полноценной войны в российском тылу, говорит только об успехах российской стороны на фронте. И вопрос, ну, понятно, там Путин, наверное, там обезумевший где-то все такое, а вдруг он как бы прав, вдруг его вот это представление о том, что плевать на очереди за бензином, главное додавить Украину на поле боя, проведя мобилизацию, еще может быть что-нибудь, может быть, как бы его эта безумная тактика себя оправдает.
0: Экономист Владислав Жуковский в интервью YouTube-каналу «Ходорковский лайф» смотрит на ситуацию пессимистично.
7: Путин прямо дал команду завозить топливо из Китая, из Индии, наращивать из Беларуси, из Казахстана, отовсюду, откуда можно. И мы просто должны четко с вами понимать, что это топливо будет золотым. То есть Россия будет продавать свою нефть, во-первых, с дисконтом дешево, с огромной скидкой в 22-23 доллара к смеси Brent. Вот уже сейчас, например, Россия торгует нефтью по 50 долларов за смесь Urals, когда Brent стоит 72-73 доллара за баррель. И эта нефть будет идти, соответственно, там, через там, тысячи километров морем, либо цистернами, с огромным транспортным плечом, с растаможкой, с уплатой всех сборов. Там перерабатываться в дизельное топливо, бензин, авиационный керосин и обратно чапать из Индии, из Китая через полмира, через полглобуса в Россию. То есть это будет абсолютно золотое топливо по цене крыла Боинга. И, соответственно, либо цена будет на заправках под 120 рублей за литр, либо властям придется тратить уже не 300-350 миллиардов рублей в месяц из бюджета на выплаты нефтяникам по демпферу и по обратному акцизу, чтобы вообще, в принципе, топливо в России было, чтобы оно продавалось по цене ниже мировой рыночной цены, придется тратить уже по 500-600 миллиардов рублей в месяц, огромные расходы. То есть государство будет недополучать деньги на объемах добычи нефти из-за того, что объемы добычи сокращаются, НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, не получит. На переработке нефти, нефтепродуктов не получит доходов в виде акциза, налога на добавленную стоимость и прочих сборов. Плюс потом будет нести расходы на закупку, транспортировку, логистику, страхование. Но, в общем, вы понимаете, что такое топливо, это долго власти такие цены по 80 рублей удерживать не смогут. Собственно говоря, по этой причине мы видим, что либо у вас ценник 80-85, и вы купить топливо не можете, у вас километровые очереди, либо покупаете по 115-130 рублей за литр, но, соответственно, там очереди практически нет, но это вот новая равновесная цена.
0: Z-блогер Евгений Гольман тоже в восторге от доступности топлива.
8: Дорогие мои, доброе утро. Итак, операция «Заправка» длилась с 4 утра. Чтобы, сука, заправиться надо, пролететь было мне 3 заправки, по 20 литров наливает. сука, нефтяная страна, сука, как я это все люблю. Конечно, я надеюсь, что Омский завод всех спасет, всех накачает, но не хотелось бы пересаживаться, блядь, на Волге, на Жигули, семерки и заливать туда 76-й бензин.
0: Семен Слепаков подытожил топливный кризис в России у себя на Ютубе музыкальной композицией «Маленькая война».
9: Растет на бензин.

0: вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко. Блогеры обсуждают роль в истории бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности России Сергея Иванова, умершего на прошлой неделе и похороненного в Москве на Троекуровском кладбище. Иванов был ровесником Путина, и это вызывает у пользователей соцсетей предчувствие новой гонки на лафетах, подобной той, что происходило в последние годы перед развалом СССР. 30 июня с Сергеем Ивановым прощались в Центральной клинической больнице в Москве. Путин посетил церемонию, несмотря на плотный график, и, как пишет ТАСС, провел у гроба не менее 20 минут. Блогер Кирилл Ильин Адаев у себя в Фейсбуке напоминает, что человек смертен.
2: Умер Сергей Иванов, бывший сослуживец Путина по первому отделу УКГБ по Ленинграду и области, бывший министр обороны России, бывший претендент на пост президента. В 2008 году у него были большие шансы стать сменщиком Путина, но тот в итоге решил не рисковать и выбрал Медведева. 73 года было, одногодки с Путиным. Оказывается, они смертны.
0: Блогер Янута Лейминга на своей странице Facebook пишет, что кремлевская медицина против судьбы бессильна.
3: Окружение Путина редеет. Камень судьбы, брошенный в это болото, создает смертоносные круги. Скоро страна погрузится в череду пышных похорон. Это и есть та самая хрупкость системы, которая поддерживается до поры до времени кремлевской медициной, а потом рушится от одного тычка пальца судьбы.
0: Блогер Артем Изгагин пишет у себя в Фейсбуке, что уходят не только люди, но и эпохи.
4: Умер Сергей Иванов. И есть в этом что-то очень брежневское. В позднем СССР тоже казалось, что главные люди страны – это часть пейзажа, вроде Кремлевской стены. А потом некрологи пошли один за другим, и вдруг выяснилось, что смертны не только люди, смертны и политические эпохи.
0: Леонид Волков в X говорит о бывшем возможном преемнике Путина следующее.
5: Ого, Сергей Иванов умер, тот самый, которого Медведев опередил в гонке преемников в 2007 году. Зато Иванов теперь, получается, вырвался в лидеры в гонке на лафетах с почином.
0: Журналист Сергей Слонян рассказывает у себя в Фейсбуке о присущей Иванову осторожности.
2: Не дождался суда, и 26 июня 2026-го удачно умер Сергей Иванов, один из ключевых игроков в окружении Путина, экс-министр обороны России, бывший руководитель администрации президента и его спецпредставитель. В Гааге Сергей Иванов сидел бы на одной скамье с Путиным. Осмотрительно оставаясь в тени, умело пряча содеянное, занимаясь неизвестно чем и отвечая непонятно за что, один раз он все же показательно прогремел на всю страну. Благодаря сыну Саше. 20 мая 2005-го сын сбил насмерть на регулируемом пешеходном переходе 68-летнюю Светлану Беридзе, скончавшуюся на месте. В тот год папа был министром обороны. Милиция не нашла состава преступления в действиях младшего Иванова. К тому же за ночь пешеходный переход перерисовали на новом месте, и трассологическая экспертиза уже не смогла подтвердить, что преступление было совершено на Красной, на пешеходном переходе. С той поры папа Сергей Иванов стал заметно осторожней, и ни он, ни его семья на радарах больше не появлялись, избежав скандалов и публичности. Как и полагается разведчику, умер Сергей Иванов тайком, став внезапной новостью.
0: Журналист Александр Плющев делится в X воспоминанием о тогда еще твите про сына Иванова и последствиями этого твита.
4: Умер бывший министр обороны и вице-премьер Сергей Иванов. Понятно, что я на него смотрю прежде всего сквозь личную историю. Почти 12 лет назад из-за твита про его сына Михаил Лесин уволил меня с «Эхо Москвы». Алексей Венедиктов не согласился, и в конце концов меня восстановили, признав, что увольнение было ошибкой. Теперь из активных участников той истории живы только мы с Венедиктовым. Впрочем, и самого Иванова именно активным участником назвать трудно. В целом, Иванов с самого начала имел все возможности меня закопать. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле. Но не стал этого делать. Не то, чтобы я считаю это невероятно благородным поступком. В целом, звучит как «а мог бы и ножичком по горлышку». История там не стоила выеденного яйца. Ну, твит и твит. Но, зная много разных историй мелочной мести людей при власти, это вполне рабочий для них сценарий. С другой стороны, и Лесина, решавшего через мой кейс свои задачи, можно было попридержать. Но он тоже не стал этого делать.
0: Экс-главред «Эхо» Алексей Венедиктов пишет в своем Фейсбуке о близких отношениях Иванова и Путина.
5: Умер Сергей Иванов, самый близкий человек Владимиру Путину в системе власти. «Сергей мне как брат», — говорил Путин, а начинал он на филфаке ЛГУ и одновременно учился в Лондоне по линии разведки СССР. После так называемого казуса Плющева в 2014-м я несколько раз пересекался со всемогущим главой администрации, но он ни разу не заговорил со мной. Ну, мне и не надо было.
0: Политик и предприниматель Константин Боровой делится в Фейсбуке своими воспоминаниями о Сергее Иванове.
2: Сергей Борисович Иванов, как и многие провинциальные недоумки, из культурной столицы России. Вместе с Путиным в 1976-77 годах являлся сотрудником КГБ по Ленинграду и Ленинградской области. Сергей Иванов как-то примерно в 2004 году собрал в президент-отеле всех лидеров демократических партий и демократических движений и долго уверял нас всех, что США борются с Россией, пытаясь превратить ее в колонию Запада. То, как он это говорил и что он говорил, было похоже на бред не очень ментально здорового человека, что характерно для выпускников школ КГБ, прошедших специальный отбор на антизападную маниакальность и плановое промывание мозгов. Мне говорили, что сам Путин побаивался его непредсказуемости. Побывал претендентом на преемничество, активно продавал себя в этом качестве в СМИ, не напрямую, чем сильно повредил своей карьере. Путин побаивается преемников. Карьера Черкесова преемника была быстро остановлена Солнцеликим. После неудачного преемничества болтался как не пришей узде рукав. Хотя успел побывать после этого и главой администрации, держи друзей близко, а конкурентов еще ближе, и министром обороны, и традиционно перед полной отставкой возглавил Совет Безопасности. Успел побывать и инвестором. Вот присматриваюсь, куда бы инвестировать крупные финансовые ресурсы. Это на одной из инвестиционных ярмарок. Долго продвигал очень похожего на себя сына. Перебрал для него большое количество синекур. «Газпром», «Сбербанк», «Россельхозбанк», «Сагаз». По свидетельству знавших его людей, страдал тщательно скрываемым ментальным расстройством.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио «Свобода», читаю новости». Какая бы партия ни оказалась сейчас у власти в Америке, у нее будет одна и та же проблема. Государство тратит куда больше, чем собирает. Но подходы к решению этой проблемы у партии радикально разные. Президент Трамп и республиканцы, видимо, предпочли бы по возможности поджать социальные программы, которые забирают львиную долю бюджета. А демократы уже ведут кампанию под лозунгом повышения налогов на богатых. И тут у них есть вариации. Давайте, Костя, сегодня поподробнее разберемся в этом. В Нью-Йорке новый мэр Захран Мамдания вместе с губернатором штата Кэти Хокул предложили ввести налоги на дорогую собственность, которой люди владеют, но не живут в ней, вроде вторых квартир или домов. Трамп уже подверг это жесткой критике, сказал, что это уничтожает город, люди разбегаются. Давайте начнем с того, чтобы попытаться разобраться. Действительно люди разбегутся или заплатят налоги, и в Нью-Йорке станет жить попроще?
3: Я думал, мы будем обсуждать политику, а не экономику этого, но можно, конечно, поговорить и про экономику. Я думаю, что это хороший эксперимент, что вот если этот налог введут, мы увидим, что миллиардеры не разбегутся. Это не значит, что этот налог нужно вводить, но вот этот вот аргумент, что мы сейчас повысим налоги на богатых, и тогда богатые побегут из Нью-Йорка, он в предыдущих итерациях работал плохо. Не случайно есть миллиардеры, которые поддерживали компанию Мамдани, говорят, что они останутся, даже если им придется платить больше и значительно больше, потому что даже небольшое процентное увеличение для очень богатого человека, даже небольшое процентное увеличение налога, это большая сумма в абсолютном выражении, но тем не менее, я думаю, что люди в

0: Но просто надо разобраться в экономической части. Этот рецепт, он поможет Нью-Йорку, не знаю, свести концы с концами? Он поможет жителям, не миллионерам, жить в Нью-Йорке чуть-чуть легче?
1: В ситуации, когда есть возможность заставить небольшое, маленькое меньшинство, маленький процент населения платить за публичные блага, которые предоставляет в этом месте правительство, то есть платить за там, бесплатный транспорт, за чистку улиц, за больше полицейских офицеров, за больше сотрудников, занимающихся ментальным здоровьем граждан. Конечно, если вот заставить небольшое количество людей платить за это, то всем остальным от этого лучше. Значит, у этого может быть отрицательный эффект, что люди действительно не захотят приезжать в Нью-Йорк. Но, говорят сторонники Мамдани, говорит мэр Мамдани, говорит большинство нью-йоркцев, миллиардеры так сильно богатеют в последние десятилетия, что ничего с ними не сделается, если у них забирать больше, чем сейчас, их богатство.
0: Вот, это интересный вопрос. У меня есть следующие два примера предложения демократов посильнее обложить самых богатых. Но есть разница в подходах. Сенатор Крис Ван Холлен вместе с другими демократами предлагает дополнительный налог на доходы миллионеров 5% свыше миллиона, 10% свыше $2 миллионов.
2: Millionaires and multimillionaires should pay a little bit of a surtax.
0: Но это именно налог с доходов. А в Мэйне претендент на сенаторское кресло, новая и неочевидная звезда демократов Грэм Платнер, предлагает налог на сверхбогатых. Но это 5-6% на состояние свыше миллиарда.
3: We need a billionaire wealth tax. We need to end the hoarding of billionaires.
0: И это якобы может принести казне 4 триллиона, ну, очевидно, на протяжении многих лет. Это именно с богатства налог. Подоходного налога, как говорит Платнер, недостаточно, имея дело именно с таким разросшимся состоянием самых богатых. Костя, можете объяснить разницу в этом предмете налогообложения? Доходы или богатство? И насколько это может решить бюджетные проблемы государства и помочь бедным людям, избирателям?
1: Смотрите, здесь есть много тонкостей. Во-первых, есть проблема с повышением налогов на богатых, потому что Америка – это страна, в которой производится большая часть, половина всех мировых изобретений, инноваций. Это страна, в которой предпринимательская инициатива – главная движущая сила, и как американская экономика была локомотивом мировой последние 100 лет, вот предприниматели – это движущая сила американской экономики. Соответственно, есть опасность, что если успех облагать более высокими налогами, тогда просто меньше людей будет заниматься предпринимательством, меньше людей будет придумывать новое, не будут открывать новые бизнесы, не будут думать, как продать еще каких-то услуг или товаров еще больше, как сделать жизнь людей лучше, чтобы им платили больше. То есть на национальном уровне любое налогообложение дополнительное богатых людей, это рискует снизить стимулы для предпринимательства. И это большая, и это серьезная проблема. Это хорошо видно на национальном уровне. Это не проблема для Нью-Йорка и для Мамдани, потому что если он повысит налог настолько, что какой-то миллиардер захочет изменить свое поведение, то этот миллиардер не станет сокращать свои инвестиции, он просто переедет в другой город. Поэтому здесь нет такого эффекта. Вот то, что делает Мамдани, это просто касается того, кто желает жить в Нью-Йорке. А предложения, которые повышают налоги для всех живущих в Америке, это, конечно, здесь есть проблема, что это снизит предпринимательскую активность. Дальше вопрос, и сложный эмпирический вопрос, насколько многие люди слева, и многие центристские, независимые экономисты говорят, что не сильно снизит. Что если действительно увеличить на несколько процентных пунктов налоги на очень богатых, то они не станут от этого меньше инвестировать. Если Джефф Безос, у него будет не 250 миллиардов, а $220 миллиардов богатства, то в этом случае он не изменит своего поведения в отношении бизнеса. Если у Илона Маска будет не триллион долларов, а $600 миллиардов, то он все равно будет создавать новые бизнесы. Но это проверить трудно, и экспериментировать страшно. Кроме того, конечно, у богатых есть очень большая политическая сила. Здесь также возникает дополнительный вопрос, какие вещи нужно облагать. И вот левый кандидат из штата Мэн, Он, конечно,

0: в принципе, когда налогооблагается богатство, а не доход, то непосредственный эффект на том, что люди делают, он будет меньше, потому что он не касается текущих решений, которые люди предпринимают. Но в целом, если так говорить про Америку на протяжении десятилетий, если сейчас молодые люди будут знать, что когда они разбогатеют, у них могут отобрать значительную часть их богатства, то действительно меньше людей пойдет в бизнес, меньше людей будет создавать новое, и это будет замедлением прогресса.
1: Ох, у меня сразу столько вопросов. Когда говорят «налог на богатство», это что имеется в виду? Это дома, движимое и недвижимое имущество? Потому что значительная часть состояний вложена в инвестиции. То есть в акциях. Вот эти инвестиции, они не облагаются налогом, потому что как бы принято считать, что человек рискует этими деньгами. Завтра рынки рухнут, и нету никаких денег.
0: Это не совсем так. Ага. Это зависит от того, какие инвестиции. Инвестиции, например, в недвижимость, они бывают действительно исключены из налогообложения. Есть большие возможности по списанию налогов, когда у тебя происходят какие-то потери. Но если, например, у тебя деньги вложены в фондовые рынки, там, в какие-то ценные бумаги, то с доходов налог платится. То есть это такой же доход, как и другие доходы. Вообще налог с богатства собирать тяжелее, чем налог с дохода. Доход – это более определенная вещь, чем богатство. Действительно, возникают проблемы, как оценивать. Это проблема всегда, когда есть налог на недвижимость. Это всегда проблема, когда речь идет про налог на богатство. Это не значит, что они технически нереализуемые. Они технически реализуемые. Это дорого, это сложно. Нужно поддерживать мощную инфраструктуру оценки. Нужно иметь возможность защищать действия налоговых органов в суде. Это все сложно, но это, в принципе, возможно делать. То есть я бы сказал, серьезный вопрос все-таки о том, стоит ли это делать, а не возможно ли.
1: Вот вы говорите, тут непонятно, это рискованно, но насколько это общепринятое знание среди американских избирателей, что если мы будем слишком прижимать богатых, они это, в конце концов, нам аукнется нехорошо.
0: Богатые, они, конечно, информируют всех об этих соображениях. Там, скажем, вы знаете там книгу «Айн Рэнд», «Титан расправляет плечи», она очень широко читается, но она очень широко читается благодаря тому, не только потому, что она отстаивает рыночные идеи, а потому что выкупается огромное количество копий, рассылается бесплатно по колледжам и школам, чтобы люди, дети могли читать и узнавать о важности свободы предпринимательства. Огромное количество политиков озвучивает это в ходе избирательных кампаний. Но и, конечно, вообще вся экосистема американских медиа, в которых рассказ о жизни богатых людей, о жизни селебритис, что является результатом их богатства, это интересно огромному количеству людей. Но мне кажется, что почему политически стало возможным говорить о повышении налогов, это отчасти следствие поляризации, что когда демократы обращаются к своим избирателям и говорят про то, что мы повысим налоги на миллиардеров, то это никак не ассоциируется для избирателей с повышением налогов для них. Миллиардеры – это какие-то совершенно чужие люди. Вот до роста неравенства в последние десятилетия это было по-другому. Люди воспринимали миллионеров как то, что это такой же человек, как я, но он просто работал больше, ему повезло больше. Соответственно, когда предлагалось обложить богатых налогом, то американец думал, ну это же там я или мой ребенок, просто в других обстоятельствах, и, соответственно, не так было просто говорить про повышение налогов. Но сейчас класс миллиардеров и из-за того, что неравенство выросло в результате самых разных изменений последних десятилетий, и в результате того, что вот появились миллиардеры, как тот же Илон Маск, которые ведут себя таким образом, что действительно показывают людям, что они как будто с другой планеты, когда избиратель слышит про повышение налогов на самых богатых, он никак это не ассоциирует с собой. Он это ассоциирует, что он возьмет деньги с Безоса и с Маска.
1: Они больше не сидят где-то там в Кремниевой долине, изобретая что-то, а активно участвуют в политической жизни. То есть они заметны, и это является причиной, по которой демократы считают возможным предлагать налогооблагать их прежде всего.
0: К сожалению, проблема в том, что миллиардеров недостаточно. Что даже если миллиардеров отнять все, это все равно не решит бюджетные проблемы. Чтобы решить бюджетные проблемы, нужно действительно повышать налоги на верхний и средний класс и отчасти, видимо, на средний класс. Средний класс в Америке он сейчас размывается, но на верхний и средний класс определенно. Верхний и средний класс – это уже не миллиардеры. Миллиардеров это все-таки сотни и тысячи, а верхний и средний класс – это миллионы, десятки миллионов. Да, то есть это уже десятки миллионов людей, на которых нужно повысить налоги, чтобы действительно решить бюджетные проблемы. Поэтому это политически уже становится непросто. Если бы речь шла только про Маска и Безоса, я думаю, это все бы давно уже было проголосовано. Но поскольку речь идет про, я бы сказал, всех американцев, зарабатывающих там на семью от 350, скажем, от 500 тысяч долларов в год, определенно, вот это создает изрядную сложность.
1: Поговорим теперь о республиканцах. Белый дом недавно, видимо, по ошибке выложил видео речи Трампа на закрытом приеме. Потом быстро убрал, но видео уже разошлось. И Трамп говорил, что федеральное правительство должно заботиться об обороне страны. А вот детские сады, здравоохранение, все это должно быть делегировано штатам, которые для этого могут повысить налоги. И федералы тогда могут немного снизить федеральные налоги. Демократы уже используют это для атак на республиканцев, конечно, но с экономической и политической точки зрения этот подход вообще реализуем? Мне кажется, это что-то из времен основания США.
0: Президент Трамп говорит много вещей, если их невозможно все воспринимать всерьез. То есть я думаю, что он там говорил с определенной аудиторией, пытался ей понравиться. Надо понимать, что социальные программы, вот программы социального страхования, программы медицинского обеспечения для бедных, программы медицинского обеспечения для всех пожилых людей старше 65 лет в США, это в каком-то смысле то, что делает страну США современной единой страной. Это основной механизм, который выравнивает жизнь в бедных штатах, как Луизиана, Алабама, Южная Дакота, с богатыми штатами Калифорния, Нью-Йорком, Нью-Джерси. То есть это невозможно отделить от существования США как единой страны. Другое дело, что, конечно, республиканцы традиционно пытаются снизить налоги, они пытаются сделать так, чтобы верхний и средний класс платил меньше. Соответственно, они против перераспределения, они традиционно против того, чтобы деньги перераспределялись к более бедным людям. И поскольку невозможно, так политически это очень сложно, просто взять и проголосовать за то, чтобы сократить какие-то программы помощи, программы социального страхования, то уже несколько десятилетий у них была такая стратегия, что мы сокращаем налоги, вырастает дефицит, это приводит к сокращению социальных программ. Вот в прошлом году, после победы президента Трампа на выборах 2024 года, когда ему удалось принести большинство в Сенате, сохранить большинство в Палате представителей, республиканцы, как всегда, приняли закон о снижении налогов, который также включал значительное снижение впервые в истории программ медицинского обслуживания. Это, понятно, коснулось не тех услуг, которые получают люди сейчас, это коснулось в основном будущих обещаний. Кроме того, вот все, что было отменено, это то, что было добавлено в ходе пандемии, как меры борьбы с пандемией двумя администрациями. Вот все дополнительные выплаты, дополнительные субсидии по Обамакеру.
1: Считается, что это вообще то, что называется третий рельс, как в метро, то есть прикоснулся к сокращению социальных программ, и тебя политически тут же убило, но республиканцы идут на это, и это типичное, мне кажется, идеологически, это же буквально их вещи, сделать поменьше социальное государство.
0: Смотрите, они идут на политический риск, но этот политический риск касается того, что вот касается, скажем так, коалиции Трампа, ядерных трампистов, потому что вот ядерные трамписты, в отличие от других республиканцев, от таких, там, скажем, республиканцев, как я, они действительно теряют от этих реформ. То есть они ничего не получают от снижения налогов, потому что они и так не платили эти налоги. И они реально теряют, что им теперь нужно больше платить за медицинское обслуживание, чуть-чуть больше за страховку. В будущем у них сокращаются те льготы, те права, которые они получают по социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию. Да, то есть вот есть как бы группа избирателей Трампа, ядерные избиратели, которые действительно теряют от этих налоговых реформ. Остальные республиканцы выигрывают, а они теряют. Это те люди, которые сохраняли верность президенту Трампу даже в ситуациях, когда какие-то проводимые меры прямо ущемляли их интересы. Но вот мне кажется, что республиканцы ставят на то, что эта группа не отвернется.
1: Считаю, что они настолько лояльны, что даже потеряв что-то в финансовом смысле, они сохранят...
0: Да, что даже при том, что эта политика, она, конечно, ущемляет бедных там, в Мичигане, в Западной Вирджинии, в других местах, что они все равно продолжат поддержку Трампа, республиканской партии.
1: Но в остальном вы видите смысл? Вы вот сами говорите, вы республиканец. Вы, в принципе, по-моему, всегда поддерживали снижение налогов. То есть,
0: Да, мне кажется, что снижение налогов действительно повышает стимулы к инвестициям. Это действительно то, что стимулирует и инновации, и экономический рост. И это правильно. Мне кажется, что некоторые социальные программы разрастаются сверх всякого рационального объяснения. И это правильно, например, что в каких-то ситуациях требуется, чтобы человек, который получает социальные пособия, чтобы были какие-то доказательства, что он не может работать, чтобы человек не мог просто жить на социальное обеспечение, если он мог бы работать и не получать этого социального обеспечения. Я считаю, что программы, связанные с Obamacare, с здравоохранением, они должны быть расширены, чтобы увеличить вовлеченность. Каждый человек должен быть застрахован, когда там президент Трамп говорит, что люди могут платить сами докторам за свои расходы. Это просто для экономиста, это просто бред. Конечно, нужно, чтобы все были покрыты страховкой, но при этом я считаю, что это абсолютно адекватный разговор, какие расходы в этом случае могут быть позволены, что, конечно, это важно для экономики, это важно для равенства, чтобы у всех была медицинская страховка, но это не значит, что у каждого человека должна быть медицинская страховка, покрывающая все мыслимые расходы.
1: Доходы американского государства ежегодные в этом году – это примерно 5,5 триллионов, расходы примерно 7,5 триллионов, дефицит, соответственно, около 2. Чтобы покрыть дефицит, государство занимает деньги, и где-то в будущем это может быть привести к проблемам, скажем мягко. А насколько это беспокоит правительство, и правительство, я даже не имею в виду, правительство республиканцев. До этого это было правительство демократов, до этого снова было республиканцев, до этого было демократов. А занимают деньги уже 25 лет, со времен Буша начался дефицит бюджета. Будет ли в будущем так, что сейчас республиканцы понижают налоговое бремя и одновременно пытаются снизить расходы на социальные программы? Потом, предположим, выигрывают демократы под лозунгом «Мы повысим снова налоги». Но социальные программы они не увеличат просто потому, что денег нету. И это получится, что экономика вот такой двухходовкой манипулирует в каком-то смысле партиями, потому что партии, они оперируют тем, что сейчас возможно и доступно. Но в результате это исцелит финансы.
0: Лучше не скажешь. У каждой партии, находящейся у власти, не такие же уж большие интересы в том, чтобы снижать бюджетный дефицит. У республиканцы хотят снижать налоги, демократы хотят повышать расходы. Как бы нет партии, которая заботится сама по себе о снижении бюджетного дефицита. Вот когда республиканцы окажутся в оппозиции, то, что, вот, я думаю, это произойдет в ноябре, тут же они начнут кричать про то, что как важно затянуть пояса, как нужно сбалансировать бюджет. Сейчас, когда у них есть возможность провести буквально любой закон, у республиканцев большинство в каждой из палат Конгресса, они почему-то эти законы не проводят. Не случайно последняя большая реальная бюджетная реформа, она была проведена после выборов 1994 года в Конгресс, когда в Конгрессе сформировалось большое республиканское большинство, а президент был демократ Билл Клинтон. И вот тогда они заключили действительно соглашения, которые включали и реформу социального обеспечения, и отказ от медицинской реформы, которая подразумевала единую страховку для всех. То есть был принят большой пакет, который через несколько лет вместе с экономическим ростом, вместе с дерегулированием дал впервые перспективы профицита бюджета. Последние 26 лет ничего такого не было, но в какой-то момент действительно настолько окажется большим дефицит, настолько окажутся большими платежи, настолько придется расходовать много денег из текущего бюджета на то, чтобы оплачивать просто проценты по долгу, что вот, я думаю, будет какое-то разделенное правительство, например, республиканский президент Трамп, демократический Конгресс, что будет принято повышение налогов. Я не думаю, что можно идти на выборы с лозунгами «мы повысим налоги», но можно идти на выборы с лозунгами, что миллиардеры не платят свой честный процент. Вот мы видим кандидатов в Сенат, например, в Техасе, в Мэне, которые сделали из миллиардеров вот главных виновников, почему люди живут не так хорошо. Да, я думаю, что под таким лозунгом можно идти на выборы.
1: Должен быть популярный лозунг, мне кажется. Если
0: это популярный лозунг. В сущности, Джо Байден победил и победил с большим перевесом в количестве голосов в 2020 году, при том, что он не скрывал о том, что будут повышать налоги. Он также не скрывал, что он собирается увеличить расходы на сбор налогов, что тоже является способом повышения налогов. Потому что то, что сейчас говорят демократы, законы, вот существующая законодательная рамка позволяет получать большие доходы. Но поскольку самые богатые находят пути уклонения от налогов, то эти налоги не собираются. Но вот если потратить больше на сбор налогов, если нанять больше сотрудников в налоговую службу, то тогда, конечно, будет собираться больше. И действительно в этом есть своя логика. И опять-таки, вот такие лозунги, как бы прекращение бегства от уклонения от налогов, увеличение качества сбора налогов, исполнение налогового законодательства, вот эти лозунги, они вполне приемлемы.
1: Я вот тут на днях имел дискуссию со знакомым американцем, который говорил, что миллиардеры, они живут какой-то другой жизнью. Что-то изменилось в стране, что позволило им стать настолько сверхбогатыми, это как бы сверхбогатыми, что надо, вот то, что вы говорите, как-то они должны свою честную долю вносить. А кто вот эта честная доля, как это определяется? Это такой политически скользкий вопрос, но кажется, что сейчас две стороны есть. Одна такая более, если можно ее назвать, социалистическая, что можно делиться надо больше, а другая, наоборот, антисоциалистическая, что вот социалисты, посмотрите, до чего они другие страны довели, и вот сейчас доведут и Америку. И выглядит ли это так, с вашей точки зрения, что сейчас какая-то будет такая большая дискуссия, до какой степени страна должна быть социальным государством?
0: Эта дискуссия уже идет, и она во многих отношениях сложная, потому что, например, экономисты, даже совершенно рыночно ориентированные, и которые против вмешательства государства, как я, они считают, что, в принципе, снижение неравенства – это важная задача для государства.
1: То есть, почему? Чем неравенство плохо?
0: Потому что бедный человек, он купит меньше товаров, он посмотрит меньше фильмов. Это будет просто более бедная страна. Страна, в которой есть небольшой класс богатых и очень большой класс бедных, эти страны не растут и не развиваются. Вам нужен большой средний класс, чтобы богатые могли бы богатеть, а страна могла развиваться. И в этом смысле вот то, что, например, появляется искусственный интеллект или появляются какие-то другие технологии, это уже идет там на протяжении десятилетий, и это размывает как раз средний класс, создавая класс богатых и класс бедных, это делает в конечном счете хуже всем. Вот там самый богатый миллиардер, там он не понимает, что те миллиарды, которые он получил, для того, чтобы нужно было не только его суперработа, его суперталант, изобретение, удача, там, стечение обстоятельств, все это, но нужно еще было, чтобы были миллионы людей, десятки миллионов людей, которые купили, могли купить его продукт, чтобы могли купить эти товары. И вот об этом богатые обычно не думают. Есть много стран, в которых вот самые богатые люди, они совершенно не способны думать о том, что их богатство – это результат того, что есть большой средний класс. Но экономисты это понимают, экономисты об этом могут говорить. То есть, вот, например, Фридрих Хайек, Нобелевский лауреат, знаменитый чикагский профессор и автор книги «Дорога к рабству», вообще человек, который воспевал свободный рынок, для него свобода рынка – это было то, что государство не должно вмешиваться в производство, оно не должно говорить компаниям, что производить, оно не должно национализировать компании, не должно само конкурировать с частным бизнесом. Но, например, социальные программы – это совершенно другая вещь. Если дополнительные налоги не наносят ущерба стимулам, то ничего нет плохого в перераспределении. Наоборот, есть аргумент в пользу, как я уже говорил.
1: На этом давайте на сегодня закончим. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свободы. Читая новости». Всего доброго.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
4: Побои как скрепа. Почему российские власти не хотят закона о домашнем насилии? Снял дрон, изменил государству. Волна задержаний из-за публикации видео с ударами ВСУ по России. Большая кампания против малых этносов. В России преследуют участников объединений коренных малочисленных народов.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
5: К 16 годам колонии суд в аннексированном Севастополе приговорил местную жительницу Ольгу Цирик за госизмену. Следствие утверждает, что в 2023 году она по заданию украинской разведки собирала сведения о местах расположения подразделений, техники, военных объектов вооруженных сил России, кораблей военно-морского флота. О задержании Цирик ФСБ сообщила в сентябре 2025 года. Тогда же спецслужба утверждала, что женщина работала в одном из заведений общепита и вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО. Это цитата. Проект «Поддержка политзаключенных мемориал» внес Цирик в число людей, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона. К 18 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил 56-летнего Андрея Богодарова за госизмену, участие в террористической организации и покушение на изготовление взрывчатых веществ, за связи с русским добровольческим корпусом, воюющим на стороне Украины и признанным в России террористическим. Дочь Богодарова живет в Киеве. Она связывает уголовное преследование отца со своей антивоенной позицией. По ее словам, отец дал признательные показания, так как ему угрожали убийством дочери и отправкой сына на войну. К 10 годам колонии суд в Барнауле приговорил бывшего сотрудника военной полиции Андрея Колесника за получение взяток. По версии следствия, Колесник получил 7 взяток от военнослужащих, которые самовольно оставляли части. Утверждается, что после этого они могли избежать направления на дальнейшее прохождение военной службы. К 21 году колонии заочно военный суд приговорил адвоката Дмитрия Захватова по делу о сборе средств для бойцов, воюющих на стороне Украины. Его признали виновным в содействии террористической деятельности, публичных призывах к деятельности против безопасности государства, призывах к террористической деятельности и ее оправдании. 20 лет колонии заочно по этому же делу получила бывший мундеп из Москвы Мария Соленова. По версии следствия, Захватов и Соленова основали фонд «Action for Life» и организовывали сборы средств в поддержку украинских военных формирований. Кроме того, Захватову вменяют публикацию видеообращения, в котором он назвал помощь ВСУ долгом каждого нормального человека. В российских судах адвокат защищал антивоенных активистов. В 2022 году он уехал из России. На сроки от 2 лет и 3 месяцев до 7 лет колонии суд в Оренбурге приговорил 3 сотрудников бара «Поус», обвиняемых в организации деятельности и участии в экстремистской ЛГБТ-организации. Самый большой срок – 7 лет – назначили владельцу бара, 37-летнему Вячеславу Хасанову. Администратора заведения, 30-летнюю Диану Камильянову, приговорили к 6 годам и 3 месяцам заключения, а арт-директора, 23-летнего Александра Климова, к 2 годам и 3 месяцам. Следствие утверждает, что обвиняемые, зная о запрете международного движения ЛГБТ в России, проводили в баре мероприятия, объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации для неопределенного круга лиц. Речь идет о вечеринках с дрэг-шоу. Хасанов, Камильянова и Климов не признали вину. Сотрудников ПОУС арестовали в марте 2024 года. Незадолго до этого полиция провела в баре рейд по доносу провластных активистов. В ноябре 2023 года Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией. К 2 годам колонии суд в Нижнем Новгороде приговорил местную активистку Татьяну Аршинову за участие в экстремистской организации. По версии следствия, Аршинова продолжила участвовать в штабах Навального и Фонде борьбы с коррупцией после признания их экстремистскими в 2021 году и рассказывала об этом в интернете. Против нее также выдвинуто обвинение в участии в террористической организации. Следствие утверждает, что она расписывала город символикой Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного в России террористическим. Приговор по этому делу еще не вынесен. 1,5 года принудительных работ суд в Красноярске назначил журналистке Светлане Хустик за распространение так называемых фейков об армии. Суд признал наказание отбытым, поскольку журналистка провела под арестом 9 месяцев. Светлану Хустик освободили в зале суда. По данным УВД-Инфо, поводом для дела послужило интервью с художником Леонидом Тишковым о его выставке «В поле моего отца», опубликованное под псевдонимом в региональном проекте «Радио Свобода» «Сибириалии» в мае 2023 года.
3: 90% россиян, опрошенных исследовательской группой Russian Field, поддержали бы принятие закона, предусматривающего ответственность за домашнее насилие. Против выступили лишь 6% респондентов. Но в Госдуме не спешат. За 20 лет там скопилось уже не менее десятка законопроектов, касающихся домашнего насилия. Недавно к ним добавился еще один от партии «Новые люди». Одной из первых на него отозвалась глава Думского комитета по защите семьи, заявив, что закон отпугнет мужчин от брака. При этом за 2025 год количество обращений на всероссийский телефон доверия в связи с домашним насилием увеличилось на 40%, а средняя сумма штрафа за семейно-бытовое насилие в первом полугодии 2025 года составила 5651 рубль.
6: Будут ли парни вступать в брак, если любое прикосновение к жене можно рассматривать как посягательство на ее здоровье?
7: Так глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина прокомментировала новый законопроект о домашнем насилии. По ее словам, сейчас распадаются 8 семей из 10. С законом будут все 10. Законопроект внесли депутаты «Новых людей» 19 июня. Суть простая – вернуть уголовную ответственность за побои в семье с первого раза. Сейчас это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждают только если муж ударил снова. Так устроено с 2017 года, когда первичные побои декриминализировали. С тех пор правозащитники и некоторые депутаты пытаются это исправить уже более 10 лет. Ни одна попытка не прошла.
8: Мой бывший супруг ворвался к нам в дом с ломом. Ломом выломал дверь.
9: Звони в полицию. 112, срочно. Ты что делаешь? Ты что делаешь?
8: Звонили в 112. Полиция ехала полтора часа.
9: Он избивает мою маму. Он ее тащит за волосы. Он ее избивает ломом. Отойди от меня! Отойди от меня, я сказала! Отойди, мать мою избил! Ты что делаешь? Он избил нас всех ломом, лев плачет! Он плачет!
7: Между тем, каждые 7 часов в России от рук близкого человека погибает женщина. Таковы данные Центра насилию нет. Только за 2024 год из-за домашнего насилия погибли 963 женщины. Это 47% всех умышленных убийств женщин в стране. Максимальная доля за последние 15 лет, по данным iStories. Один из последних резонансных случаев произошел в Татарстане, в городе Заинск, 4 июня. 34-летний Марат Малабаев буквально вытащил свою сожительницу Диану из подъезда, бросил на асфальт и бил ногами. Когда приехала полиция, оскорбил и ударил офицера. Мужчину арестовали до 7 августа. Журналисты АИФ писали, что Диана сама вся в ссадинах и гематомах пришла в суд и просила не заключать его под стражу. Малабаева обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и насилии в отношении представителя власти. Но добиться этого – большая редкость. Если женщину бьют, но не убивают, синяки, переломы, полиция, как правило, не реагирует. В полицию обращаются не больше 10% пострадавших, фиксируют, насилию нет. Женщины снимают видео, выкладывают фотографии побоев в соцсети, обращаются к журналистам, просят огласки, потому что больше некуда идти. Но и это помогает не всегда.
10: Если в этом видео цивилью огласить человека, который меня избивает, который меня, вероятнее всего, в управлении не убьет.
7: Анастасия Никулина, 25-летняя петербургская стюардесса, за месяц до гибели записала это видео. Говорила, что бывший сожитель Альберт Морган готовит ее убийство. Она неоднократно обращалась в полицию. Заявление аннулировали. К преследователю вопросов не возникало. А в декабре 25 года Анастасия уехала в Дубай на учебу. Мужчина выследил ее с помощью знакомого судебного пристава и прилетел следом. В ночь на 18 декабря Морган нанес ей не менее 15 ударов ножницами. После убийства он вернулся в Петербург и попытался записаться на СВО. Но его задержали. В июне 26 года, спустя полгода после гибели Никулиной, против двух полицейских, которые годами игнорировали заявление Никулиной, возбудили уголовные дела по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией кандидатка психологических наук, участница Ассоциации феминистской психотерапии Мария Сабунаева. Мария, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, а в чем вообще проблема для российских властей наконец разобраться с проблемой домашнего насилия и хотя бы принять закон? Там, по-моему, уже более 10 вариантов законопроектов в Думе лежит, начиная с 2000-х. И до сих пор не могут принять никакой, хотя бы даже самый нейтральный. Почему?
11: Да, и это большая проблема. Казалось бы, очевидно, да, насилие плохо, давайте запретим насилие, давайте государство будет это регулировать. А государство, не принимая закон, отказывается это регулировать. Почему? Надо сказать, что чем более патриархально само государство, чем более оно склонно к диктатуре, тем более ему выгодно, чтобы культура насилия процветала от и до, от не то что детского садика, а от роддома и до психоневрологического интерната. И, конечно, не нужно ничего делать, чтобы ограничивать насилие, в том числе в домашней сфере. Иначе под угрозу попадут, ну, в общем, очень многие люди. Сами, мы же не знаем, как ведут себя там сами же депутаты со своими женами, как себя ведут там еще какие-то именитые мужья со своими женами. Слишком много человек попадет в зону этого контроля. Нет желания отпускать эту власть. Как нет желания в патриархате у доминирующей группы, у группы мужчин, отпускать из своих рук власть над женщинами. Но это одна сторона. А другая сторона, что еще и государству удобно, когда есть институты, воспроизводящие насилие, потому что люди привыкают к насилию, адаптируются. Дети вырастают адаптированными к насилию. И ну, там, в детский сад не отвели, там не вывалили там ребенку второе в первое. Ну, тогда дома побили, и в школе потом буллинг устроили, и учителя этому не помогли, и так далее. И у нас вырастают люди, готовые к насилию, они идут в армию, они подвергаются там, ну, понятно тоже, там, прессингу, дедовщине. И у нас замечательный управляемый человек, который привык, что им управляют с помощью насилия. Когда мы управляем людьми через насилие, и нам насилие нужно как инструмент, нам ни в коем случае не годятся законы, которые будут подрывать саму возможность использования этого инструмента. Люди очень боятся, что, смотрите, такие реакции идут каждый раз мощные. Что они там говорят? Боже, если начнут обращаться по поводу насилия, развалятся семьи. То есть у людей действительно ощущение, что семьи держатся на насилии. Что семьи строятся на насилии, но ощущение, к сожалению, довольно правильное. Потому что если мы всех растим в культуре насилия, мы же это все впитываем, потом мы все это воспроизводим. И потом, ну вот я в этом плане как психолог отдаю должное тем, например, родителям, которые на себе вот это все испытав, перерабатывают этот опыт, и детей с помощью насилия уже не растят. И у нас есть уже дети, которые подрастают вот в этой ненасильственной парадигме. И это, в общем, надежда на то, что вся эта структура может видоизмениться. Но эти замечательные родители, и чаще мамы, но иногда и отцы, это делают за счет себя самих. То есть их пинали, а они не пинают. То есть надежда на изменения есть, но вот именно такая. Потому что как раз государству, как структуре, удобно насилие как механизм контроля над гражданами.
12: Так, давайте вернемся вот к этому законопроекту новому. Он же совсем не драконовский. Там нет никаких охранных ордеров, которыми пугали, значит, скрипоносцы. Там нет никаких отъемов детей и запретов приближения. Там речь идет только о том, чтобы в Уголовный кодекс, насколько я поняла, вернули вот эту оговорку, что если речь идет о насилии над близкими лицами, перечень приводит, которая существовала в кодексе благополучно, что тогда ответственность ужесточается за это деяние. Вот и все. То есть предлагают вернуться к той практике, которая действовала, по-моему, полтора года она успела просуществовать до того, как не вмешалась Елена Борисовна Мизульна и сказала, что это такое, приняли закон о шлепках, теперь даже ребенку не дать подзатыльник. Значит, его сразу отберут. И все вернули вспять, и стало только хуже. А сейчас-то чего упорствует? Вот вы верите в то, что, как говорит депутат Останина, если этот закон примут, то все женщины начнут ходить и навирать на своих мужчин, что те им что-то сделали?
11: Знаете, обсуждение замечательное. Обсуждение из цикла вообще этот закон, из цикла, да, красть или не красть в гостях серебряной ложки, конечно. Поэтому вы и спрашиваете с таким удивлением, что там в этом законе. Ну, очевидно, что не надо красть в гостях серебряной ложки. Очевидно, что не надо бить людей. Вообще никаких людей не надо бить. Не только соседа, не только полицейского, депутата. Ну, желательно жену не бить, и ребенка бы вот не бить. Но видите, сложности даже вот у самих депутатов с тем, что я сильно подозреваю, что они в самих себе могут быть не уверены. Мы что, знаем, как они воспитывали своих детей? Вот мы в некоторых случаях видим, что выросло у некоторых депутатов или государственных деятелей. Ну, как бы, тоже люди с проблемами, которые в этой же власти потом воспроизводят это же насилие. То есть, если у нас все держится на насилии, нам любое дуновение в эту сторону очень страшно и опасно. Это вообще как вся тема, вся вообще тема, связанная с феминизмом, всегда защищает что? Структуру общества. Людям кажется, что вся структура рухнет. И вот сейчас именно эта версия, она это же там же не законопроект, насколько я помню, а там поправки в Уголовный кодекс.
12: Да, ну он называется официальным законопроектом, да.
11: Да, то есть это не целый закон, потому что закон 19-го года был великолепный. Если его почитать, он был очень хорош, он был понятен, там было понятно, кто за что отвечает, какие должны быть структуры. Ну, во-первых, там эти структуры требовали денег бы, во-вторых, требовали бы управления. У меня, конечно, вопрос, как бы это применялось все на практике, но как начало это было бы очень-очень хорошо. Сейчас, вы правы, действительно хотят какого-то минимума, но посмотрите, это очень диагностичный момент, что даже этот минимум вызывает шок, что буквально все общество у нас развалится, если мы примем такой законопроект. Так что это значит? Если у нас что-то разваливается после того, что мы что-то ограничили, так значит на том, что мы ограничили, все держалась. И это просто диагностика системы. Система сама говорит, мы держимся на насилии, вы пытаетесь у нас его забрать. Это ужасно, все рухнет.
12: Мне интересно узнать ваше мнение как психолога, вот комментарий услышать вот по этому поводу. Правда ли, что женщины склонны к ложному доносительству, и что вот как только появится, например, такая норма в Уголовном кодексе, они тут же после каждой обычной ссоры будут ходить и ложно доносить на то, что их кто-то избивал?
11: У нас и дела об изнасилованиях-то до суда доходят в минимальном проценте вообще возможного. Конечно, женщины просто так этим заниматься не будут. А если будут, ну так вот давайте вернемся к законопроекту 19-го года, который предлагал систему. Там бы исследовали, что именно происходит. Как это делается вот в развитых обществах? Какая динамика в семье исследуется? Какие там, да, какие-то проблемы накоплены? Вообще умеют ли люди коммуницировать? Можно ли там семье помочь? Можно ли обучить людей ненасильственной коммуникации? То есть здесь, конечно, если бы был прописан какой-то список мер, то было бы чуть проще. А так, ну, пошла женщина, пожаловалась. Дальше-то что ей придется? Ей придется доказывать, к сожалению. И в отличие, опять же, от 19-го года, где ей бы помогали все имеющиеся системы доказывать, в этом законопроекте этого не предлагается. Это она сама будет доказывать, что ее побили. Вот. А это очень трудно доказать. Ну, действительно сложно. И многие женщины этим просто не будут заниматься, потому что, как и в случаях с изнасилованиями, их будут спрашивать, а кто? А как именно он это делал? Расскажите, пожалуйста, в деталях, как он именно вас бил, чем он вас бил и так далее. То есть это тоже будет ретравматизация жертвы, это тоже будет воспроизведение этого насилия. Если мы думаем, что все женщины очень хотят и, там, ходить и рассказывать о производимом над ними насилии, то, к сожалению, нет. Вообще-то женщин бы еще научить тому, что насилие – это ненормально. Научить бы тому, что нормально ходить и на него жаловаться. Ну, кстати, законопроект вообще-то не про женщин так-то. Мы все время, да, что-то боимся, что именно женщины будут жаловаться. Вот странно. Неужели мы знаем, что именно мужчины все время нападают? Или прямо вот у женщин что-то врождено? Тогда покажите мне, пожалуйста, как специалистки, ту зону головного мозга, где написано, что именно женщины склонны врать о том, чтобы их побили. Странно, да, почему-то нет такой зоны в головном мозге. То есть люди сами уже как бы в постановке вопроса дают часть ответа. Мы знаем, что бьют мужчины, но мы боимся, что им перестанут разрешать бить, поэтому мы скажем, что женщины всех оговорят, что здесь, да, вот в самом законе есть подвох, и мужчины не защищены, поэтому, чтобы защитить мужчин, давайте не принимать этот закон.
12: Вообще ничего. Но, с другой стороны, здесь исследовательская группа Russian Fields провела по горячим следам, что называется, опрос. Довольно репрезентативная у них выборка. 1600, по-моему, респондентов было. И по итогам этого опроса выяснилось, что 90% готовы поддержать закон о домашнем насилии. 90 против, явно против, высказались только 6%. Так почему? Ну, то есть, значит, все общество-то в целом, можно предположить, да, оно как бы хочет, чтобы государство вмешалось каким-то образом и дало какие-то законодательные гарантии, а те продолжают упорствовать. Это что такое?
13: Я думаю, что это характеристика диктатуры, что для того, чтобы вылезти наверх в обществе диктатуры, нужно обладать склонностью к власти, контролю и насилию, вероятно. И я сильно подозреваю, что те люди, которые наверху, насилие могут производить много. И эти люди в первую очередь проецируют свое понимание контекста на этот закон. И они, конечно, очень сильно боятся, что их в первую очередь ограничат. Ну, их же видно, да, вот если какой-нибудь депутат кого-нибудь сбил, про это же... Его, конечно, освободят потом от тюрьмы, но, во всяком случае, про это будет везде написано, про это будут везде кричать. Про обычного человека обычно так не кричат. Я думаю, что это связано с самой структурой общества, с тем, кто обществом руководит, и поэтому, да, насилие воспроизводится, в том числе потому, что оно удобно личностно тем, кто руководит. Ну вот мы же видим тому главного руководителя, который спит и видит, как произвести побольше насилия, и наслаждается этим, вот как ярко выраженный садист. Не он один. Как вы видите, там и женщины прекрасно могут воспроизводить, вы же не зря говорите тут про Изолину, то про Останину, да, и они могут воспроизводить эти нарративы, к сожалению. Их там не один человек, это структура этого общества, она вот так вот выглядит. А что касается людей, тут еще надо понимать, что результаты соцопросов тоже нужно уметь правильно читать. Потому что если там человека спросить в лоб, нормально ли там бить людей, он вам скажет «нет». Но при этом мы не знаем, не бьет ли он дома жену. Но то, что в большинстве стран та или иная защита есть, а Россия столько лет борется за закон, и столько активистки, столько усилий прикладывают, такие вот прямо и законопроекты уже полноценные были. И то, что сейчас даже вот эта вот крошечка так отвергается, ну так она же когда отвергается? Сейчас. Сейчас в расцвете вот это вот насилие, когда насилие идет по всем фронтам, сейчас же невозможно открыть рот, невозможно ничего сказать. То есть насилие расцвело, да, как мы знаем, там органы государственной власти тоже начинают повышать градус насилия. И это же влияет обратным образом еще и на личность. Да? Если я начинаю применять больше насилия, я вхожу во вкус, мне начинает нравиться насилие, мы начинаем производить еще больше насилия. То есть это, к сожалению, не только про одного человека. Про одного человека, да, и про систему вокруг него, да, и про общество диктатуры, двигающееся в сторону тоталитаризма, да.
12: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Психолог Мария Сабунаева была на связи с программой «Человек имеет право». В России прошла волна задержаний за публикации видео с украинскими атаками или их последствиями. В некоторых случаях речь идет в том числе о пересылке подобных кадров в личных чатах, например, друзьям и родственникам. Так, в Волгограде полиция заставила по меньшей мере 3 человек записать видеоизвинения. В местных государственных средствах массовой информации угрожают, что такие действия могут квалифицировать как государственную измену. В Ярославле в прокуратуру вызвали местного политика, который опубликовал кадры, где атаки и не видно вовсе. На видео слышны лишь звуки взрывов.
14: Выпускной вечер для школьника из Волгограда закончился в отделении полиции. Его задержали за опубликованные кадры украинской атаки. Волгоградец выложил видео, как 27 июня над городом пролетали ракеты и дроны, в личный телеграм-канал. Там, по его словам, не больше 70 подписчиков.
15: Для себя. Но в итоге опубликовал.
16: Еще летит. Да ну нахер.
14: Кроме школьника были задержаны еще по меньшей мере 3 человека. Все за публикацию видео с моментами атаки 27 июня или ее последствиями. Одна из задержанных рассказала, что скинула видео только близким родственникам и подругам. Другая отправила кадры в рабочий чат в национальном мессенджере «Макс».
17: Где? Вон он летит.
16: Почему вы сейчас находитесь в отделе полиции?
17: Мной была зафиксирована атака ракеты.
14: На записанных в отделении полиции видео всех задержанных спрашивают, платил ли им кто-либо за съемку и публикацию, и поступали ли угрозы. И всех заставляют признать вину и проговорить, что больше они так делать не будут, потому что кадры, цитата, могли попасть врагу. Видимо, даже через защищенный национальный мессенджер Макс.
18: Она вон туда и летит.
14: И неважно, видно ли что-то на снятых кадрах. Так ярославского политика Андрея Броя вызвали на допрос в прокуратуру за видео со звуками атаки дронов. По словам Броя, 28 марта он опубликовал название сетевого магазина, пострадавшего при атаке, но не упоминал адрес или район. А на видео, которое приложено к посту, только пустая улица, звук пролета и взрывов. На 4000 рублей за публикацию последствий атаки оштрафовали жителя Орска. По версии суда, он снял и опубликовал видеозапись, на которой видны место падения дрона и разрушения на одном из городских предприятий. При этом о какой именно атаке идет речь, в решении суда не уточняется. А штраф выписан за нарушение указа губернатора, запрещающего фото и видеосъемку атак, а также работы систем ПВО. Как подсчитало издание «Горизонтальная Россия», подобные запреты действуют в 62 регионах. И, как правило, предусматривают штраф до 5000 рублей для физических лиц, до 50 тысяч для должностных и до 1 миллиона для юридических лиц.
19: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там, скорее, это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар.
14: Но судить могут и по другим статьям, и не только за кадры атак. Так жителя аннексированного Крыма задержали после того, как он снял видео замаскированного бензовоза. Его обвинили в демаскировке и дискредитации военных.
20: Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его замаскировали. Военный бензовоз.
14: Запрет на фото и видеосъемку бензовозов пророссийские власти Крыма ввели в начале июня после участившихся атак. Государственных медиа россиянам за публикацию каких-либо кадров или данных, связанных с войной в Украине, угрожают делами по статьям о госизмене и содействии диверсионной деятельности. За госизмену, например, предусмотрен уже пожизненный срок. Так в Томской области уголовное дело возбудили против местных жителей, которые фотографировали данные о погибших в Украине российских военных. По версии ФСБ, они за деньги передавали эти сведения некому заказчику. Российские власти при этом продолжают называть войну в Украине специальной военной операцией, а военное положение в России не введено.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат, участник правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов. Евгений, здравствуйте.
21: Добрый день.
3: А вот расскажите мне, почему нельзя снимать удары беспилотников и последствия таких ударов и выкладывать их в общий доступ? Что в этом такого плохого?
21: Ну, я плохого ничего не вижу в этом. В принципе, российская конституция всем гарантирует право свободно получать и распространять информацию, если это не запрещено какими-либо законами. И поэтому вот основное право, скажем, сфотографировать место прилета, оно у нас гарантировано конституцией. А дальше последствия зависят от того, куда передается эта информация. Сейчас стали многих пугать о том, что за передачу данных о прилетах, о каких-то попаданиях баллистических ракет, крылатых ракет, куда-либо то ни было, могут возбудить уголовное дело по статье о государственной измене. Однако здесь все не так однозначно. Такая практика, к сожалению, существует. Она активно развивалась на оккупированных территориях, когда местных жителей привлекали к ответственности по этой статье за отправку результатов работы украинских вооруженных сил по объектам. То есть они фотографировали, отправляли эти данные куда-то в Украину, и вот за это возбуждали дело о госизмене. И действительно, после всех этих поправок, которые до бесконечности расширили статью о государственной измене, о шпионаже, они, часть таких действий по фотографированию, по отправке результатов прилетов могут квалифицировать как преступление. Но в этом случае отправлять нужно не абы кому, не просто размещать в сети интернет, в каком-то чате, на своей страничке в социальных сетях, а нужно отправлять тем организациям или людям, или представителям государства, которые занимаются какой-либо деятельностью, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот только в этом случае такие действия с натяжкой можно будет квалифицировать как государственная измена. просто размещать в сети интернет фотографии, просто публиковать их в районных, в каких-то чатах домовых, это не является государственной изменой никоим образом.
12: Да, это не является государственной изменой, но тем не менее это является каким-то нарушением, потому что даже штрафы же придуманы. Есть ряд регионов, которые отдельно свои законодательные акты издали, или были какие-нибудь указы губернаторов или кого-нибудь еще. Это что такое?
21: А вот это штрафы, которые вносятся в кодекс об административных правонарушениях субъектов Российской Федерации. У нас каждый субъект имеет возможность принимать свой маленький такой кодекс, предусматривать наказания, которые действуют только в этом субъекте. Многие об этом позабыли, потому что все привыкли, что Россия — это не федерация с относительной какой-то независимостью субъектов, а настоящая, что у нее есть республика, где власть полностью централизована. И вот через несколько лет после полномасштабного вторжения регионы вдруг вспомнили, что у них есть какая-то своя субъектность, и стали придумывать вот такие вот наказания. При этом здесь бы хорошо некоторые такие положения

0: Каким образом подрываешь основы государства? Это значит, могут подумать, что ПВО не справляется, еще что-то. Это вот как? Вот когда человека... Я смотрела эти видео, там девушек, девушка из Волгограда, она сидит, ее заставили извиняться прилюдно за то, что она выложила это видео, свою несчастную с приветом. И она испуганная. Ее, конечно, когда тебя напугали, о какой конституции ты спросишь в этот момент? Вообще есть смысл в этот момент оказывать сопротивление активное и говорить, что я что хочу, то и выкладываю?
1: Ну, конечно, в такие моменты никакие законы, никакие конституции в России не действуют. Мы уже видим новости про фактически возможность лишать людей свободы без уголовного дела, без решения суда, а просто на основании росчерка сотрудника ФСБ, сотрудника военной полиции или какой-нибудь Росгвардии. Такие даже положения есть. Это вот секретная нормативная база Российской Федерации, которая развивается в этом направлении. Мы видим, что происходит с людьми, которых подозревают в сотрудничестве с Украиной, их пытают, унижают. Опять же, никакие законы здесь не действуют. Поэтому в моменте, конечно, самое главное — это как можно скорее покинуть вот эту травмирующую ситуацию, как можно скорее выбраться из рук полицейских. Если вам говорят, что извинитесь, мы вас отпустим, лучше извиниться и как можно скорее убежать оттуда. Если вам говорят, что составим протокол об административном правонарушении, пусть составляют. Уже потом можно в спокойной обстановке пытаться все это оспорить, либо в суде, либо вот пройти всю инстанцию, дойти до Конституционного суда. Но самое главное – вырваться из тех мест, где вас удерживают сотрудники в погонах. Потому что нет ничего опаснее в России, никакой дрон не опаснее в России, чем сотрудники ФСБ и МВД.
0: В настоящее время, да. А я тут еще видела сообщение из Томской области. Там возбудили дело о госизмене. Оно связано с тем, что какие-то люди передавали снимки с данными погибших в Украине российских военных. То есть какие-то люди передавали, ходили по кладбищам, очевидно, делали фотографии свежих захоронений участников СВО, они, как правило, отмечены, и кому-то отправляли. Вот за это их сейчас им предъявили обвинение в госизмене. Это что вообще такое? В чем тут государственная тайна, если ты пришел на могилку, чью-то могилку сфотографировал? Вот она, ходите, смотрите, кто угодно может прийти и увидеть ее.
1: Госизмена уже давно не связана с государственной тайной. Она намного шире. Но мы пока не видели материалов этих уголовных дел, но здесь можно пофантазировать. У нас, когда началась война против Украины в 2014 году, Путиным был расширить перечень сведений, подлежащих засекречению в Российской Федерации. И туда вошли данные о потерях в ходе специальных таких военных операций. Это все относится к государственной тайне. Однако здесь я сомневаюсь, что можно отнести информацию о нескольких убитых людях к данным, а данные все-таки это обобщенные данные, какие-то статистические данные, позволяющие оценить объемы потерь в ходе специальной операции. Что здесь еще, какую форму госизмены можно приплести? Вот мы уже вначале немножко ее касались, это оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. И вот чисто теоретически они могут говорить, что эти сведения могут быть использованы получателями их для проведения какой-нибудь информационной кампании против властей Российской Федерации, для дестабилизации общественно-политической обстановки или для введения санкций.
0: Ой, вы прямо они... сейчас готовые формулировки даете, поаккуратнее.
1: Я уже, да, боюсь говорить, но эти формулировки не я изобрел, это я уже из материалов уголовных дел их процитировал. Только не по фотографиям погибших, а по другим общедоступным данным, которые вменялись людям.
0: Так, ну и резюмируя вот это все, все-таки скажите, вот человек увидел прилет, увидел последствия прилета, ему хочется поделиться с этим миром, выкладывать ему это видео или задуматься 100 раз?
1: Конечно, если здесь говорить про тотальную безопасность, то лучше ничего не фотографировать, лучше вообще не выходить из дома, потому что в России теперь это опасно.
0: Не совершать ошибку.
1: Да, но если мы говорим про желание людей донести, что же происходит, если мы говорим про некий общественный интерес и про освещение ситуации,

0: то если у вас такое желание есть, то старайтесь делать это очень и очень аккуратно. То есть желательно, чтобы видео невозможно было отследить, откуда оно было снято. Ну, к примеру, вы живете где-то у себя в доме, что-то прилетело, начинаете снимать в окно, и по тем предметам, которые попали на видео, можно точно понять, что оно снималось, например, из вашего дома. Такое видео лучше не выкладывать. Лучше отойти куда-нибудь в сторону и снять из общедоступного места. Не выкладывать лучше, конечно, под своими никами, потому что что они делают? Они в первую очередь привлекают к ответственности тех, кого проще найти. А проще найти, если Иванов Иван Иванович вот прям под своим ником, своей фотографией в каком-нибудь в чате в мессенджере Макс выложил это видео прилета. К нему просто придут быстрее всего. Если это будет кто-то зарегистрированный не на свой номер телефона, причем номер телефона еще будет скрыт в настройках, это будет относительно безопасный мессенджер, никак не связан с вашей основной техникой, вы с него не писали ни в какие общедоступные чаты, опять же, под своим именем, то шансов отследить вас будет намного меньше. Поэтому, если вы хотите рассказать, делайте это просто безопасным способом, не попадайтесь на таких мелочах.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Организации, которые выступают за расширение прав коренных малочисленных народов, угрожают многонациональному единству и территориальной целостности России. Это мнение Минюста, который запретил, а по сути назвал преступной деятельность более 50 объединений, защищающих права коренных малочисленных народов. А в декабре 2025 года по всей России прошли обыски и аресты активистов, после чего многим из них пришлось срочно уехать из страны или уйти в подполье. При этом Владимир Путин не устает повторять, что многонациональный состав России является ее историческим достоянием и основой государственности, а усилия государства направлены на то, чтобы представители малочисленных народов могли сохранять традиции предков и бережно передавать их новым молодым поколениям.
2: Пловчиха Елена Гутева, включенная в Книгу рекордов Гиннесса, устроила в Батуми заплыв в поддержку Дарьи Егеровой и Натальи Леонгард. Это активистки, которые защищали права коренных народов России. В декабре прошлого года их арестовали, обвинив в участии в деятельности террористической организации. Таковой власти посчитали Абориген Форум. Это неформальное объединение экспертов, журналистов, правозащитников и активистов, возникшее в середине 2010-х годов. Участники специализируются на правозащите коренных малочисленных народов Дальнего Востока, Русского Севера и Сибири. В последние годы Абориген Форум готовил аналитические доклады, например, о последствиях индустриализации регионов, где традиционно проживают малые коренные народы, или влиянии изменения климата на жизнь общин. До появления Абориген Форума в России уже действовала Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В 2013 году, как отмечает Deutsche Welle, главой этой организации стал депутат Госдумы ненецкого происхождения Григорий Литков, под руководством которого ассоциация заняла подчеркнуто провластную позицию и, по данным издания «Верстка», начала тесно сотрудничать с ФСБ. После начала полномасштабной войны в Украине руководство Ассоциации коренных малочисленных народов обратилось в Генпрокуратуру, требуя проверить на экстремизм другие аналогичные организации. Под проверку попал и Абориген Форум. В 2024 году его внесли сначала в список экстремистских, а затем и террористических организаций. 17 декабря прошлого года по всей России прошла волна обысков и арестов. Были задержаны в том числе Наталья Леонград и Дарья Егерева. Обе, по словам адвоката Ольги Подоплеловой, занимались исключительно правозащитной и экспертной деятельностью. Обыск также прошел у активиста из Кузбасса Алексея Чеспиякова. За полгода до этого он раскритиковал в ООН отношение в России к коренным народам.
3: Мне грустно слушать, как сегодня представитель правительства нашей страны говорит о наших правах и концепции устойчивого развития. Я хотел бы, чтобы он рассказал, какие цели этой концепции достигнуты в отношении моего народа. Я считаю, что никакие. Мне грустно слышать, как некоторые так называемые лидеры зонтичных организаций от имени народа здесь, с трибуны ООН, транслируют откровенную ложь. Например, в 2019 году от одного такого лидера в стенах ООН прозвучало, что в Кемеровской области соблюдается принцип СПОС по вопросам, касающимся шорского народа. Мой народ был очень удивлен такому заявлению. потому что нам до сегодняшнего дня неизвестно ни одного случая соблюдения этого принципа на наших землях. Зато нам известно, как наших сородичей штрафуют за пойманную для личного потребления рыбу. Нам известно, что на охотничьих угодьях, где веками охотились наши предки, сегодня нам позволяют охотиться только за деньги. Нам известно, что наших пенсионеров, заготовивших дрова в таежных поселках, через суд обязывают заплатить за это огромные суммы. И это при том, что других способов обогреть жилище в суровой сибирской зимой в этих поселках нет.
2: Работа по защите прав коренных народов фактически была объявлена вне закона, пишут авторы доклада «Быть коренным – преступление». Активисты вынуждены эмигрировать или уходить в подполье. Российские власти с такой оценкой не согласны и считают, что права коренных народов защищены. Так президент Владимир Путин заявил, что все народы России, включая малые этносы, должны чувствовать, что Россия – их общий дом.
4: Все мы – единая семья народов России. И когда я сказал «единая семья», вот это, в этом наша сила. И малый этнос, и большие народы – все должны чувствовать, что это наш общий родной дом. И только в этом случае мы будем чувствовать себя устойчиво, стабильно, будем двигаться вперед.
2: В регионах своими методами пытаются сохранить численность коренных народов. Так из отдаленного якутского села Андрюшкино в Нижнеколымском Улусе на войну ушли 72 жителя. По меньшей мере 22 из них уже погибли. В селе, по словам его главы Сергея Третьякова, проживает 839 человек. Из них 581 – представители коренных народов. «Мы делаем все, чтобы сохранить себя как народ», – сообщил при этом глава села. И следом заявил, что для того, чтобы не потерять оставшихся в Андрюшкино мужчин, надо закрыть сельский алкомаркет.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов «Батани» Павел Сулиндзига и член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами Андрей Данилов. Павел, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас с правами коренных и малочисленных народов в России? Почему такой наезд? При том, что президент не устает повторять каждый раз на всех заседаниях, последний раз вот на съезде «Единой России», что нужно только укреплять, развивать, охранять, сохранять, поддерживать малые народы.
5: Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно для тех людей, которые хорошо знают Россию, да, и что происходит в России, что этот режим, он вообще, его базой, основой, фундаментом является ложь. Всякие заявления по поводу соблюдения прав, особой заботы и так далее, это всего лишь, да, ложь и пропаганда российская. При этом, конечно же, да, вот во всей этой пропаганде лжи вкрапляют туда элементы правды, и поэтому очень часто люди, которые не знают ситуацию, которые или пытаются разобраться в ситуации, они многого недопонимают. Например, сейчас проходит десятилетие языков коренных народов мира, которое объявило ООН. Перед этим ООН объявляла год языков коренных народов. И вот когда правительства отчитывались о том, что было проделано за этот год, Россия представила огромный доклад и заявила о том, что российский план реализации этого международного года, он является самым большим среди всех стран. И это правда, да. Но дальше, если смотреть, что происходило, да, и что они включили в этот план, то никакого отношения к реальным действиям, да, связанным с защитой, с развитием, сохранением языков, этот план не имеет никакого отношения. Да. В основном этот план включал песни, фестивали, пляски, концерты, то есть полный набор пропагандистских мероприятий. Ни о каком там...
1: Словарях, исследованиях.
5: Да, поддержка учителей родных языков, введение... преподавание языков в школах. Об этом вообще речи не шло. Поэтому, с одной стороны, правда, да, что план есть, он очень большой. С другой стороны, этот план вообще никакого отношения к сути и к целям не имеет отношения.
1: Но, с другой стороны, когда вот только таким образом государство себя ведет по отношению к представителям малочисленных народов, ну, что-то пишет в своих планах, а на самом деле это мишура. Это не так страшно, как то, что происходит в последний год-полтора, когда буквально в одночасье российские власти обвинили защитников прав коренных народов, малочисленных народов, террористами. Их включили, там более 50 организаций, включили в перечень террористов и экстремистов, и они теперь террористы. И это что произошло? Почему это произошло?
5: Я думаю, что здесь есть несколько причин. Первое, да, российская власть хорошо понимает, что все международное право строится на правах народов, да, включая, да, в том числе и коренные народы, независимо от их численности. Я хотел бы просто напомнить устав ООН, который говорит о том, что не мы страны, да, не мы общество, не мы государство, а говорится мы народы. То есть народ является источником власти. Понимая это, российские власти, я думаю, понимают, что в случае, если, да, будут происходить какие-то события, в том числе и опасные для этого режима и в целом для России, например, там, будут заявляться права на власть, да, то народы являются источниками этой власти.
1: Поэтому боятся сепаратистских настроений развития?
5: Абсолютно, да, абсолютно точно. Да, они боятся сепаратистских настроений, они понимают, что это такое. Да, это первое. Второе – это то, что площадки по коренным народам, особенно в ООН, является для России одной из немногих площадок, где Россию еще слушают. Потому что Россия на эти площадки привозит представителей коренных народов, коренных малочисленных народов. Они привозят, ну, я, извините, наверное, такое грубое слово употреблю, но оно имеет отношение к реальности, ручных, да, представителей, людей из числа коренных малочисленных народов, которые находятся на зарплатах, да, или которые занимают определенные посты в этой власти, в этом режиме, занимают там депутатские кресла и так далее, и которые, естественно, да, говорят не в основном не о проблемах коренных малочисленных народов, а о проблемах России, или почти во всех их выступлениях есть призывы о том, что необходимо снять санкции с Российской Федерации, с правительства, с России, с российских компаний, что это якобы очень сильно влияет на коренные малочисленные народы. При том, что они просят снять санкции с олигархов, да, с государственных компаний, нефтедобывающих и других, да. И для меня это абсолютно понятно, я знаю, почему это происходит, потому что, например, одним из главных спонсоров участия вот этих так называемых представителей на международных площадках является Норникель, да, Газпром, Роснефть. Эти компании являются одним из основных нарушителей прав, да, этих народов. Mm-hmm. И поэтому, да, появление независимых людей, независимых активистов, лидеров числа коренных малочисленных народов на этих площадках, конечно же, очень сильно бьет вот по вот этой политике, которую пытается проводить правительство в России. И поэтому вот репрессии, они и начались, да, потому что вот в отношении тех людей, которые произошли 17-го, например, декабря, да, когда прошли обыски, аресты лидеров и активистов числа коренных малочисленных народов, это было связано как раз с тем, что вот эти люди выезжали на международные конференции, мероприятия, совещания, где высказывали свои независимые мнения о том, что в реальности происходит в России. Угу. Или, по крайней мере, эти люди не высказывали пропагандистские там нарративы правительства России. Я думаю, что есть команда, да, вот как раз с независимыми лидерами, активистами, что называется, завершить. Да, и поэтому происходит запугивание, вот эти вот аресты произошли двух наших активисток и лидеров.
1: То есть нужно следить за развитием еще, как это...
5: Конечно.
1: Да, спасибо большое за ваши комментарии. Павел Сулиндзига, председатель Международного фонда развития и солидарности коренных народов, бы то ни было, на связи с программой «Человек имеет право». Вот я вижу, к нам уже подключился Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа Саами. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эта вот новая, очевидно, кампания против представителей коренных малых народов, каким образом и связана ли она с коррупцией, добычей ресурсов, экологической ситуацией вот в этих конкретных регионах и качеством жизни там, где живут сейчас представители малых народов?
6: Да, здравствуйте. Конечно же, это связано, потому что, по моим ощущениям, я сам из Мурманской области, где много промышленных гигантов, это Норильский никель, Федоровы тундры, добиваются очень много металлов и редкоземельных и прочее. Это еще советских времен. И понятно, что добыча металлов и добыча полезных ископаемых в всей России, она сопоставима с нарушением прав человека. Если в цивилизованных странах эти вопросы решаются цивилизованными путями, то в России решаются вопросы репрессий. Не согласен в тюрьму. Это показательная акция, и понятно, к чему это ведет. Для того, чтобы захватить земли и обогатиться олигархам и компаниям. Я свидетель того, что современной России просто-напросто некоммерческие организации, бизнес, они слились. Если государству нужно подавлять волеизъявление и получать стабильное государство, которое не роптит и в котором нет прав человека и который говорит «делайте так», и все соглашаются, бизнес при этом, используя эти рычаги или методику государства, получает прибыль, уничтожая народы, уничтожая мнения, уничтожая все нормы международного права, терроризируя, занося списки несогласных, вынуждает меня, вынуждено выехать из угрозы моей жизни и в Норвегию, где я получил политическое убежище.
1: Вот вы вынуждены были уехать. Вам, к счастью, дали политическое убежище. Скажите, а каков вот обычный, не знаю, механизм репрессии, алгоритм вот этот вот наиболее распространенный в России сейчас для давления на представителей малых народов? Для того, чтобы они замолчали и либо уже уехали, либо ушли куда-то в подполье.
6: Механизм такой огромный, что невозможно перечислять все методы борьбы, которые методы терроризма, борьбы с народом, своей страны, с народами. Запугивание, например, когда меня в августе 2021 года арестовали под предлогом сопротивления работников полиции в городе Мочегорск, где проходил викинг-квест такой на земле от народа Саами. И одним из таких ярких этих викинг-квеста был парад викингов, которые захватили эту территорию, и вот они тут показывают свою, ну, как бы, удачу, да? Ну, я сейчас нахожусь в стране викингов, да? И меня, значит, арестовали за сопротивление. И пытались подкинуть, в сущности, наркотики, просто на глазах брали у меня сумку, я это видео записывал. Благо, я смог скинуть это видео быстро своим людям, и они это публиковали в Ютубе, и быстро разошлось. И подкидывать наркотики, сопротивление полиции... Мы дело помним с брошенного стаканчика. Я не знаю, что они могут придумать, но я повторюсь, что с арестом вот этих двух женщин, я даже не могу сейчас подумать, какие еще могут они способы придумать. Но эти способы очень жестокие, очень жестокие. Я просидел 5 суток, и это было как будто 5 лет тюрьмы. Эта женщина живут уже там, 10 суток 17-го.
1: Скажите, а что происходит обычно вот с общинами, когда их защитников, ну, каких-то наиболее активных участников вынуждают уезжать или замолчать, или начинают преследовать?
6: Они начинают преследовать всех. Благо, что мне удалось выехать в самом начале войны, и это было благо. Кому-то не удалось выехать, кого-то арестовывают. Кто-то арестовывают за... пост нет войны, кто-то арестован за то, что он говорит правду, кто-то вынужден, у нас двое ребят сами выехали, получили тоже политическое убежище, которые дали на так называемом обсуждении холмозерского месторождения неудобные вопросы. Ну, как неудобные? Меня спросили, как это будет происходить. Все, стала Галина Шебут, глава Холмозерского района, в то время сказала, что в такое тяжелое для страны время у нас нечего обсуждать, а нужно давать добро, и пускай элиты добывают. Литий, который идет на аккумуляторы, на батареи, на бомбы. У меня сложилось стойкое впечатление с тех времен, когда я еще был в России, когда мы создавали Саамский парламент, это выборный представительный орган народа Саами, который существует в других трех странах, Швеции, Финляндии, Норвегии, вполне нормальные, легальные с ними сотрудничают. была грязь и провокации, и очень много всего было. Но я скажу, что именно на коренных малочисленных народах власть обкатывает всю вот эту репрессивную машину. У меня сложилось такое впечатление. Она не смотрит, получилось, да, ну нет резонанса в международной общественности. Посадили и ладно, да, и все промолчали. В этом маленьком регионе Мурманской области, где 1600 саами. Ну, давайте перекинемся на другой народ, где побольше. Там получилось, перекинулись на другой народ. То, что сейчас делает Путин, это было обкатано в 1937 году, и методы не изменились.
1: Да, спасибо за ваши комментарии. Андрей Данилов, член Международного комитета коренных народов России, активист народа саами, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
10: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий и 267-й выпуск «Музыки на свободе». Подписывайтесь на подкаст, слушайте на портале «Радио Свобода». И что я еще могу сказать? Могу сказать, что сегодняшний центральный сегмент у нас будет посвящен всякой американской музыке, забавной и малоизвестной 60-х, 70-х годов из архивов рекорд-лейбла «Numero Group». Звучит загадочно, но я думаю, что музыка вам понравится. А начинает сегодняшнюю программу довольно интересная коллаборация Лесли Миньянес и Лоран Гарнье. Ну и те, и другие французы. Правда, Гарнье, по-моему, парижанин, а Ле Миньянес они с крайнего юга Франции, из района Пиренеев, Перпиньян там и так далее. Прекрасные места. Друзья, кстати, Паскаль и Камелада. Ну, они совершенно разные по стилю, потому что Лоран Гарнье — это главный французский техно-диджей, а Ле Миньянес — это как бы такая гаражно-роковая группа. Гитарист Лионель Ле Миньяно и барабанщица Мари Ле Миньяно. И вот они записали совместный альбом, называется он «De Película». И он, ну, можно сказать, что это 10-й альбом у Ле Миньянес, то есть они записали 7 нормальных песенных альбомов, еще 3 альбома с саундтреками, ну и вот это как бы их 7-й песенный альбом, хотя в каком-то смысле он и киношный тоже, потому что я так понял при поверхностном знакомстве, что, в общем, эта штука, она как бы сюжетная, то есть это похоже, скажем, на знаменитую Мелоди Нельсон Сержа Гейнсбурга, то есть песни развиваются по сюжету, и в них фигурируют одни и те же герои. Там, в частности, один 17-летний подросток и взрослая проститутка по имени Жюльет. Вот как раз песню «Жюльет» мы сейчас и послушаем.

0: La route, les gares, les soutes, l'espoir, les trains à l'arrière, planqués, les pissotières.
1: Je ne voulais pas.
0: Et puis un prince de la nuit, un samedi, une caricature. Le désespoir des boîtes de troisième zone. Le mauvais whisky.
2: Янас и Лоран Гарнье, гаражно-техно-смесь, альбом «De Pellicula». Кассандра Дженкинс, ну, это такая модная американская певица, живет, естественно, в Бруклине, где же еще, и свой стиль она называет «ambient pop», и надо сказать, что это очень точное определение. На самом деле, с одной стороны, это мелодичная, такая меланхоличная поп-музыка, с другой стороны, она крайне статична и действительно похожа даже на музыку в стиле «ambient». Второй альбом вышел у Кассандры Дженкинс, называется «An Overview of Phenomenal Nature», обзор феноменальной природы. Слушаем песню Микеланджело.

Alexander Jenkins и альбом An Overview of Phenomenal Nature. Kasai All Stars — это звезды World Music, они из Демократической Республики Конго, из города Киншаса. И вообще это огромный коллектив, в котором куча музыкантов, там же еще и танцоры всякие, актеры и так далее. Примерно 25 человек в этом самом Kasai All Stars. Kasai, как вы, наверное, знаете, это такое племя имеется в Кении. Обнаружил их в свое время бельгийский известный продюсер Винсан Кени. И вот вышел у них четвертый альбом. Называется «Black Ants Always Fly Together, One Bangle Makes No Sound». То есть черные муравьи всегда летают вместе, один браслет не издает звуков. Загадочное название. И слушаем с этого альбома песню «Musungo Elongo paints his face white to scare small children». Вот это уже можно понять. Значит, некто, не знаю кто, по имени Musungo Elongo, красит свое лицо в белый цвет, чтобы испугать маленьких детей. Видите, мы для этого красим лицо скорее в черный цвет, а у них все наоборот.

Kasai All Stars из Кении и их четвертый альбом с длинным названием. Смотрите плейлисты программы «Музыка на свободе». Там все эти экзотические вещи будут четко изложены. Поехали дальше. Наш маленький сюжет сегодняшний посвящен английскому дуэту I Start Counting. Любители New Wave и электроники должны их помнить по середине 80-х годов. Тогда эта группа, в общем-то, так порядком нашумела. В 86-м году они выпустили свой дебютный альбом My Translucent Hands, в 89-м свой второй альбом Fused. После этого распались, переименовались в Fortran 5, выпустили еще какие-то альбомы, потом снова переименовались в Computer с буквой K. Так далее. В общем, такие ветераны лондонской электронной сцены. Это два человека молодых, тогда были молодые, теперь уже не очень, Дэвид Бейкер и Саймон Леннард. Ну вот, а сейчас вышло два архивных альбома со всякими неизданными ранее записями I Start Counting, и надо сказать, что они очень милы. Первый альбом называется Refused, и с него мы послушаем песню 625.

I Start Counting, я начинаю считать, кстати говоря. Так переводится название этого электронного дуэта 625 с альбома Refused. И второй альбом, тоже содержащий всякие неизданные и демонстрационные записи периода 85-86 годов. Он называется Ejected. И с него я выбрал песенку Is She On Her Own?

I Start Counting. Альбом Ejected, демозаписи 85-86 года. Ну что ж, а теперь к номеру групп. Вообще, это довольно странный лейбл. Он был основан в Чикаго в 2003 году. И основали его несколько таких довольно известных профессионалов, специалистов по архивным раскопкам в Соединенных Штатах Америки в области популярной музыки. Ну, я из них знаю одного человека, забыл уже, как его зовут, но он работал в известной компании Ryko Disc. Лейбл, в принципе, того же плана, что Rhino Records или Bear Family немецкий, или Ace английский, или Cherry Red английский и так далее. Но они специализируются не на переизданиях альбомов, а на песнях и синглах. И не так давно выпустили, значит, они такой большой сборник под названием 19-1900. И он состоит из четырех частей: 60-е, 70-е, 80-е и 90-е. Много там всяких занятных записей, имена практически все абсолютно незнакомые. Но начнем, естественно, с 60-х годов. И для начала группа The Shades. Это три девушки из штата Индиана. Группа существовала с 64 по 68 год. Исполняла такой гаражный девичий рок. У них нет, насколько я понимаю, ни одного альбома, но было несколько синглов. И, в частности, вот эта вот запись 65-го года, песня «Tell Me Not to Cry».

The Shades из штата Индиана, чистая как слеза комсомолки, Tell Me Not To Cry, 65-й год. Еще одна группа, но уже совсем в другом плане, соуловая группа из Детройта, и тоже три девушки. У них вышел единственный сингл, это было в 1966 году, и это была песня Same Old Sweet Lovin'. Слушаем.

Все та же милая, добрая, старая любовь. The Devotions из города Детройта. Была песня, которая вышла на единственном сингле этой канувшей в лету соуловой группы. Ну и третий трек из 60-х у нас уже будет совсем в другом стиле, и это уже более поздний период, 67-й год, то есть это уже пошел психоделический гараж, и его представители группы The Cave Dwellers, то есть жители пещер, с солистом Фредом Гликстайном, они из Чикаго, и записали всего 4 песни. И одна из них это вот эта «Run Around».

Ранраунд в исполнении чикагских гаражно-психоделических рокеров The Cave Dwellers. Квинтет, солист Фред Гликстайн, тоже давно и полностью забыты. Теперь переходим уже к 70-м годам. И тут я обратил внимание на песню «Nothing Left to Say» в исполнении группы «Little Boy Blues». Надо сказать, что это одна из немногих групп в каталоге Нумера, которая вообще выпустила альбом. Вышел у них один альбом в 68-м году. Сама группа существовала с 64-го по 70-й год. Вокалисты их зовут Лауэлл Шиет. Почему меня зацепила песня «Nothing Left to Say»? Потому что риф они украли из гениальной композиции Джимми Хендрикса с альбома «Electric Ladyland». 1983, I'm a merman, I should turn to be, или, в общем, примерно так она называется. Послушайте, я думаю, вы тоже обратите на это внимание.

черного вокального то ли квартета, то ли квинтета The Floaters, песня под названием Float On. Это такая в медленном темпе, где он говорит, вот я там такой-то, такой-то, я родился под таким-то знаком зодиака, и мне нравятся девушки такие-то, такие-то, и все это таким почти шепотом и так далее. В общем, такой секси-хит. Но я проверил, это было в 77-м году, а запись, которую я вам хотел предложить, она 73-го года, то есть, может быть, Floaters как раз этим треком и вдохновит.

Majestic Arrows, Ladies and Wonderful Girls. С последнего сингла этой самой вокальной группы в 76-м году она прекратила свое существование. Ну что ж, поехали дальше. Последняя треть нашей программы, и начнет ее гаражный альбом 2022 года в серии альбомов года. И гаражным альбомом я назначил альбом под названием «It's a Matter of Time», «Это дело времени», записанный Reverend Beatman и Underground. Reverend Beatman — это, разумеется, битзеллер, шеф фирмы грамзаписи «Voodoo Rhythm» из швейцарского города Берна. И вот он объединил свои усилия с барабанщицей Беатрис Граф, гитаристом Беном Глаусом и клавишником Миланом Сликом. Назвал это все «The Underground», и записали они отличнейший, совершенно такой авангардно-гаражный альбом. Послушаем с него два коротких трека. Первый из них называется «I Want to Fuck You, Baby».

Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time. Ну и послушаем еще один недлинный трек с этого самого альбома. Вот тем более, что его название как-то я могу с собой ассоциировать. Называется он Banned from the Internet, запрещенный в интернете.

Band from the Internet, Reverend Beatman и Underground, альбом It's a Matter of Time, напомню, по моей версии, гаражный альбом года 2022. Фэй Уэбстер совсем недавно звучала в нашей программе с песней из ее последнего альбома, но вот я послушал ее предыдущий альбом и пожалел о том, что никак не включил песни из него в свою программу, исправляя ошибку. Фэй Уэбстер очень милая девушка из города Атланта, и ее последний четвертый альбом мы уже слушали, а сейчас послушаем песенку «Right Side of My Neck» — «Правая сторона моей шеи». Это с третьего ее альбома 2019 года, который называется «Atlanta Millionaires Club».

Клуб миллионеров города Атланта – это название альбома. Right Side of My Neck – правая сторона моей шеи – это название песни. Но все это сочинила остроумная сонграйтерша по имени Фэй Уэбстер, как раз проживающая в том самом городе Атланта. А вот в городе Ричмонд, штат Вирджиния, проживает Мэтью И. Уайт. Он вообще известный продюсер в первую очередь, работал с Foxygen, с Шэрон Ван Этен и так далее, но грешит и сольными альбомами тоже. Его третий сольник называется «K-Bay». Довольно интересный и разнообразный, как это часто бывает у музыкантов-продюсеров. Слушаем песню «Джури».

Мэтью Уайт и песня «Джуди» с альбома «Кей Бэй». Ну что ж, мы подошли уже к финалу 267-го выпуска программы «Музыка на свободе». И завершит ее Джессика Мосс, монреальская скрипачка и композитор. В прошлом участница «Silver Mount Zion», играла с «Фейст» известной. Играет сейчас в Black Ox Orchestra, который, кстати, скоро прозвучат у нас в программе тоже. И вот ее четвертый сольный альбом на космогонические темы называется «Galaxy Heart» — «Галактическое сердце». И послушаем с нее пьесу «Enduring Oceans» — «Стойкие океаны». Вам всем тоже желаю стойкости, всего наилучшего. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до встречи через неделю. Счастливо!

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут Тактон. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».